0: Ах, как тебе родиться пофартило, почти одновременно со страной. Ты прожил с нею все, что с нею было. Скажи еще спасибо, что живой. В 16 лет читал ты речь о Леше, ты в 20 встретил год 37-й. Теперь иных уж нет, а те далече. Скажи еще спасибо, что живой. Служил ты под началом полотера, скажи, на сердце руку положи. Ведь знай, Лаврентий Палыч, вот умора, кем станешь ты, остался бы ты жив. А нынче в драках выдублена шкура, протравлена до нервов суетой. Сказал бы Николай Робертович, чура, скажи еще спасибо, что живой. Хоть ты дождался первенца не рано, но уберег от раны ножевой. Твой добрый человек из Сизуана живет еще, спасибо, что живой. Зачем гадать цыгану на ладонях? Он сам хозяин над твоей судьбой. Скачи, цыган, на деревянных конях, гони коней, спасибо, что живой. Быть или не быть, мы зря не поморали. Конечно, быть, но только начеку. Вы помните, конструкции упали, но живы все, спасибо Дубаку. Марата нет, его создатель странен, за турандот Пекин поднимет вой. Можайся, брат, твой Кузькин трижды ранен, и все-таки спасибо, что живой.
1: Подождите.
0: Любовь, надежда, Зина тоже штучка. Вся труппа на подбор, однако одной. И мать их, Софья, золотая ручка, скажи еще спасибо, что живой. Одни в машинах, несмотря на цены, им пьющим лучше б транспорт гужевой. Подумаешь, один упал со сцены, скажи еще спасибо, что живой. Ни раз, ни два грозили снять с работы, зажали праздник полувековой. 13 лет театра, как зачеты, один за три, спасибо, что живой. 160 при медицине этой, путь не сглазить, только вот седой. По временам на седину не сетуй, скажи еще спасибо, что живой. Позвал Милан, не опасаясь риска, и понеслась, живем-то одного. Теперь Париж и близко Сан-Франциско, и даже, не поверите, Москва. Париж к Таганке 10 лет пристрастен, француз так театр путает с тюрьмой. Не огорчайся, что не едет мастер, скажи еще мерси, что он живой. Лиха беда, лиха беда, настырно и глазаста, устанет ли кружить над головой? Тебе когда-то перевалит заста, и мы споем спасибо, что живой. Пей, атаман, здоровье позволяет, пей, куриной, когда-то кошевой. Таганское казачество желает добра тебе, спасибо, что живой.
2: Спасите наши души.
3: Уходим под воду, в нейтральной воде. Мы можем погоду, плевать на погоду, а если накроют, локаторы взвоют.

вина достоинства, говорят целебные. Я решил попробовать, бутылку взял, открыл. Вдруг оттуда вылезло, что это непотребное. Может быть, зеленый змей, а может, крокодил. Ну, если я чего решил, я выпью-то обязательно. Но к этим шуткам отношусь очень отрицательно. Оно зеленое, пахучее, противное. Прыгало по комнате, ходило ходуном. А потом послышалось пенье заунывное. И виденье оказалось грубым мужиком. Ну, если я чего решил, я выпью-то обязательно. Но к этим шуткам отношусь очень отрицательно.

0: Хотябыча и спросил: товарищ Ибн, как тебя зовут? Ведь если я чего решил, я выпью обязательно, но к этим шуткам отношусь очень отрицательно. Так что хитрость говорю, брось свою Иудину. Значит, прямо отвечай, кто тебе послал и кто загнал тебя сюда в винную посудину. От кого скрывался ты и чего скрывал? Тут мужик поклоны бьет, отвечает вежливо: я не вор и не шпион, я вообще-то дух. И за свободу за мою захотите, ежели вы, и забью для вас любого, можно даже двух. Тут я понял, этот джин, он ведь может многое, он же может мне сказать: в раз озолочу ваше предложение, говорю, убог я, морды будем после бить, я вина хочу. Ну а после чудеса мне по такому случаю я до небес дворец хочу. Ты на то и бес, а он мне: мы таким делам вовсе не обучены, и кроме мордобитьев никаких чудес. Врешь, кричу, шалишь, кричу, но и дух в амбицию стукнул раз. Специалист, видно по нему. Ну, я, конечно, побежал, я позвонил в милицию. Убивают, говорю, прямо на дому. Вот они подъехали, показали аспиду. Супротив милиции он ничего не смог. Вывели полезного, руки ему за спину, и с размаху бросили в черный воронок. Что с ним стало? Может быть, он в тюряге мается, но чем в бутылке, лучше уж в бутырке посидеть. Ну, а может, и он теперь боксом занимается. Если будет выступать, я пойду смотреть.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».

только веры и лесу.

0: случай в ресторане. В ресторане по стенкам висят тут и там три медведя, заколотый витязь. За столом одиноко сидит капитан. «Разрешите?» — спросил я. «Садитесь». «Закури». «Извините, Казбек, не курю». «Ладно, выпей, давай-ка посуду». «Да пока принесу». «Пей, кому говорю». «Будь здоров, обязательно буду». «Ну так что ж», — сказал захмелев капитан. «Водку пьешь ты красиво, однако. А видал ты вблизи пулемет или танк? А ходил ли ты, скажем, в атаку? В 43-м под Курском я был старшиной. За моею спиной такое много всякого, брат. За моею спиной, чтоб жилось тебе, парень, спокойно». Он ругался и пил, он спросил про отца, и кричал он, уставясь на блюдо: «Я полжизни отдал за тебя, подлеца, а ты жизнь прожигаешь, Иуда. А винтовку тебе, а послать тебя в бой, а ты водку тут хлещешь со мною. Я сидел, как в окопе под Курской дугой, там, где был капитан старшиной». Он все больше хмелел, я за ним по пятам. Только в самом конце разговора я обидел его. Я сказал: «Капитан, никогда ты не будешь майором».
1: Не надо.
2: Весна еще в начале, еще не загуляли, но уж душа рвалась из груди. И вдруг приходят двое с конвоем, «Оденься», говорят, «и выходи». Я так тогда просил у старшины: «Не уводите меня из весны». Дома я пропотели, все расколоть хотели, но нате вам, темню я 40 дней. И вдруг как нож мне в спину забрали Катерину, и следователь стал меня главней. Я понял, что тону, покажьте мне хоть форточку весну.

А за окном в зеленом березки и клены, как будто говорят, не позабудь. А с насыпей мне машут пацаны, зачем меня увозят из весны? Спросил я Катю взглядом, уходим, не надо. Нет, хватит, без весны я не могу. И мне сказала Катя, что ж хватит, так хватит. И в ту же ночь мы с ней ушли в тайгу.

0: на след напали, суки, как псы на след напали и нашли. И завязали, суки, и ноги, и руки, как падаль по грязи поволокли. Я понял, мне не видеть больше сны, совсем меня убрали из весны.
1: Вы слушаете канал Высоцкий.
2: Загадка. Или почему аборигены съели кука?
3: Не хватайтесь за чужие талии, вырвавшись из рук своих подруг. Вспомните, как к берегам Австралии подплывал покойный ныне кук, как в кружок усевшись под азалии, поедом с восходу до зари ели в этой солнечной Австралии друга дружку злые дикари. Но почему аборигены съели кука? За что не ясно, молчит наука. Мне представляется совсем простая штука. Хотели кушать и съели кука. Есть вариант, что ихний вождь Большая Бука кричал, что очень вкусный кок на судне кука. Ошибка вышла, вот о чем молчит наука. Хотели кока, а съели кука. И вовсе не было подвоха или трюка. Вошли без стука, почти без звука. Пустили в действие дубинку из бамбука. Тюк прямо в темя, и нету кука. Но есть, однако же, еще предположение, что кука съели из большого уважения, что всех науськивал колдун, хитрый.

кто уплетет его без соли и без лука, тот сильным, смелым, добрым будет, вроде кука. Кому это под руку попался каменюка, метнул гадюка, и нету кука. А дикари теперь

0: Я женщин не бил до 17 лет.
1: Я женщин не бил до 17 лет. 17 ударил впервые. Теперь на меня просто удержу нет. Направо, налево я им раздаю чаевые. Направо, налево я им раздаю чаевые. Но как же случилось, что интеллигент, противник насилия в быте, так низко упал я и в этот момент. Ну если хотите, себя осквернил мордобитием. Но если хотите, себя осквернил мордобитием. А было все так, я ей не изменил, за три дня ни разу признаться. Да что говорить?

0: Был у ее продавец из ТЖ, его звали Голубев Слава. Он эти духи подарил ей уже налево, направо. Моя улыбалась шалава, налево, направо. Моя улыбалась шалава. Я был молодой, и я вспыльчивый был, претензии выложил кратко. Сказал ей, я Славку вчера удавил, сегодня ж касатка. Тебя удавлю глепорядка, сегодня ж касатка. Тебя удавлю глепорядка. Я с дрожью в руках подошел к ней впритык, зубами стуча Марсельезу. К гортани присох непослушный язык, и справа, и слева я ей основательно врезал, и справа, и слева я ей основательно врезал. С тех пор все шалавы боятся меня, и это мне больно, ей-богу. Поэтому я не проходит дня, бью больно и долго, но всех не побьешь, их ведь много. Бью больно и долго, но всех не побьешь, их ведь много.
1: Я спою вам две серии песен, которые называются «В честь шахматной короны».
2: Я кричал, вы что там, обалдели? Что ж вы уронили шахматный престиж? А мне сказали в нашем спортотделе, ага, прекрасно, ты и защитишь. Но учти, что Фишер очень ярок. Он даже спит с доскою, сила в нем. Он играет чисто, без помарок. Ну и ничего, я тоже не подарок. И у меня в запасе ход конем. Ох, вы мускулы стальные, пальцы цепкие мои, якорезные, расписные, я деревянные ладьи. Друг мой футболист учил, не бойся, он к таким партнерам не привык. Ты за тылы и центра не беспокойся, а играй по краю и напрямик. Ну, я налег на бег на 100-метровке, я в бане вес согнал, отлично сплю. Были по хоккею тренировки. Ну, в общем, после этой подготовки, да я его без мата задавлю. Ох, вы сильные ладони, мышцы крепкие спины. Эх, вы кони мои, кони, ух, вы белые слоны. Не спеши и, главное, не хорбись. Так боксер беседовал со мной. Ты, говорит, в ближний бой не лезь, работай в корпус. И помни, что коронный твой прямой. Честь короны шахматной на карте. И он от поражения не уйдет. Мы сыграли с Талем 10 партий. Преферанс в очко и на бильярде. Таль сказал, такой не подведет. Ох, рельеф мускулатуры. Дельтовидные сильны. Ой, вы легкие фигуры. Ой, вы кони да слоны. И в буфете для других закрытом повар успокоил, не робей. Ты, говорит, с таким прекрасным аппетитом в раз проглотишь всех его коней. Ты присядь перед дорогой дальней и бери с питанием рюкзак. На двоих готовь пирог пасхальный. Этот шифер, он хоть и гениальный, а небось попить, покушать не дурак. Ох, мы крепкие орешки, ох, корон привезем. Спать ложимся вроде пешки, но просыпаемся ферзем.
3: Вы слушаете канал «Высоцкий».
4: Всего лишь час дают на артобстрел. Всего лишь час пехоте передышки. Всего лишь час до самых главных дел. Кому до ордена, ну а кому до вышки. Всего лишь час до самых главных дел. Кому до ордена, ну а кому до вышки.

свинец, медаль на грудь поймаешь за отвагу. И если не поймаешь в грудь свинец, медаль на грудь поймаешь за отвагу. Ты бей штыком, а лучше бей рукой, оно надежней, да оно и тише. И ежели останешься живой, гуляй, рванина, от рубля и выше. И ежели останешься живой, гуляй, рванина, от рубля и выше.

0: На гробы в прорыв идут штрафные батальоны. Вот 6:00, и вот сейчас обстрел. Ну, бог войны, давай без передышки, всего лишь час до самых главных дел. Кому до ордена, а большинству до вышки, всего лишь час до самых главных дел. Кому до ордена, а большинству до вышки.
1: Кучера из Мура укатали сивку, закатали сивку

конь конем. И тогда у бурки появился кто-то, занял место Сивкина за столом. На дворе вечерит, бурк с кем-то чиферит.

0: тебя глаза, как нож, и если прямо ты взглянешь, я забываю, кто я есть и где мой дом. А если косты взглянешь, как по сердцу полоснешь, ты холодным острым серым пятаком. Я здоров, чему скрывать, я пятаки могу ломать. Я недавно головой быка убил, но с тобой жизнь скоротать, не подковы разгибать, а прибить тебя морально нету сил. Помни, было ли хоть разок, чтоб я из дому убег? Ну когда же надоест тебе гулять? Хорошо, я прихожу, язык за спину заложу и бежу тебя по городу шукать. Я все ноги исходил, велосипед себе купил, чтоб в страданиях облегченье было. Но налетел на самосвал, к Склифосовскому попал, не пришла. И хирург седой старик, он весь обмяк и как-то сник. Он 6 суток мою рану зашивал, а когда кончился наркоз, стало больно мне до слез. Того ж я своей жизнью рисковал. Ты не радуйся, змея, скоро выпишут меня. Отомщу тебе тогда без всяких схем. Я тебе точно говорю, острую бритву навострю и обрейден совсем.
1: Вы слушаете канал Высоцкий.
2: Собакам мясо. Может, они подерутся. Дайте похмельным кваса. Авось они перебьются. Чтоб не жреть ворона, ставьте побольше пугал. А чтобы любить влюбленным, дайте укромный угол. В землю бросайте зерна, может, появятся всходы. Ладно, я буду покорным. Дайте же мне свободу. Псам мясные ошметки дали, а псы не подрались. Дали пьяницам водки, а они отказались. Люди ворон пугают, а воронье не боится. Пары соединяют.

0: дали свободу, что я с ней делать буду?
1: Вот главный вход, но только вот, упрашивать я лучше сдохну. Вхожу я через черный вход, а выходить стараюсь в окна. Не вгоняю я в гроб никого, но вчера меня тепленького, хоть бываю и хуже я сам.

Бедные мальчики дали спать на диванчике. Проснулся я, еще темно, успел поспать.

0: верь.
1: С тех пор в себе я сомневаю.
0: В мире тишь и безветрие, чистота и симметрия,
1: на душе моей тягостно, и живу я безрадостно.
2: Вы слушаете канал Высоцкий.
3: Песня называется «Инструкция».
4: Я вчера закончил ковку, я два плана залудил, и в загранкомандировку от завода уходил. Копоть сажу смыл под душем, съел холодную изя, и инструкцию послушал, что там можно, что нельзя. Там у них пока что лучше бы того, так чтоб я не отчебучил ни того. Он мне дал прочесть брошюру как наказ, чтоб не вздумал жить там с дуру, как у нас. Говорил со мной, как с братом, про коварный зарубеж, про поездку к демократам в польский город Будапешт. Там у них уклад особый, нам-то их сразу не понять. Ты уж их, браток, попробуй хоть немного уважать.

мол, у самих добра такого завались. Он сказал: живя в комфорте, экономь, но не дури, и гляди, не выкинь фортель, с сухомятки не помри. В этом чешском Будапеште уж такие времена, может, скажут песни.

берут советских граждан ни гроша. Но буржуазная зараза там всюду ходит по пятам. Опасайся пуши глаза, ты внебрачных связей там. Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь, а не в окно. Говори, что с этим делом мы покончили давно. Могут действовать они не прямиком, шасть в купе и притвориться мужиком, а сама наложить дола под корсет. Ты проверяй, какого пола твой сосед. Тут давай его пытать я, опасаюсь маху дам. Как проверить, лезь под платье, так схлопочешь по мордам. Но инструктор парень дока, деловой попробуй сделать.

побежд. Если темы там возникнут, сразу снять. Бить не нужно, они вникнут, разъяснять. Но я ж по ихнему ни слова.

0: полякам в Улан-Батор не поеду, наконец. Сплю с женой, а мне не спится.
1: Дусь, а Дусь, может, я без заграницы обойдусь? Я ж не ихнего замесу, я сбегу.
0: Но я ж на ихнем не бельмес, ни гу-гу. Дуся дремлет, как ребенок, накрутивший бигуди. Отвечает мне с просонок: знаешь, Коль, не пить, не зуди. Что ты, Коль, больно робок? Я с тобой разведусь. 20 лет живем бок о бок, и все время Дуся, Дусь. Обещал, забыл ты нечто, ох, хорош. Что клеенку с Бангладеш-то привезешь? Сбереги там пару рупий, не бузи. Хоть чего, хоть черта в ступе, привези. Я уснул, обняв супругу Дусю нежную мою. Снилось мне, что я кольчугу, щит и меч себе кую. Там у них другие мерки, не поймешь, съедят живьем. И все снились мне виньерки с бородами и с ружьем. Снились Дусины клеенки цвета беж и нахальные шпионки в Бангладеш. Поживу я, воля Божья, у румын. Говорят они из Поволжья, как и мы. Вот же женские замашки провожала, стала петь. Оттутюжил рубашки, любо дорого смотреть. До свидания, цех кузнечный, аж до гвоздика родной. До свидания, план мой встречный, перевыполненный мной. Пили мы, мне спирт во орту проникал. Я весь путь к аэропорту проикал. К трапу я, а сзади в спину будто лай. Да на кого ж ты нас покинул, Николай?
2: Жил я с матерью и батей.

0: права, он бы правду мне сказал.
1: Про сумасшедший дом. Сказал себе я, брось писать, но руки сами просятся. Ох, мама моя родная, друзья любимые, лежу в палате и косится, не сплю, боюсь наброситься, ведь рядом психи тихие, неизлечимые. Бывают психи разные, не буйные и грязные, их лечат, морят голодом, их санитары бьют. И вот что удивительно, все ходят без смирительных, и то, что мне приносится, все психи эти жрут. Куда там Достоевскому с записками известными? Увидел бы покойничек, как бьют об двери лбы, и рассказать бы хохлю про нашу жизнь убогую, ей-богу, этот хохль бы нам не поверил бы. Вот это мука, плюй на них, они ж ведь суки буйные. Все норовят меня лизнуть, ей-богу, нету сил. Вчера в палате номер 7, один свихнулся насовсем, кричал, даешь Америку, и санитаром бил. Не сплю, но чувствую уже, хожу по лезвию ноже. Забыл алфавит падежей, припомнил только 2. И я прошу моих друзья, чтоб бы их бы не был я, забрать его, меня оттуда.
2: Вы слушаете канал Высоцкий.
3: Игра. Только прилетели, сразу сели. Фишки все заранее стоят. Фоторепортеры налетели и слепят, и с толку сбить хотят. Но меня и дома кто положит? Репортерам с ног меня не сбить, мне же неумение поможет. И этот шифер ни за что не сможет угадать, чем буду я ходить. Выпало ходить ему за дири, говорят, он белыми мостак. Сделал ход с Е2 на Е4. Что это мне знакомо, я? Так-так. Ход за мной, что делать надо, Сева? Наугад, как ночью по тайге. Помню всех главнее королева. Ходит взад-вперед и вправо-влево, ну а кони вроде только буквы Г. Эх, спасибо заводскому другу, хоть научил, как ходят, как сдают. Выяснилось позже, я с испугу разыграл классический дебют. Все следил, чтоб не было промашки, вспоминал все повара в тоске. Эх, сменить бы пешки на рюмашки, живо прояснилось на доске. Вижу, он нацеливает вилку, хочет есть, и я бы съел ферзя. Эх, по такой бы закусь да бутылку, но во время матча пить нельзя. Я голодный, посудите сами, здесь у них лишь кофе да омлет. Клетки, как круги перед глазами, королей я путаю с тузами, и с дебютом путаю дуплет. Есть примета, вот я и рискую, первый раз должно мне повезти. Да я его замучу, зашахую, да мне бы только дамку провести. Не мочу, не телюсь, весь как вата, надо что-то бить, уже пора. Чем же бить? Ладьёю страшновато. Справа в челюсть вроде рановато, неудобно как-то, первая игра. А он мою защиту разрушает, старую индийскую в момент. Это смутно мне напоминает индо-пакистанский инцидент. Только зря он шутит с нашим братом. У меня есть мера, даже 2. Если он меня прикончит матом, так я его через бедро с захватом или ход конем по голове. Я еще чуток добавил прыти, все не так уж сумрачно вблизи. В мире шахмат пешка может выйти, но если тренируется в ферзи. Шифер стал на хитрости пускаться, станет, пробежится и назад. Предложил турами поменяться, но еще б ему меня не опасаться, когда я лежа жму 150. Вот я его фигурку смерил оком, и когда он объявил мне шах, обнажил я бицепс ненароком, даже снял для верности пиджак. И мгновенно в зале стало тише, он заметил, что я привстаю. Видно, ему стало не до фишек, и хваленый пресловутый Фишер тут же согласился на ничью.
0: Он не вышел ни званьем, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер. Он по жизни шагал на...

четверти пути. Он смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. Такого попробую кровь не попробовала и над ареной. Он по нервам, нам по нервам шел под барабанную дробь. Посмотрите, вот он без страховки идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал дрессировщик из звери, клали лапы на носилки. Но прост приговор и суров, был растерян он или уверен. Но в опилке, но в опилке он пролил досаду и кровь. И сегодня другой

0: Да ему тоже нужно пройти 4/4 пути.
1: Нынче все срока закончены, а у лагерных ворот, что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт». Что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт». За грехи за наши нас простят, ведь у нас такой народ. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. Там год за три, если Бог хранит, как и в лагере зачет. Нынче мы на равных с вохрами, нынче все ушли на фронт. Нынче мы на равных с вохрами, нынче все ушли на фронт. У начальника Березкина, ох и гонор, ох и пон, и душа крест на крест досками, но и он пошел на фронт. Лучше было сразу в тыл его, только с нами был он смел. Высшей мерой наградил его трибунал за самострел.

0: кто мертвые крестом, и другие заключенные пусть читают у ворот нашу память застекленную. Надпись «Все ушли на фронт», надпись «Все ушли на фронт», надпись «Все ушли на фронт».
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Другу моему Михаилу Шемякину. Открытые двери больниц жандармерии, предельно натянута нить. Французские бесы, большие балбесы, но тоже умеют кружить. И я где-то точно наследил последствия, предвижу. Меня сегодня бес водил по городу Парижу, конючил: выпей-ка бокал, послушай.

французский бес, он не любил природу. Мы как сбежали из тюрьмы, веди куда угодно, пьянели и трезвели мы, всегда поочередно, и бес водил, и пели мы, и плакали свободно. А друг мой гений всех времен, безумец и повеса, когда бывал в сознании, он седлал хромого беса. Трезвей он вставал под душ, изничтожая вялость, и бесу наших русских душ сгубить не удавалось. А то, что друг мой сотворил, от бога, не от беса. Он крупного помола был, крутого был замеса. Его снутри не провернешь ни острым, ни тяжелым, хотя он огорожен сплошь враждебным частоколом, хотя он огорожен сплошь враждебным частоколом. Пить наши пьяные умы считали делом кровным, чего наговорили мы и правым, и виновным. Нить порвалась и понеслась, спасайте наши шкуры. Больницы плакали по нас, а также префектуры. Мы лезли к бесу в кабалу с гранатами под танки. Блестели слезы на полу, а в них тускнели франки. Цыгане пели нам про шаль и скрипками качали, вливали в нас тоску печаль, по горло в нас печали, вливали в нас тоску печаль, по горло в нас печали. Уж влага из ушей лилась, все чушь глупее чуши, но скрипки снова эту мразь заталкивали в души. Армян в браслетах и серьгах икрой кормили где-то, а друг мой в черных сапогах стрелял из пистолета. Набряли жилы, и в крови образовались сгустки, и бес, сидевший визави, хихикал по-французски. Все в этой жизни суета, плевать на префектуры, мой друг подписывал счета и

0: балбесы, но тоже умеют кружить.
1: Что за дом притих, погружен во мрак, на семи лихих продувных ветрах, всеми окнами обратясь во враг, а воротами на проезжий тракт. Хоть устать я устал, а лошадок распряг. Эй, живой кто-нибудь, выходи, помоги. Никого, только тень промелькнула в сенях. Да стервятник спустился и сузил круги. В дом заходишь как, все равно в кабак. А народишка, каждый третий враг. Своротят скулу, гость непрошенный, образа в углу и те перекошенный. И затеялся смутный, чудной разговор. Кто-то песню стонал, и гитару терзал, и припадочный малый, придурок и вор.

вином, а в ответ мне: видать, был ты долго в пути и людей позабыл, мы всегда так живем, траву кушаем, век на щавель.

как канула, сколько схлынула и кидала, меня не докинула. Может, спел про вас неумелая, очи черные, скатерть белая.

Заказана погода нам удачью самой, довольно футов нам под киль обещано, и небо поделилось с океаном синевой, две синевы у горизонта скрещены. Не правда ли морской хмельной невиданный простор, сродни горам в безумии буйстве кротости, седые гривы волн чисты, как снег на пиках гор, и впадины меж ними словно пропасти. Служение стихиям не терпит суеты, к двум полюсам ведет меридиан, благословенный вечный хребты, благословен великий океан. Нам сам великий случай, брат, везение, сестра, хотя на всякий случай мы встревожены. На суше пожелали нам ни пуха, ни пера, созвездия к нам прекрасно расположены. Мы все вперед смотрящие, все начали с азов, и если у кого-то не везение, меняем курс, идем на сос, как там в горах, на зов, на помощь прерывая восхождение. Служение стихиям не терпит суеты, к двум полюсам ведет меридиан, благословенный вечные хребты, благословен великий океан. Потери подсчитаем мы, когда пройдет гроза, не сединой, а солью убеленные, скупая океанская огромная слеза, умоет наши лица просветленные. Все та вершина, клотики вонзились в небеса, с небес на землю только на мгновение. Едва закончив рейс, мы поднимаем паруса и снова начинаем восхождение. Служение стихиям не терпит суеты, к двум полюсам ведет меридиан, благословенны вечные хребты, благословен

0: Вы слушаете канал «Высоцкий».
1: Рядовой Борисов, я? Давай, как было дело. Я держался из последних сил. Так дождь хлестал, потом устал, потом уже стемнело. Только я его предупредил. На первый окрик, кто идет, он стал шутить. На выстрел в воздух отвечал: кончай дурить. Я чуть замешкался и, не вступая в спор, чинарик выплюнул и выстрелил в упор. Бросьте, рядовой, давайте правду, вам же лучше. Вы б его узнали за версту. Да нет, был туман, узнать не мог, темно, на небе тучи. Кто-то шел, я крикнул в темноту. На первый окрик, кто идет, он стал шутить. На выстрел в воздух закричал: кончай дурить. Я чуть замешкался и, не вступая в спор, чинарик выплюнул и выстрелил в упор. Рядовой Борисов снова следователь мучил.

на выстрел в воздух закричал: «Кончай дурить!» Я чуть замешкался и, не вступая в спор, чинарик выплюнул и выстрелил в упор. Год назад, а я обид не забываю скоро, в шахте мы повздорили чуток. Правда, по душам не получилось разговора,

На выстрел в воздух закричал: «Кончай дурить!» Я чуть замешкался и, не вступая в спор, чинарик выплюнул и выстрелил в упор.

0: Но лучше с чертом, чем с самим собой.
1: Марш космических негодяев. Вы мне не поверите и просто не поймете. В космосе страшнее, чем даже в дантовском аду. По пространству времени мы прем на звездолете, как с горы на собственном саду. А от Земли до Бетты 8 дн, ну а до планеты Эпсилон. Не считай мы, чтоб не сойти с ума. Вечность и тоска ухвалипли как, наизусть читаем Киплинга, а кругом космическая тьма. На Земле читали в фантастических романах про возможность встречи с иноземным существом. Мы на Земле забыли 10 заповедей рваных, нам все встречи с ближним нипочем. Но от Земли до Бетты 8 дн, но до планеты Эпсилон. Не считай мы, чтобы не сойти с ума. Вечность и тоска игрушки нам, наизусть читаем Пушкина, а кругом космическая тьма. Нам прививки сделаны от слез и грез дешевых, от дурных болезней, от бешеных зверей. Нам плевать из космоса на взрывы всех сверхновых. На Земле бывает веселей. Но от Земли до Бетты 8 дн, но до планеты Эпсилон. Не считай мы, чтоб не сойти с ума. Вечность и тоска, ох, в липликах, наизусть читаем Киплинга, а кругом космическая тьма. Прежнего земного не увидим небосклона, если верить россказням ученых чудаков. Ведь когда вернемся мы по всем по их законам, на Земле пройдет 700 веков. То-то есть смеяться от чего, на Земле бояться нечего. На Земле нет больше тюрем и дворцов. На убогу уповали бедного, но теперь узнали, нет его ныне признаний вовек веков.
2: Вы слушаете канал «Высоцкий».
1: Твердила нам моя она: да ты смеешься, друг, да ты смеешься. Уйди, пацан, ты очень пьян, а то нарвешься, друг, гляди, нарвешься. А он кричал: теперь мне все одно, садись в такси, поехали, кота.

конце пути придется рассчитаться. Не жалко мне таких парней. Ты от греха уйди, твержу я снова, а он ко мне, а и все о ней. А ну ни слова, гад, гляди, ни слова. Ударила в виски мне кровь с вином. И так же, продолжая улыбаться, ему сказал я тихо: все равно в конце пути придется рассчитаться. Ему сказал я тихо: все равно в конце пути придется рассчитаться. К слезам я глух и к просьбам глух. В охоту драка мне, ох, как в охоту. И хочешь, друг, не хочешь, друг, плати по счету, друг, плати по счету. А жизнь мелькает, как в немом кино. Мне хорошо, мне хочется смеяться, а щечки щелк, да щелк, да щелк, да щелк, да и все равно в конце пути придется рассчитаться. А щечки щелк, да щелк, да и все равно в конце пути придется рассчитаться. Я при жизни был рослым и стройным, не боялся ни слова, ни пули, и в привычные рамки не лез. Но с тех пор, как считаю спокойным, охромили меня и согнули к пьедесталу, прибив Ахиллес. Не стряхнуть мне гранитного мяса и не вытащить из постамента Ахиллесову эту пету и железные ребра каркаса. Мертво схвачены слоем цемента только судороги по хребту. Я хвалился косою саженью нати смерти. Я не знал, что подвергнусь суженью после смерти. Но в обычные рамки я всажен наспор вбили, а косую неровную сажень распрямили. И с меня, когда взял я да умер, живо маску посмертную сняли расторопные члены семьи. И не знаю, кто их надоумил, только с гипса вчистую стесали азиатские скулы мои. Мне такое не мнилось, не снилось, и считал я, что мне не грозило оказаться всех мертвых мертвей. Но поверхность на слепке лоснилась и могильною скукой разила из беззубой улыбки моей. Я при жизни не клал тем, кто хищный, в пасти палец. Подходившие с меркой обычной отступались. Но по снятии маски посмертной тут же в ванной гробовщик подошел ко мне с меркой деревянной. А потом, по прошествии года, как венец моего исправления, крепко сбитый литой монумент при огромном скоплении народа

0: коже, прохрипел я, похоже, живой.
1: Я любил и женщин, и проказ, что ни день, то новая была. И ходили устные рассказы по району про мои любовные дела. И однажды как-то на дороге рядом с морем, с этим не шути, встретил я одну из очень многих по району на моем, на жизненном пути. А у ней широкая натура, а у ней открытая душа, а у ней отличная фигура, у меня в кармане ни гроша. Ну а ей в подарок нужны кольца, кабаки, духи из первых рук, а взамен немного удовольствий от ее сомнительных услуг. И я тебе, она сказала, Вася, дорогой, я сам ее отдам. Я сказал, за 100 рублей согласен, но если больше, с другом пополам. Женщины, как очень злые кони, на дыбы закусит у дела. Может, я чего-нибудь не понял, но она обиделась, ушла. А через месяц улеглись волнения, через месяц вновь пришла она. У меня такое ощущение, что ее устроила цена.
2: Вы слушаете канал «Высоцкий».
3: А вот песня Галича про физиков. Знаете, да?
4: Чувствуем с напарником, ну и ну. Ноги прямо ватные, все в дыму. Чувствуем, нуждаемся в отдыхе, что эти нехорошие в воздухе. Взяли Жигулевского и Дубника, третьим пригласили Истопника. Выпили, добавили еще раза, тут нам Истопник и раскрыл глаза. Про ужасную историю, про Москву и про Париж. Как наши физики проспорили ихним физикам Париж. Стало все на шарики, в косе, в скотч, шиворот на выворот, на бекрень. А что мы с вами думаем, день, то ночь? А что мы с вами думаем, ночь, то день? И рубают финики, лапари, а в Сахаре снегу не в проворот. И это гады физики на пари раскрутили шарик наоборот. Где полюс был, там тропики, а где Нью-Йорк, Нахичевань? А что мы с вами люди, а не бобики? Им на это начихать. Кончил ту историю Истопник, чувствую, напарник буквально сник. Раз такое дело, гори огнем, больше мы малярничать не пойдем. Взяли в поликлинике пулю день, больше нас работаю не морочь. Ну что тут за работа, если ночью день, а потом обратно не день, а ночь. Ведь при всей квалификации здесь возможен перекос. Ведь это ж, братцы, радиация, а не просто купорос. Пятую неделю я не сплю с женой, пятую неделю я хожу больной. И тоже и напарничек мой плачется, дескать, он отравлен начисто. И лечусь столичною, лично я, чтоб совсем с ума не стронуться. И Истопник сказал, столичная очень хороша от стронция. И не верится, не верится, что минует нас беда. А шарик крутится да вертится, да все время туда, да все время туда.

цыганка с картами, дорога дальняя, дорога дальняя, казенный дом, быть может, старая тюрьма центральная, меня, парнишечку, по новой ждет. Таганка, все ночи полные огня, Таганка, зачем сгубила ты меня, Таганка? Я твой бессменный арестант, погибли юность и талант в твоих стенах.

0: Вы слушаете канал «Высоцкий».
1: Гул затих, я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку.

на меня наставлен сумрак ночи, тысячу биноклей на оси. Если только можно, Авва, отче,

0: конец пути. Я один, все тонет в фарисействе. Жизнь прожить, не поле перейти.
1: И тут начинает двигаться занавес, и всех нас перед началом спектакля, участвовавших в прологе, сметает в сторону, и потом уже начинается действие.
2: Вот. Я спою песню. Она с длинным названием. Не очень, правда. Эта песня, новая песня про конькобежца на короткие дистанции, которого заставили бежать на длинную.
3: Десять тысяч и всего один забег остался. В это время наш Бескудников Олег зазнался. Я, мол, болен, бюллетеню нету сил, и сгинул. Вот наш тренер мне тогда и предложил: беги, мол.

Главное дело, чтобы воля, говорит, была к победе. Воля волей, если сил не в проворот. А я увлекся. Я на 10 000 рванул, как на 500, и спекся. Подвела меня, ведь я предупреждал, дыхалка. Пробежал всего 2 круга и упал, а жалко. И наш тренер, экс и вице-чемпион, оруда. Не пускать меня велел на стадион, Иуда. Ведь вчера мы только брали с ним с тоски по банке. А сегодня он кричит: меняй коньки на санки. Жалко тренера, он тренер неплохой, ну и бог с ним. Я же нынче занимаюсь борьбой.

0: Все вдруг стали очень вежливы со мной. И привет.
1: О вкусах не спорят, есть тысяча мнений.

на все-все. Набедренный пояс из шкуры пантеры. О да, неприлично, согласен ей-ей, но так одевались все до нашей эры. А до нашей эры им было видней.

да взял. Оденусь, как рыцарь я после турнира. Знакомые вряд ли узнают меня. И крикну, как Ричард я в драме Шекспира. Коня мне, полцарства даю за коня. Но

все-все. Вот трость канатье, я из НЭПа, похоже. Не надо овации, к чему лишний шум. Ах, в этом костюме узнали, ну что же, тогда я одену.

0: Вы слушаете канал «Высоцкий».
1: Вы в огне-то и в море, в Овеге не сыщите брода. Мы не ждали его ни за легкой добычей, пошли. Провожая закат, мы живем ожиданием восхода. И влюбленные в море живем ожиданием земли. Помнишь детские сны о походах Великой Армады? Абордажи, бои, паруса и под ложечкой ком. Все сбылось, становись, становись, раздаются команды. Это требует море, скорей становись моряком. Все сбылось, становись, становись, раздаются команды. Это требует море, скорей становись моряком.

скорее, это значит на море скорей становись моряком. Становись человеком скорее, это значит на море скорей становись моряком. Поднимаемся к небу по вантам, как будто по вехам. Там и ветер живой, он кричит, а не шепчет тайком. Становись человеком. Это значит на море скорей становись моряком. Чтоб отсутствием долгим вас близкие не попрекали, не грубейте душой и не будьте покорны судьбе. Оставайтесь, ребята, людьми, становясь моряками, становясь капитаном, храните матроса в себе. Оставайтесь, ребята, людьми, становясь моряками, становясь капитаном, храните матроса в себе.

где тюрьма, да поскорее мчи. А ты, товарищ, опоздал, ты на 2 года перепутал, разбирай душ тюрьму на кирпичи. Очень жаль, а я сегодня с позаранку по родным решил проехаться местам. Ну да ладно, что ж, шофер, тогда вези меня в Таганку, погляжу, ведь я бывал и там.

верти, верти свою баранку так ни с чем. Поедем по домам, что ж, шофер, давай назад. Крути, верти свою баранку так ни с чем. Поедем по домам.

0: Песня летчика или песня о погибшем друге.
1: Всю войну под завязку я все к дому тянулся, и хотя горячился, воевал делово. Но он торопился, как-то раз не пригнулся, и в войне взад-вперед обернулся. За 2 года всего ничего, не слыхать его пульса 43-й весны. Ну а я окунулся в довоенные сны, и гляжу я дурея, но дышу тяжело. Он был лучше, добрее, добрее, добрее, добрее. Ну а мне повезло. Я за пазухой не жил, не пил с Господом чая, и ни в тыл не стремился, ни судьбе по.

сердца, может, мой бы обратно пришел. Для меня не загадка их печальный вопрос. Мне ведь тоже не сладко, что у них не сбылось. Мне ответ подвернулся: извините, что цел. Я случайно вернулся, вернулся, вернулся, вернулся. Ну а ваш не сумел. Он по рации крикнул: в самолете сгорая, ты живи, ты дотянешь. Доносилось сквозь гул: мы летали под Богом возле самого рая.

Ну а я до земли дотяну. Встретил летчика сухо, райский аэродром. Он садился на брюхо,

Гложет нас память и мучает совесть. У кого они есть? Кто-то скупо и четко отсчитал нам часы нашей жизни короткой.

0: Ну а я приземлился, а я приземлился. Вот какая беда. Вот какая беда. Вот какая беда.
1: Вы слушаете канал Высоцкий.
0: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома 70.

0: нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожию. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты и прихватила одежды, примерив на глаз. Деньги взяла и часы, и еще документы. Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась себя, оглядев деловой. Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду, а так ничего. Правда смеялась, когда в нее камни бросали. Ложь это все и на лжи одеяние мое. Двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась, проспалась догола. Голая правда божилась, клялась и рыдала. Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах. Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив по 170 граммов на брата, даже не знаешь, куда на ночлег попадешь. Могут раздеть это чистая правда, ребята, глядя, штаны твои носит коварная ложь. Глядь, на часы твои смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
0: Если рыщут за твоею непокорной головой, чтоб петлей худую шею сделать более худой, нет надежнее приюта, скройся в лес, не пропадешь. Если продан ты кому-то с потрохами не за грош, бедняки и бедолаги, презирая жизнь слуги, и бездомные бродяги, у кого одни долги, все, кто загнан, неприкаян, в этот вольный лес бегут, потому что здесь хозяин славный парень Робин Гуд. Здесь полслова понимают, не боятся острых слов. Здесь почетом принимают, оторви, сорви голов. И скрываются до срока даже рыцари в лесах. Кто без страха и упрека, тот всегда не при деньгах. Знают все о

0: Тропы, словно линии руки, в прошлом слуги и холопы, ныне вольные стрелки. Здесь того, кто все теряет, защитят и сберегут. По лесной стране гуляет славный парень Робин Гуд. И живут, да поживают всем запретам вопреки, и ничуть не унывают эти вольные стрелки. Взгляд, укрывшись звездным небом, мог под ребра подложить. Им какой бы холод не был, жив и славно есть ли жить. Но вздыхают от разлуки где-то дом и клок земли, да поглаживают луки, чтоб в бою не подвели. И стрелков не сыщешь лучших, что же завтра, где их ждут, скажет первый в мире лучник, славный парень Робин Гуд.
1: Бросьте скуку, как корку арбузную, небо ясное, легкие сны. Парень лошадь имел и судьбу свою интересную до войны. А на войне, как на войне, а до войны, как до войны. Везде, по всей вселенной, он лихо ездил на коне. В конце войны, последней, довоенной. Но туманы уже поросе плелись, град прошел.

0: А до войны, как до войны, везде, по всей вселенной он лихо ездил на коне в конце войны, в конце весны последней, довоенной.
1: Песня не моя, называется «Речечка».

0: Вы слушаете канал Высоцкий.
1: Наши встречи, что там говорить? Я ждал ее, как ждут стихийных бедствий. Но мы с тобою сразу стали жить, не опасаясь пагубных последствий. Но мы с тобою сразу стали жить, не опасаясь пагубных последствий. Я сразу сузил круг твоих знакомств, одел лабу и вытащил из грязи, но за тобой тащился длинный хвост, длиннющий хвост твоих коротких связей. Но за тобой тащился длинный хвост, длиннющий хвост твоих коротких связей. Потом я помню, бил друзей твоих. Мне с ними было как-то неприятно, хотя, быть может, и были среди них наверняка отличные ребята. Хотя, быть может, были среди них наверняка отличные ребята. О чем просила, делал мигом я. Мне каждый час хотелось сделать ночью брачной. Из-за тебя под поезд прыгал я. Но, слава богу, не совсем удачно. Из-за тебя под поезд прыгал я. Но, слава богу, не совсем удачно. А если б ты ждала меня в тот год, когда меня отправили на дачу, я бы для тебя украл весь небосвод и две звезды кремлевские придачу. Я бы для тебя украл весь небосвод и две звезды кремлевские придачу. И я клянусь, последний буду гад. Не ври, не пей, и я прощу измену и подарю тебе большой театр и малую спортивную арену. И подарю тебе большой театр и малую спортивную арену. А вот теперь я к встрече не готов. Боюсь тебя, боюсь ночей интимных, как жители японских городов. Боясь повторения Хиросимы, как жители японских городов. Боятся повторения Хиросимы.
2: Ну, чтобы закончить эту серию, песня об уголовном кодексе.
3: Нам ни к чему сюжеты и интриги.
4: Про все мы знаем.
3: Про все, чего не дашь. Я, например, на свете лучшей книгой считаю кодекс уголовный наш.
4: И если мне не имется и не спится, или с похмелья нет на мне лица, открою кодекс на любой странице и не могу, читаю до конца.
3: Я не давал товарищам совету, но знаю я, разбой у них в чести. Вот только что я прочитал про это, ни ниже трех, ни свыше десяти.
4: Вы вдумайтесь, простые эти строки, что нам романы всех времен и стран.
3: В них есть бараки, длинные как сроки, скандалы, драки, карты и обман. Сто лет бы мне не видеть этих строчек, за каждой видишь чью-нибудь судьбу. И радуюсь, когда статья не очень, ведь все же повезет кому-нибудь. И сердце стонет раненою птицей, когда начну свою статью читать. И кровь в висках так ловится, стучится, как мусора, когда приходит брать.
5: В тиши перевала, где скалы ветрам не помеха, помеха на кручах таких, на какие никто не проник, никто не проник. Жило-поживало веселое горное, горное эхо. Оно отзывалось на крик, человеческий крик. Когда одиночество комом подкатит под горло, издавленный стон, еле слышно в обрыв упадет,

бережно в руки своих донесет. Должно быть, не люди, напившись дурмана и зелья, и зелья, чтоб не был услышан никем громкий топот и храп.

0: связали и в рот ему сунули кляп. Всю ночь продолжалась кровавая злая потеха, потеха, и эхо топтали, но звука никто не слыхал, никто не слыхал. Утру расстреляли притихшее горное, горное эхо, и прыснули слезы, как камни из раненых скал. И брызнули слезы, как камни из раненых скал. И брызнули слезы, как камни из раненых скал.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Еще называется песня «Жертва телевидения». Это тоже из области юмора, но немножко погрустнее.
0: Есть телевизор, подайте трибуну. Так проору, разнесется на мили. Он не окно, я в окно и не плюну. Мне будто дверь в целый мир прорубили. Все на дому, самый полный обзор. Отдых в Крыму, ураган и Кобзон. Фильм, часть седьмая, тут можно поесть. Потому что я не видал предыдущие шесть, врубаю первую, а там ныряют, но это так себе, а с двадцати, а ну-ка, девушки, что вытворяют, и все в передничках, с ума сойти. Есть телевизор, мне дом не квартира, я всею скорбью скорблю мировою, грудью дышу я, всем воздухом мира, Никсона вижу с его госпожою, вот тебе раз, иностранный глава, прямо глаз в глаз, к голове голова, чуть пододвинул ногой табурет, и оказался с головой тет на тет, потом ударники в хлебопекарне. Дают про выпечку до 20. И вот любимая, а ну-ка, парни, стреляют, прыгают, с ума сойти. Если не смотришь, ну пусть не болван ты, ну уж по крайности богом убитый. Ведь ты же не знаешь, что ищут таланты. Ведь ты же не ведаешь, кто даровитый. И вот тебе матч СССР ФРГ. С Мюллером я на короткой ноге. Судорога, шок, а потом интервью. Ох, хорошо, что с указу не пью. Там кто-то выехал на конкурс в Варни, а мне квартал всего туда идти. А ну-ка, девушки, а ну-ка, парни, все лезут в первые, с ума сойди. Как убедить мне упрямую Настю? Настя желает в кино, как суббота. Настя твердит, что проникся я страстью к глупому ящику для идиота. Ну да, я проникся, в квартиру зайду, глядь, дома Никсон и Жорж Помпиду. Вот хорошо, я бутылочку взял, Жорж посошок, Ричард, правда, не стал. Но действительность еще шикарней. Врубил четвертую и на балкон. А ну-ка, девушки, а ну-ка, парням вручают премии. Во-во-во-вон. Ну а потом на закрытой на даче, где, к сожалению, навязчивый сервис, я и в бреду все смотрел передачи, все заступался за Анжелу Дэвис. Слышу, не плачь, все в порядке в тайге. Выигран матч СССР ФРГ. 100 негодяев захвачены в плен. И Махамаев поет в КВН. У нас действительность еще кошмарней. 2 телевизора. Крути, верти. А ну-ка, девушки, а ну-ка, парни. За них не боязно с ума сойти.
3: Разлетелась корона, нет державы, нет трона, жизнь России и законы, как чертям. И мы, словно загнанные в норы, словно пульманные в горы, только кровь от нас с позором пополам. И нам Ни черта не разобраться, с кем порвать, с кем остаться, кто за нас, кого бояться, где пути, куда податься, не понять. Где дур, где честь, где стыд, где свои, а где чужие, как до этого дожили, неужели на Россию нам плевать? Позор. Всем, кому покой дороже, всем, кого сомнение гложет, может он или не может убивать. Сигнал! И по волчьей, по бычьей, как коршун на добычу, только воронов по кличам пировать. Эй, вы! Где была я ваша твердость, где была я наша гордость, отдыхать сегодня подпись, пистолет же моя твердая рука. Конец всему, конец. Все разбилось, поломалось, нам осталось только малость, только выстрелить в песок или во врага.
2: Называется «Профессионалы». Сейчас проходит первенство мира по хоккею. Ну, я еще не могу писать, что в восьмой раз наши будут чемпионами мира. Вот. А написал я это, когда они в пятый раз стали. И вот там, вы помните, была трагическая игра с Канадой, когда канадцы играли там несколько профессиональных игроков. Одного из них тоже заклеили, там была силовая борьба сложная. Но так как они продолжают становиться чемпионами каждый год, то я думаю, что 5 переменить на 7, и песня не устарела. Поэтому вот послушайте песню, называется «Профессионал».
0: Профессионалам зарплата навалом, плевать, что налет, они зубы плюют.

0: бьет в зуб ногой и не в зуб ногой, а сам в итоге калечит ноги и вместо клюшки идет с клюкой. Профессионалом отчаянным малым игра лотерея. Кому повезет, играют с партнером, как бык с матадором. Хоть кажется принято наоборот, как будто мертвый лежит партнер твой. И ладно, черт с ним, пускай лежит, не оплошай, бык. Бог хочет шайбы, Бог на трибуне, он не простит профессионалам, судья криминалам, и бокс не считает ни злой мордобой, и с ними лет 20 кто мог потягаться, как школьнику драться с отборной шпаной. Но вот недавно их козырь главный уже не козырь, а так пустяк, и их оружием теперь не хуже. Их бьют к тому же на скоростях. Профессионалы в своем Монреале пускай разбивают друг другу носы, но их представитель, хотите, спросите, недавно заклеен был в две полосы, сперва с пластом, а после пластырь, а их не пастор. Ну как назло, он перед боем знал, что слабо им. Молились строем, не помогло. Профессионалам по всяким каналам то много, то мало на банковский счет. А наши ребята за ту же зарплату уже семикратно уходят вперед. Пусть высшие лиги плетут интриги, и пусть канадским зовут хоккей. За нами слово, до встречи снова, а футболисты до лучших дней.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Словно бритва, рассвет полоснул по глазам. Отворились курки, как волшебный сезам. Появились стрелки, на помине легки, и взлетели стрекозы с протухшей реки. И потеха пошла в две руки, мы легли на живот и убрали клыки.

выползли по собачьи хвосты подобрав, к небесам удивленные морды задрав, или сверху возмездие на вас пролилось, или...

горячими плавили снег. Эту бойню затеял не бог, человек, улетающих в лед, убегающих в бег. Сбора псов, ты со стаей моей не вяжись, в равной сваре за нами удача. Волки мы, хороша наша волчья жизнь, вы собаки, и смерть вам собачья. Улыбнемся же волчьей ухмылкой.

Могу я один, ничего не смогу. Затупились клыки, изменило чутье. Где вы, волки, былое лесное зверье? Где же ты, желтоглазое племя мое? Я живу, но теперь окружают меня звери, волчьих не знавшие кличей. Это псы, отдаленная наша родня.

0: мы больше не волки. Наша роспись, мы больше не волки.
1: Песня «Красная и зеленая», старая песня.
2: Красная, зеленая, желтая, лиловая, самая красивая, она твои бока. А если что дешевое, то новая, фартовая. А ты мне только водку, ну и реже коньяка. Бабу ненасытную, стерегу неприкрытую. Сколько раз я спрашивал, хватит ли мой свет. А ты всегда избитая, здоровая, небитая. Давала мне водку и кричала, еще нет. На тебя отраву деньги словно с неба сыпались. Крупными купюрами, займом золотым. Но однажды всыпались, и сколько мы не рыпались. Все прошло и исчезло, словно с явным белый дым. А Бог с тобой, с проклятою, с твоею верной клятвою, о том, что будешь ждать меня ты долгие года. А ну тебя подплатаю, тебя саму и мать твою. Живи себе как хочешь, я уехал навсегда.
1: Ну, может быть, по заказу?
0: И вкусы, и запросы мои странны. Я экзотичен, мягко говоря. Могу одновременно грызть стаканы и Шиллера читать без словаря. Во мне два я, два полюса планеты, два разных человека, два врага. Когда один стремится на балеты, другой стремится прямо на бега. Я лишнего и в мыслях не позволю, когда живу от первого лица. Но часто вырывается на волю второе я в обличье подлеца. И я борюсь, давлю в себе мерзавца. О, участь беспокойная моя! Боюсь ошибки, может оказаться, что я давлю не то второе я. Когда в душе я раскрываю гранки на тех местах, где искренность сама, тогда мне в долг дают официантки, и женщины ласкаются.

0: Лишь дайте срок, но не давайте срок. Я буду посещать суды как зритель и в тюрьмы заходить на огонек. И я больше не намерен бить витрины и лица граждан, так и запиши. Я в вас соединю две половины моей больной раздвоенной души. Искореню, похороню, зарою, очищусь, ничего не скрою я. Мне чуждо это, ё-моё второе. Нет, и это не моё второе я. Мне чуждо это, ё-моё второе, ё-моё. Нет, и это не моё второе я.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Эта песня называется «На дистанции четверка первачей». Спортивная песня. На дистанции четверк первачей. Каждый думает, что он-то побойчей. Каждый думает, что меньше всех устал. Каждый хочет на высокий пьедестал. Кто-то кровью холодней, кто горячей. Все наслушались напутственных речей. Каждый съел примерно поровну харчей. И судья не зафиксирует ничьей. А борьба на всем пути, в общем, равные почти.
3: Эй, расскажите, как идут. Бога ради, а? Кто там, да телевидение тут вместе с радио.
2: Да нет особых новостей, все равнёхонько.
4: Но зато накал страстей, о-хо-хо какой. Номер первый рвет подметки, как герой. Он как под гору катит, хочет под горой. Он в победном ореоле и в пылу твердой поступью приблизится к котлу.
2: А почему высоких мыслей не имел?
4: Да потому что в детстве мало каши ел. А голодал он в этом детстве, не дерзал. Он успевал переодеться и в спортзал.
2: Ну что ж, идеи нам близки. Первым лучшие куски. А вторым, чего уж тут, он все выверил. В утешении дадут кости с ливером.
4: Номер два далек от плотских техутех. Он из сытых, он из этих, он из тех кончал физтех. Он надеется на славу, на успех. И уж ноги задирать выше всех. Ох, наклон на вираже, бетон ущек. Краше некуда уже, а он еще. Он стратег, он даже тактик, словом спец. У него сила, воля плюс характер, молодец. Он четок, собран, напряжен. И не лезет на рожон, этот будет выступать на салониках. И детишков поучать в кинохрониках. И соперничать с Пеле в закаленности. И являть пример целеустремленности.
2: Номер третий убелен и умудрен. Он всегда второй надежный эшелон. Вероятно, кто-то в первом заболел. Но, может, его тренер по

нужен спурт, иначе крышка и хана. Переходит сразу он в задний старенький вагон, где былые имена прединфарктные, где местам одна цена, все плацкартные. А четвертый, тот, что крайний, боковой, так бежит, ни для чего, ни для кого. То приблизится, мол, пятки оттопчу, то отстанет, постоит, мол, так хочу. Не-не, не проглотит первый лакомый кусок, не надеть второму лавровый венок. Ну а третьему ползти на запасные пути нет. Сколько все-таки систем, товарищи, в беге нынешнем. Он вдруг взял да сбавил темп перед финишем, майку сбросил, вот тена, не противно ли поведение бегуна неспортивное. На дистанции четверг первачей, злых и добрых, бескорыстных и рвачей. Кто из них что исповедует, кто чей?

0: на Перовском, на базаре шум и тарарам. Продает все, что надо, барахло и хлам. Бабы тряпки и корзин, толпами народ. Бабы тряпки и корзин заняли проход. Есть газеты, семечки каленые, сигареты, а кому лимон? Есть вода, холодная вода. Пейте воду, воду, господа. Брюква, дынь, простоквас, морс и квас на льду. Самовар, щейка, все в одном ряду. И спиртного там немало, что ни шаг буфет. Что сказать насчет спиртного, недостатку нет. Есть газеты, семечки каленые, сигареты, а кому лимон? Есть вода, холодная вода. Пейте воду, воду, господа. Вот сидит, согнув спину, баб крепко спит, спит. А собачка к ней в корзину сделала визит. А прокинула корзину и торговка крик. Все проклятый скотин съела в один миг. Есть газеты, семечки каленые, сигареты, а кому лимон? Есть вода, холодная вода. Пейте воду, воду, господа. Вдруг раздался на базаре крик «Аэроплан!» В лавке кто это постарался, вывернул карман. «Ох, ратуйте, а граждане хорошие!» Из карману вытащили грош. «Так тебе и надо, не будь такой болван, и нечего тебе глазеть на аэроплан. Есть газеты, семечки каленые, сигареты, а кому лимон? Есть вода, холодная вода, пейте воду, воду, господа!»
1: За нашей спиною остались паденья, закаты. Ну, хоть бы ничтожный, ну, хоть бы невидимый взлет. Мне хочется верить, что черные наши бушлаты дадут мне возможность сегодня увидеть восход. Сегодня на людях сказали:

из ветвей напрасно стараться. Я и с перерезанным горлом сегодня увижу восход до развязки своей. Прошли по тылам мы

шуточная песня. Гербарий. Чужие карбонарии, закушав водку килечкой, спешат в свои подполья налаживать борьбу. А я лежу в гербарии, к доске пришпилен шпилечкой, и пальцами до боли я по дереву скребу. Корячусь я на гвоздики, но не меняю позы. Кругом жуки-навозники и крупные стрекозы. По детству мне знакомые, ловил я их, копал, давил, но в насекомый я сам теперь попал. Под всеми экспонатами эмалевые планочки, все строго по-научному указан класс и вид. Я с этими ребятами лежал в стеклянной баночке, дрались мы, это к лучшему, узнал, кто ядовит. Я представляю мысленно себя в большой постели, но подо мной написано «невиданный доселе». Я гомо был читающий, я сапиенсом был, мой класс млекопитающий, а вид уже забыл. В лицо ль мне дуло, в спину ли, в бушлате или в робе я стремился кровью крашеный обратно к шалашу. И на тебе задвинули в наглядные пособия, я злой и ошарашенный на стеночке вишу. Оформлен как на выданье, стыж

Мышеньки мерзко хмыкают и куколки язвят. Ко мне с опаской движутся мои собратья прежние, двуногие, разумные, два пишут три в уме. Они пропишут ижицу, глаза у них нежные. Один брезгливо ткнул в меня и вывел резюме. С ним не были налажены контакты и не ждем их. Вот потому он, граждане, лежит у насекомых. Мышление в нем не развито, с ним вечные ЧП. А здесь он может разве что вертеться на пупе. Берут они, не круто ли?

0: В конце концов, ведь досочка неплох, говорят. Все слюбится да стерпится. Мне даже стало нравиться молоденькая осочка и кокон шелкопряд. А мне приятно с осами, от них не пахнет псиной. Среди них бывают особи и стали, и осиной. Да, кстати, и из коконов родится что-нибудь такое, что из локонов и что имеет грудь. Червяк со мной не кланяется, а оводы со слепнями питают отвращение к навозной голыдьбе. Чванливые созданица довольствуются сплетнями, а мне нужны общения с подобными себе. Пригрел сверчка дистрофика, блоха сболтнула гнида, и глядь, два тертых клопика из третьего подвида. Сверчок полузадушенный в полсилы свиристел, но за покой нарушенный на два гвоздочка сел. Паук на мозг мой зарится, клопы кишат, нет роздыха, невестой хороводится красивая оса. Пусть что-нибудь заварится, а там хоть на три гвоздика, а с трех гвоздей, как водится, дорога в небеса. В мозгу моем нахмуренном страх льется по морщинам, мне станет шершень шурином, а кто мне станет сыном? Я не желаю, право же, чтоб трутень был мне тесть. Пора уже напрячься и воскресть. Когда в живых нас стыкали булавочками колкими, махали пчелы крыльями, пищали муравьи, мы вместе горе мыкали, все проткнуты иголками. Забудем же, кем были мы, товарищи мои. Заносчивый немного я, но в горле горечь комом. Поймите, я двуногое, попало к насекомым. Но кто спасет нас, выручит, кто снимет нас с доски? За мною прочь, за шпилечек, товарищи жуки. И как всегда в истории мы разом спины выгнули, хоть осы и гундосили, но кто силен, тот прав. Мы с нашей территории клопов сначала выгнали и паучишек сбросили за старый книжный шкаф. Скандал в мозгах уляжется, зато у нас все дома и поживают, кажется, уже не насекомо. А я тешусь ванночкой без всяких там обид. Жаль, над моей планочкой другой уже прибит. Ну, правда ведь обидно, если завязал, а товарищ продал, падла, и за все сказал. За давнишнее, за драку все сказал Сашок, и двое в синем, двое в штатском, черный воронок. До свидания, Таня, а может быть, прощай. До свидания, Таня, если можешь, не серчай. Но все-таки обидно, чтоб за просто так выкинуть из жизни напрочь цельный четвертак. На суде судья сказал: 25, до встречи. Раньше б горло я порвал за такие речи, а теперь терплю обиду, не показываю виду. Если встречу я, Сашка, ох, как изувечу. До свидания, Таня, а может быть, прощай. До свидания, Тань, если можешь, не серчай. Нет, все-таки обидно, чтоб за просто так выкинуть из жизни напрочь цельный четвертак.
1: Вы слушаете канал Высоцкий.
2: Тропы еще, Пантемир, не протоптаны, но как на фронте держись ты. Бомбардируем мы ядра протонами, значит, мы антиллеристы. Нам тайны раскрыть пора, лежат без пользы тайны, как в копилке. Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра, на волю пустим джина из бутылки. Жидкие, твердые, газообразные, просто, понятно, вольготно. А вот с этой плазмой дойдешь до маразма, и это довольно почетно. Нам тайны нераскрытые раскрыть пора, лежат без пользы тайны, как в копилке. Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра, на волю пустим джина из бутылки. Молодо, зелено, древность в историю, дряхлость в архивах пылится. Даешь эту общую, эту теорию элементарных частиц нам. Нам тайны нераскрытые раскрыть пора, лежат

0: Используй тайны, как копилки. Мы тайны эти скоро вырвем у ядра и в волю выпьем джина из бутылки.
1: Произошел необъяснимый катаклизм. Я шел домой по тихой улице своей, а мне навстречу нагло пер капитализм, звериный лик свой скрыв под маской «Жигулей». Я по подземным переходам не пойду, визг тормозов мне как роман о 3 рубля. Зато ли я гиб и мер в 17-м году, чтоб частный собственник глумился в «Жигулях»?

зеленых, серых, белых «Жигулях». Но ничего, я к старой тактике пришел. Ушел в подполье, пусть ругают за прогул. Сегодня ночью я три шины пропорол. Так полегчало, без снотворного уснул. Дверь проломить куплю, отбойный молоток. Электродрель попробуй, крышу пропили. Не дам порочить наш советский городок, где пиво варят под названием «Жигули».

зеленых, серых, белых «Жигулях». Мне за грехи мои не будет ничего. Я в психбольнице все права завоевал.

машину сделаю свою. Все части есть, от владения уволь. Отполирую и с разгону разобью ее под окнами, а телеметрополь. Нет, что-то ёкнуло, ведь части-то свои. Не досыпал, не доедал, пил только чай. Все, еду, еду, еду, еду регистрировать в ГАИ. Ах, черт, москвич меня забрызгал, негодяй.

0: полных серых белых москвичат.
1: На честный круг не каждый попадал, и я однажды, проклятая дата, его привел с собою и сказал: со мною он, нальем ему, ребята. Его привел с собою и сказал: со мной он, нальем ему, ребята. Он пил, как все, и был как будто рад. А мы встретили как брата, а он на завтра продал всех подряд. Ошибся я, простите мне, ребята, а он на завтра продал всех подряд. Ошибся я, простите мне, ребята, суда не помню, было мне не в мочь. Потом барак холодный, как могила, казалось мне, кругом сплошная ночь. Тем более, что так оно и было, казалось мне, кругом сплошная ночь. Тем более, что так оно и было. Я сохраню хотя бы остаток сил. Он думает, отсюда нет возврата. Он слишком рано нас похоронил. Ошибся он, поверьте мне, ребята, он слишком рано нас похоронил. Ошибся он, поверьте мне, ребята, и день наступит, ночь не на года. Я попрошу, когда придет расплата, ведь это я привел его тогда. Он мой, отдайте мне его, ребята, ведь это я привел его тогда. Он мой, отдайте мне его, ребята.
2: Вы слушаете канал «Высоцкий».

Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря. Так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не севай, ты здесь на везение не уповай. В горах ненадежны ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых...

пока. И тогда я так просто, без спросу, отбираю у дяди пока. Сделав вид, что уж все позабыто, отбежав на полсотни шагов, обзовет меня дядя бандитом, хулиганом, и будет таков. Если женщину я повстречаю, у нее не прошу закурить, а спокойно ей так намекаю.

позабыв про дела и тревоги, и не в силах себя удержать. Так люблю я стоять у дороги, только лучше мне баб не встречать.

гололед, на земле гололед. Целый год напролет гололед, будто нет ни весны, ни лета. Чем-то скользким одета планета, люди, падая, бьются об лед. Гололед, на земле гололед.

0: целый год напролет, целый год.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
0: Этот бой не забыть нипочем, смертью пропитан воздух, а с небосклона бесшумным дождем падали звезды. А с небосклона бесшумным дождем падали звезды. Вот снова упала, и я загадал выйти живым из боя. Так свою жизнь я поспешно связал с глупой звездою. Так свою жизнь я поспешно связал с глупой звездою. Я уж решил, миновала беда, и удалось отвертеться. Но с неба свалилась шальная звезда прямо под сердце. С неба свалилась шальная звезда прямо под сердце. Нам говорили, нужна высота и не жалеть патроны. Вон покатилась вторая звезда вам на погоны. Вон покатилась вторая звезда вам на погоны. Звезд этих в небе, как рыбы в прудах, хватит на всех с лихвою. Если б не насмерть ходил бы тогда тоже героем. Если б не насмерть ходил бы тогда тоже героем. Я бы звезду эту сыну отдал просто на память.

0: звезда, некуда падать.
1: Откушенных шабашей, смертельно уставший, две ведьмы идут и беседу ведут. Ну что ты, брат, ведьма, пойти посмотреть бы, как в городе наши живут. Как все изменилось, уже развалилось подножие лысой горы. И молодцы вроде давно не заходят, остались одни упыри. Спросил у них леший: «Вы кама грядеше?»

Пытался, но к ним увязался, кричал, будто знает, что как. Те к лешему, как он, возьмем вурдалака, но кровь не сосать и прилично вести. Тот малость покрякал, клыки свои спрятал, красавчиком стал, хоть крести. Освоились быстро под видом туристов, попили, поели в кафе грандотель. Но леший поганил своими ногами, и их попросили отель. Пока леший брился, упырь испарился, и леший доверчивость проклял свою. И ведьмы пошлялись и тоже смотались, освоившись в этом раю. И наверняка ведь

0: отвечали запой. Пока ведьмы выли и все просадили, пока леший пил, надирался в кафе, найдя себе вдовушку, выбив ей кровушку, спал вурдалак на софе.
1: Вы слушаете канал Высоцкий.
2: Сколько слухов наши уши поражает, сколько сплетен разъедает словно моль. Например, ходят слухи, быть-то все подорожает абсолютно, особенно поваренная соль. И словно мухи тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Слушай, слышал, под землей город строить? А, говорят, на случай ядерной войны. Да вы слыхали, скоро бани все закроют повсеместно. Навсегда и эти сведения верны. И словно мухи тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам.
0: А вы знаете, Мамыкина снимает за разврат его, за пьянство, за дебеж. И, кстати, вашего соседа забирают негодяя, потому что он на Берию похож.

вчерась траншею рыли, так откопали две коньячные струи. Говорят, шпионы воду отравили самогоном, ну а хлеб теперь из рыбной чешуи. И словно мусь тут и там ходят слухи по домам, а безумные старухи их разносят по...

0: дурной всегда звучит в устах кликуш. А к хорошим слухам люди не привыкли. Говорят, что это выдумки и чушь.
1: И словно муж тут и там ходят слухи.

0: закаленный во многих заварухах. Слухи ширятся, не ведая преград. Вот ходят сплетни, что не будет больше слухов. Абсолютно ходят слухи, будто сплетни запретят. Но словно муж тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам.
1: Питаться шпаной и бандитам, не лучше ль податься мне в антисемиты? На их стороне, хоть и нету законов, поддержка и энтузиазм миллионов. На их стороне, хоть и нету законов, поддержка и энтузиазм миллионов. Решил я и значит кому-то быть битым, но надо ж узнать, кто такие семиты. А вдруг это очень приличные люди, а вдруг из-за них мне чего-нибудь будет. А вдруг это очень приличные люди, а вдруг из-за них мне чего-нибудь будет. Но друг и учитель алкаш по колее сказал, что семиты и простые евреи. Да это ж такое везение, братцы, теперь я спокоен, чего мне бояться. Да это ж такое везение, братцы, теперь я спокоен, чего мне бояться. Я долго крепился, ведь благоговейно всегда относился к Альберту Эйнштейну. Народ мне простит, но спрошу я невольно, куда отнести мне Абрама Линкольна. Народ мне простит, но спрошу я невольно, куда отнести мне Абрама Линкольна. Среди них пострадавший от Сталина Каплер, среди них уважаемый мной Чарли Чаплин, мой друг Рабинович и жертвы фашизма, и даже основоположник марксизма. Мой друг Рабинович и жертвы фашизма, и даже основоположник марксизма. Но тот же алкаш мне сказал после дельца, что пьют они кровь христианских младенцев, и как-то в пивной мне ребята сказали, что очень давно они Бога распяли. Им кровушки надо, они по зоопарке. Замучили гады слона в зоопарке, украли, я знаю, они у народа весь хлеб урожая минувшего года. Украли, я знаю, они у народа весь хлеб урожая минувшего года. По Курской, Казанской железной дороге построили дачи, живут там как боги. На все я готов, на разбой и насилие, и бью я жидов и спасаю Россию.
2: Стоял тот дом, всем жителям знакомый, его еще на

холодно, холодно, холодно в доме. Парадное давно не открывалось, мальчишки окна выбили уже, и штукатурка всюду осыпалась, но что-то в этом...

часто жаловались маме и обходили дом тот стороной, объединясь с соседними дворами, вооружась лопатами-ломами, вошли туда гурьбой. Дворники, дворники, дворники, тихо! Они стоят и недоумевают, назад спешат, боязни не тая. Вдруг там Наполеонов дух витает, а может, это просто слуховая галлюцинация. Боязно, боязно, боязно дворникам. Но, наконец, приказ о доме вышел, и вот рабочий, тот, что дом ломал, ударил смаху гирею по крыше, а после клялся.

0: От страха дети больше не трясутся, нет дома что. Два века простоял, и скоро здесь по плану реконструкции ввысь этажей десятки вознесутся, бетон, стекло, металл. Весело, здорово, красочно будет.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Я вам спою такую песенку, которую я писал для одного спектакля. Она вот, может быть, даже к вам имеет отношение. Это называется «Как лейтенант милиции справлял день рождения в ресторане «Берлин». Побудьте день вы в милицейской шкуре, вы жизнь посмотрите наоборот. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет. Давайте ж выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет. А за соседним столом компания, а за соседним столом веселье. Она на меня ноль внимания, ей сосед ее шпарит Есенина. Побудьте день вы в милицейской шкуре, вы жизнь посмотрите наоборот. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет. Давайте ж выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет. Понимаю я, что в Тамаре ум, что у ней диплом и стремление, и я вылил водку в аквариум. Пейте рыбы за мой день рождения. Побудьте день вы в милицейской шкуре, вам жизнь покажется наоборот. Давайте ж выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет.
3: Здравствуй, Коля, милый мой, друг мой ненаглядный. Во первых строках письма шлю тебе привет. Вот вернешься ты, боюсь, занятой нарядной, не заглянешь и домой, сразу в сельсовет. Как уехал ты, я в крик, бабы прибежали. Ой, разлуки, говорят, ей не перенесть. Так скучала за тобой, что меня держали. Хоть причины не скучать, очень даже есть. Тут Пашка приходил, кум твой окаянный, еле-еле не далась, даже сейчас дрожу. Он 3 дня уж, почитай, ходит злой и пьяный, перед тем, как приставать, пьет для куражу. Ты, болтают, получил премию большую, будто Борька, наш бугай, первый чемпион. К злыню этому быку я тебе ревную и люблю тебя сильней, нежели чем он. Ты приснился мне во сне, пьяный, злой, угрюмый. Если думаешь чего, так не мучай себя. С агрономом я прошлась, только ты не думай. Говорили мы весь час только про тебя. Я-то ладно, а вот ты, страшно за тебя-то. Тут недавно приезжал очень важный чин. Так в столице, говорит, всякие развраты. Да и женщин, говорит, больше, чем мужчин. Ты уж, Коля, там не пей, потерпи до дому. Дома можешь хоть чего, можешь хоть и в запой. Мне не надо никого, даже агроному. Хоть культурный человек, не сравню с тобой. Наш анбар в дожди течет, прохудился верно. Без тебя не в моготу, кто создаст уют. Хоть какой, но приезжай, жду тебя безмерно. Если можешь, напиши, что там продают.
0: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот, сорвался в пропасть страх.

таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей.

нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

и свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть

0: Вы слушаете канал Высоцкий.
1: Песня из уголовной жизни. Из уголовной жизни. Все позади, и КПЗ, и суд, и прокурор, и даже судьи с адвокатом. Теперь я жду, куда меня пошлют, куда пошлют меня работать за бесплатно. Мать моя, давай рыдать, давай думать и гадать, куда меня пошлют. Мать моя, давай рыдать, а мне ж ведь в общем наплевать, куда меня пошлют. До Воркуты идут посылки долго, до Магадана несколько скорее. Но там ведь все такие падлы, суки, волки, мне передач не видеть, как своих ушей. Но там ведь все такие падлы, суки, волки, мне передач не видеть, как своих ушей. Мать моя, давай рыдать, и давай думать и гадать, куда меня пошлют. Мать моя, давай рыдать, а мне ж ведь в общем наплевать, куда меня пошлют. И вот уж слышу я, со мной идут, открыли двери, сонного подняли. И вот сейчас, вот прям сейчас меня куда это повезут, а вот куда опять в натуре не сказали. Мать моя, опять рыдать, и опять думать и гадать, куда меня пошлют. Мать моя, опять рыдать, а мне ж ведь очень наплевать, куда меня пошлют. И вот на месте мы, вокзал и брань, но, слава богу, хоть с махрой не остро. И вот сказали нам, что нас везут туда, в тьму таракань, куда-то там, на Кольский полуостров. Мать моя, опять рыдать, и опять не уйти гадать, куда меня пошлют. Мать моя, кончай рыдать, давай думать и гадать, когда меня обратно привезут.
2: Песни. Полчаса до атаки, скоро снова под танки, снова слушать разрыва в концерт, а бойцу молодому передали из дому небольшой голубой треугольный конверт. И как будто не здесь ты, если почерк невесты, или пишут отец твой и мать, но случилось другое,

там стояла сначала. Извини, что молчала. Ждать не буду, и все, весь листок. Только снизу приписка: уезжаю не близко. Ты ж спокойно воюй и прости, если что. Вместе с первым разрывом парень крикнул тоскливо: почтальон, что ты мне притащил? За секунду до смерти в треугольном конверте пулевое ранение я получил. Он шагнул из траншеи,

0: Только ветер обрывки письма разметал.
1: Я не знаю, как сейчас, я давно не читал газет, как там с Китаем обстоят дела. Письмо рабочих Тамбовского завода китайским руководителям. В Пекине очень мрачная погода. У нас в Тамбове на заводе перекур. Мы пишем вам Тамбовского завода, любители опасных авантюр. Тем, что вы договор не подписали, вы причинили всем народам боль. И, извращая факты, доказали, что вам дороже генерал де Голь. Нам каждый день насущный мил дорог, но если даже вспомнить старину, то это ж вы изобретали порох и строили китайскую стену. Мы понимаем, вас совсем немало, чтоб 300 миллионов погубить, но мы уверены, что сам товарищ Мао, ей-богу, очень-очень хочет жить. Когда вы рис водою запивали, мы проявляли интернационализм. Небось, когда вы русский хлеб жевали, не говорили про оппортунизм. Боитесь вы, что реваншисты в Бонне, что Вашингтон грозится перегнать, но сам Хрущев сказал еще в ООНе, что мы покажем Кузькину им мать. Вам не нужны ни бомбы, ни снаряды, не раздувайте вы войны пожар. Мы нанесем им, если будет надо, ответный термоядерный удар. Мы нанесем им, если будет надо, ответный термоядерный удар. А если зуд, без дела не страдайте. У вас еще достаточно делов. Давите мух, рождаемость снижайте. Уничтожайте ваших воробьев. И не интересуйтесь нашим бытом. Мы сами знаем, где у нас чего. Так наш ЦК сказал в письме открытом, мы одобряем мнение его.
2: Вы слушаете канал «Высоцкий».
0: Я по горло, да подбородка, даже от песен стал уставать. Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. Друг подавал мне водку в стакане, друг говорил, что это пройдет. Друг познакомил с Веркой по пьяни, мол, Верка поможет, а водка спасет. Но не помогли ни Верка, ни водка. С водки похмелья, с Верки что взять? Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб позывных не передавать. Сыт я по горло.

передавай. На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит бутылку.

0: здесь нет ни одной персональной судьбы. Все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?
1: Их восемь, нас двое, расклад перед боем не наш, но мы будем играть. Сережа, держись, нам не светит с тобою, но козыри надо равнять. Я этот небесный квадрат не покину, мне цифры сейчас не важны. Сегодня мой друг защищает мне спину, а значит и шансы равны. Мне в хвост вышел мессер, но вот задымил он, надсадно завыли винты. Им даже не надо крестов на могилы, сойдут и на крыльях кресты. Я первый, они под тобою, я вышел им наперерез. Сбей пламя, уйди в облака, я прикрою в бою, не бывает чудес. Сергей, ты горишь, уповай, человече, теперь на надежность строп. Нет, поздно, и мне вышел мессер навстречу, прощай, я приму его в лоб. Я знаю, другие сведут с ними счеты, но по облакам скользя взлетят наши души, как два самолета, ведь им друг без друга нельзя. Архангел нам скажет, в раю будет туго, но только ворота щелк. Мы Бога попросим, впишите нас с другом в какой-нибудь ангельский полк. И я попрошу Бога Духа и Сына, чтоб выполнил волю мою. Пусть вечно мой друг защищает мне спину, как в этом последнем бою. Мы крылья и стрелы попросим у Бога, ведь нужен им ангел ас. А если у них истребителей много, пусть пишут в хранители нас. Хранить — это дело почетное тоже, удачу нести на крыле. Таким, как при жизни мы были с Сережей и в воздухе, и на земле.
2: Вы слушаете канал «Высоцкий».
3: Разбег, толчок, и стыдно подыматься. По рту опилки, слезы из-под век. На рубеже проклятом 2.12 мне планка преградила путь наверх. Я признаюсь вам, как на духу, такова вся спортивная жизнь. Лишь мгновение.

кого толчковая левая, а у меня толчковая правая. Разбег, толчок, свидетели падения свистят и тянутся ноги ко дну. Мне тренер мой сказал без сожаления: да ты же, парень, прыгаешь в длину, у тебя растяжение в паху, прыгать с правой дурацкий каприз.

играть. И тренер мне сказал напрямоту, что меня он утопит в пруду, чтобы впредь не повадно другим, если в раз сей же час не зайду. Я с неправильной правой ноги, но я лучше выпью зелье с отравою. Я над собою что-нибудь и сделаю, но свою неправую правую я не сменю на правую левую. Трибуны дружно начали смеяться, но пыл мой от насмешек не ослаб. Разбег, толчок, полет и 2:12. Теперь уже мой пройденный этап. И пусть болит моя травма в паху, и пусть запрыгал седа хромоты, но я все-таки был наверху.

0: Зарисовка о Париже или письмо к другу.
1: Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и то ж слышу, и то, что вижу, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку, когда состарюсь и сдам книжонку про то, что Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Все иммигранты тут второго поколения, от них сплошные недоразумения. Они все путают и имя, и название. И ты бы, Ваня, у них был Ваня. А в общем, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как бы, в русской бане лыжи. Я сам завел с француженкою шашни, мои друзья теперь и Пьер и Жан. И уже плевал я, Ваня, с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан. Проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке. В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. А в общем, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи.
2: В далеком созвездии Тау-Кита все стало для нас непонятно. Сигнал посылаем, вы что это там? А нас посылают обратно. На Тау-Ките живут в красоте, живут, между прочим.

Корабль посадил я, как собственный зад, слегка покривив отражатель. Я крикнул по-таукитянски «Виват!», что значит по-нашему «Здрасти!». У таукитян вся внешность обман, тут с ними нельзя состязаться. То явятся, то растворятся. Мне таукитянин, как вам папуас, мне вкратце об них намекнул.

А Тау китянку схватил за грудки. А ну, говорю, признавайся. Она мне: уйди, говорит, мол, мы впереди, не хочем с мужчинами знаться, а будем теперь почковаться. Не помню, как поднял

Я свой звездолет лечу в настроении питейном. Земля ведь ушла лет на 300 вперед по гнусной теории Эйнштейна, что если и

0: Миша, это тебе я написал песню, которая называется «Купола», песня о России.
1: Как засмотрится мне нынче, как задышится, воздух крут перед грозой, крут до вязок,

0: Вы слушаете канал «Высоцкий».
1: Пока вы здесь в ванночке с кафелем моетесь, нежитесь, греетесь, в холоде сам себе скальпелем, он вырезает аппендикс, он слышит движение каждое и видит, как прыгает сердце. Ой, жаль, не придется вам, граждане, в зеркало так посмотреться. До цели все ближе и ближе, хоть боль бы утихла для виду. Ой, легче отрезать погрыже всем, кто покорял Антарктиду. Вы водочку здесь пуздыряете большими-большими глотками, а он себя шьет, понимаете, большими-большими стежками. Герой он, теперь же смекайте-ка, нигде не умеют так больше. Чего нам Антарктика с Арктикой? Чего нам Албания с Польшей? Чего нам Антарктика с...
2: Мы говорим не штормы, а шторма. Слова выходят короткие и смачны. Ветра, не ветры, сводят нас с ума. Из палубы корчевывая мачты, мы на приметы наложили вето. Мы чтим чутье компасов и носов. Упругие, тугие мышцы ветра натягивают кожу парусов. На чаше звездных подлинных весов седой Нептун судьбу решает нашу. И стая псов, голодных гончих псов, над Садновоя гонит нас на чашу. Мы призрак легендарного корвета, качаемся в созвездии весов. И словно заострились струи ветра и вспарывают.

0: кожу парусов. По курсу тень другого корабля он шел, и в штормы хода не снижая. Глядите, вон болтается петля, на рее по повешенным скучая. С ним провиденье поступило круто, лишь вечный штиль и прерван ход часов. Попутный ветер словно бес попутал, он больше не находит парусов. Нам кажется, мы слышим чей-то зов, таинственные четкие сигналы. Не жажда славы, гонок и призов бросает нас на гребни и на скалы. Изведать то, чего не ведал сроду, глазами ртом и кожей пить простор. Кто в океане видит только воду, тот на земле не замечает гор. Пой, ураган, нам злые песни в уши, под череп проникай, в мысли лезь. Лей, звездный дождь, вселяя в наши души землей и морем вечную болезнь. Землей и морем вечную болезнь. Землей и морем вечную болезнь. Землей и морем вечную болезнь.
1: Из дома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах. И не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах.

волнует, кто кого, он или я. Я на коне, толкани, я с коня. Только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы питьевой. И ни событий, ни людей не тороплю. Мой лук валяется со сгнившей тетивой. Все стрелы сломаны,

и вдохновляет даже самый факт, а так я весь прозрачный, как раскрытое окно, и неприметный, как льняное полотно. Я на коне, толканья с коня, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят. На них на

0: не во мне. Пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: И за природу! Спасибо нашему советскому народу! За ночи в тюрьмах, допросы в море. Спасибо нашей городской прокуратуре. Нас вместе переслали в порт Находку. Меня отпустят, завтра их. Мы с ними встретились, как 3 рубля на водку. И разошлись, как водка на троих. За хлеб и воду, и за свободу. Спасибо нашему советскому народу. За ночи в тюрьмах, допросы в муре. Спасибо нашей городской прокуратуре. Как хорошо устроен белый свет. Меня вчера отметили в приказе. Освободили раньше на 5 лет. И подпись Ворошилов Георгадзе. За хлеб и воду, и за свободу. Спасибо нашему советскому народу. За ночи в тюрьмах, допросы в муре. Спасибо нашей городской прокуратуре. Да это ж математика богов. Меня ведь на 12 осудили. У жизни отобрали 7 годов. И 5 теперь обратно возвратили. За хлеб и воду, и за свободу. Спасибо нашему советскому народу. За ночи в тюрьмах, допросы в муре. Спасибо нашей городской

надо. Я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как ту, да стюардесса, мисс Одесса, похожая на весь гражданский флот.

0: Вы слушаете канал «Высоцкий».
1: Нат Пинкертон, вот с детства мой кумир. Сравниться с ним теперь никто не может. Но он имел такой преступный мир, что плохо спится мне и зависть гложет. Аппарат и наметанный глаз, и работа идет эффективно. Только я столько знаю про вас, что порой мне бывает противно. Не скрыться вам, ведь от меня секретов нет. Мой метод прост – брать всех под подозрение. Любой преступник оставляет след и возвращается на место преступления. Аппарат и наметанный глаз, и работа идет эффективно. Только я столько знаю про вас, что порой мне бывает противно. У детективов хмурый вид и мрачный нрав. Характер наш достоин укоризны. Имеем дело с попиранием прав, и только с темной стороною нашей жизни. Имеем дело с попиранием прав, и только с темной стороною нашей жизни. Другие люди пьют всем горестям назло, гуляют всласть по ноябрю и маю. Я ж не сижу за праздничным столом, хожу кругом.

0: Только я столько знаю про вас, что подчас мне бывает противно. Мир как театр, так говорил Шекспир. Я вижу лишь характерные роли. Тот негодяй, тот жулик, тот вампир. И все, как Пушкин говорил, чего же более. Но имя есть, я повторяю, как пароль. Не верь, что детективы нелюдимы. Она играет голубую роль. Мне голубая роль необходима. Аппарат и наметанный глаз. И работа идет эффективно. Только я столько знаю про вас, что подчас мне бывает противно.
1: Спортивная песня называется «Марафон». Я бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу. Я бегу, бегу, топчу, скользя по гаревой дорожке. Мне есть нельзя, мне пить нельзя, мне спать нельзя, ни крошки. Но может как раз, когда я бегу, я гулять хочу у Гурьевой Тимошки. Так нет, бегу, бегу, топчу по гаревой дорожке. А гвинеец Сэм Брук обошел меня.

гость программы «Марафон», а градусов все 30. Но к жаре привыкший он, вот он и мастерица. Я бы еще поглядел бы на него, когда бы было минус 30. Ну а теперь, конечно, достань его, осталось, что ты

бесплатная, раз в году вы все одинаковы. За едою в закрома с позараночка, скатерть сбегает сама самобраночка. Кто не схочет есть и пить,

нам леденцы во рту, словно льдиночки, и жар птицы есть в виде жареном. Прилетали год назад их гуси-лебеди, а теперь они лежат на столе

все хорошие. Скачут, прыгают через палочку, прибауточки, скоморошия, смех и грех от них, все в повалочку. По традиции, как старь, вплавь и волок,

порвать животики. Кто отважится, дар захотится, ты на коврики, самолетики не откажется, а прокотится. Разрешить сделать вам примечание, никаких воздушных ям и качания. Ковролечки в

мы беду напасть, подожжем огнем, распрямим хребты втрое сложенным, меду хмельного до краев нальем, всем скучающим да и скукоженным. Много тысяч имеет, кто тратит тысячи те, даже то

0: такой грустный-грустный романс про первую любовь.
1: И однажды гуляю по столице и двух прохожих случайно зашиб. И попавши за это в милицию, я увидел ее и погиб. Я не знаю, что там она делала. Видно, паспорт пришла получать. Молодая, красивая, белая. И решил я ее разыскать. Шел за ней и запомнил парадное. Что сказать ей, ведь я ж хулиган. Выпил я и позвал ненаглядную. Привокзальный один ресторан. Ну а ей улыбались прохожие. Мне хоть просто кричи караул. Одному человеку по роже я дал за то, что он ей подморгнул. Я икрою ей булки намазывал. Деньги просто рекой утекли. Я ж такие ей песни заказывал. А в конце заказал журавли. Обещания ей до утра давал. Повторял что-то вновь ей вновь. Я ж 5 дней никого не обкрадывал. Моя с первого взгляда любовь. Говорил я, что жизнь потеряна. Я сморкался и плакал в кашле. Она мне сказала, я верю вам. И отдамся по сходной цене. Я ударил ее птицу белую. Закипела горячая кровь. Понял я, что в милиции делала.

0: всю глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с ней был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню. Я был не пьяный, когда ж я уходить решил. Она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады. К чему за даром проводать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром проводать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил. Вполне серьезно, вполне серьезно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За восемь лет один ответ. В тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Разлука мигом пронеслась, она меня не дождалась. Но я прощаю ее, прощаю ее, как водится, простил. Того ж, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю ее, конечно, я простил. Того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
1: Молода короткой шеи, полководец шеею короткой, должен быть в любые времена, чтобы грудь почти от подбородка, от затылка сразу, чтоб спина. На короткой незаметной шее голове удобнее сидеть, и душить значительно труднее, и арканом не за что задеть. Но они вытягивают шеи и встают на кончики носков, чтобы видеть дальше и вернее, нужно посмотреть поверх голов. Все, теперь он темная лошадка, даже если видел свет вдали. Поза неустойчивая

0: встают на кончики носков. Чтобы видеть дальше и вернее, нужно посмотреть поверх голов. Чуть отпустят нервы, как уздечка, больше не держа и не храня. Под ноги пойдет ему подсечка, и на шею ляжет пятерня. Вот какую притчу о Востоке рассказал мне старый аксакал. Даже сказки здесь и те жестоки, думал я и шею измерял. Думал я и шею измерял. Думал я и шею измерял.
1: Значит, шалава – это такое название женщины, понятно? Там есть несколько неприличных слов, но это не я так говорю, а герой этой песни.
2: Что ж ты, зараза, бровь себе подбрила, ну для чего надела, поняла, синий свой берет? И куда ты, стерва, лыжи навострила, от меня не скроешь ты в наш клуб второй билет. Знаешь ты, что я души в тебе не чаю, для тебя готов я днем и ночью воровать. Но в последнее время что это замечаю, что ты стала меня слишком часто изменять. Если это Колька или даже Славка, супротив товарищей не стану возражать. Но если это Витька с первой Переславки, я ж тебе ноги обломаю, бога душу мать. Рыжая шалава, от тебя не скрою, если ты и дальше будешь свой берет носить, я тебе не трону, а в душе зарою и прикажу залить цементом, чтобы не разрыть. А настанет лето, ты еще вернешься, ну а я себе такую бабу отхвачу, что тогда ты, стерь, от зависти загнешься, скажешь мне прости, а я плевать не захочу.
3: Вы слушаете канал «Высоцкий».

Не дай бог тебе со мной снова встретиться на пути. Срок закончится, я уж вытерплю и на волю выйду, как пить. Но пока я в зоне на нарах сплю, я постараюсь все позабыть. Здесь леса кругом гнутся по ветру,

Головний кодекс. Нам ні к чому сюжети і інтриги. Про все мы знаем, про все, чего не дашь. Я, например, на свете лучшей книгой считаю кодекс уголовный наш.

любой странице и не могу, читаю до конца. Я не давал товарищам советы, но знаю я, разбой у них в чести. Вот только что я прочитал про это не ниже трех, не свыше десяти.

0: радуюсь, когда стадия не очень. Ведь все же повезет кому-нибудь, и сердце бьется раненою птицей, когда начну свою статью читать, и кровь в висках так ломится, стучится, как мусора, когда приходят брать.
1: Жил я славно в первый третий, 20 лет на белом свете.

0: Ну и меня, конечно, Зин, все время тянет в магазин, а там друзья, ведь я ж Зин не пью один.
1: Сон мне снится, вот тяна, гроб среди квартир на мои похорона. Съехались вампиры, стали речи говорить. Все про долголетие, кровь сосать решили погодить. Вкусное на третье, в гроб вогнали кое-как. А самый сильный вурдалак все втискивал и всовывал. И плотно утрамбовывал, сопел с натуги, сплевывал. И желтый клык высовывал. Очень бойкий уперек, стукнул по колену, подогнал и под шумок, надкусил мне вену, а умудренный кровосос встал у изголовья и очень вдохновенно произнес речь про полнокровие и почетный караул. Для приличия всплакнул, но я чую взглядом серию на сонную мою артерию. А если кто пронзит артерию, мне это сна грозит потерей. Да вы погодите, спрячьте крюк. Да куда ж, черт вы, ведь я ж слышу все вокруг. Значит, я не мертвый, яду капнули в вино, ну а мы набросились, а по...

потому что здоровье у меня добротное, и закусила траву плотное, я, так почему же я лежу, дурака валяю? Но почему, к примеру, не заржу их, не напугаю? Ведь я их мог прогнать давно выходкою смелою. Мне бы взять пошевелиться, но глупости не делаю. Безопасный, как червяк, я лежу, а вурдалак, вот он за стаканом носится. Сейчас наверняка набросится, еще один на шею косится. Ну, хат он у меня допросится, кровожадного пия. Высунули жалы, и крапиночка моя потекла в бокалы. Да вы погодите, сам налью. Да знаю, знаю, вкусная. Ну, нате, пейте кровь мою, кровососы гнусные. А самый мышцы не напряг и не попытался сжать кулак, потому что кто не напрягается, тот никогда не просыпается, тот много меньше подвергается и много дольше сохраняется. Вот мурашки по спине смертные крадутся, а всего делов-то мне было что проснуться. Что сказать, чего боюсь, а сновидения тянутся до того, что я проснусь, а они останутся. До того, что я проснусь, а они останутся.

стороны. И земля, и вода стонами. Правда, лес, как всегда,

в холода от насиженных мест. Нас другие зовут города, будь то Минск, будь то Брест, в холода, в холода. Неспроста, неспроста от родных тополей

0: теплей. Как бы не было нам хорошо иногда, возвращаемся мы по домам. Где же наша звезда? Может, здесь? Может, там? Где же наша звезда? Может, здесь? Может, там? Где же наша звезда? Может, здесь? Может, там? Где же наша звезда? Может, здесь? Может, там? Где же наша звезда?
1: Где твои 17 лет на большом коре?

0: большом каретном не бывал еще бы ведь. Где твои 17 лет?
1: На большом каретном.
0: А где твои 17 бед?
1: На большом каретном.
0: А где твой черный

0: где твои 17 лет?
1: На всем этом.
0: А где твои 17 лет?
2: И хочу еще вам одну песню, военную песню, из фильма «Война под крышами, и сыновья уходят в бой». Она звучала в пластинке. Называется она «Кто сказал, что земля умерла?»
3: Кто сказал, все сгорело дотла? Больше в землю не бросите семя. Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время. Материнство не взять у земли, не отнять, как не вычерпать моря. Кто поверил, что землю сожгли? Нет. Она почернела от горя, как разрезы траншеи легли, и воронки, как раны, сияют, обнаженные нервы земли. Неземное страдание знаю, она вынесет все, переждет. Не записывай землю в калеки. Кто сказал, что земля не поет, что она замолчала навеки? Нет, звенит она, стоны глуша, изо всех своих ран и задушен. Ведь земля — это наша душа, за богами не вытоптать душу. Кто поверил, что землю сожгли? Нет. Она затаилась на время.
4: Вы слушаете канал Высоцкий.
5: Музыкальная песенка называется «Песня, спортивная песня» о метателе молота.
6: Я разудил плечо, трибуны замерли, молчание в ожидании их храня. Эх, что мне мой соперник Джонс ли Крамер ли? Рекорд уже в кармане у меня. Заметано, заказано, заколото. Мне кажется, я следом полечу. Но мне нельзя, ведь я метатель молота. Приказано метать, и я мечу. Эх, жаль, что я мечу его в Италии. Я б дома кинул молот без труда. Ужасно далеко, куда подали. И лучше, если в раз и навсегда. Я против восхищения повального. Но я надеюсь, года не пройдет. Я все же зашвырну в такую даль его, что и судья с ищейкой не найдет. Сейчас кругом корреспонденты бесятся. Мне помогли, им отвечаю я. Подняться по крутой спортивной лестнице. Мой коллектив, мой тренер и моя семья.
7: Или мы по недоразумению. Он за растрату сел, а я за Ксению. У нас любовь была, но мы не расстались. Она кричала вся, сопротивлялась. На нас двоих нагрянула чека. И вот теперь мы оба сидим зэка. Зэка Василий
8: и Петров зэка.
9: А в лагерях не жизнь, а темень тьмущая.
10: Кругом майданчик. Кругом там муженики, кругом ужасные к нам отношения и очень странные поползновения.
9: Ну а начальству наплевать за что и как, мы для начальства те же самые ЦК, ЦК Василий и Петров ЦК.
10: И вот решили мы, бежать нам хочется, не то все это очень плохо кончится. Нас каждый день мордуют уголовники, и главный врач зовет к себе в любовь.
9: И вот уж решили мы бега.
10: Ну а пока мы оставались все теми же ЦК, ЦК Василия и Петро ЦК. 4 года мы побег готовили, харчей 3 тонны мы наэкономили, и нам с собою даже дал половничек один ужасно милый уголовничек.
9: И вот ушли мы с ним руки рука, рукоплескали нашей дерзости ЦК, ЦК Петрову, Василию ЦК. И вот по тундре мы, как сиротиночки, не по дороге все, а по тропиночке. Куда мы шли, в Москву или в Монголию, он знать не знал, покуда я тем более. Я доказал ему, что Запад, где закат, но было поздно нас заставило чека, ЦК Петрова, Василия ЦК. Потом приказ про нашего полковника, что он поймал 2 крупных уголовников, ему за нас и деньги, и 2 ордена, а он от радости все был поморщен. Нам после этого прибавили 40, и вот теперь те же самые, как ЦК Василия,
8: Петрова. Если хотите серьезную песню, я вам спою одну песню.
11: Мы все живем как будто, но не будоражат нас давно ни паровозные свистки, ни пароходные гудки. Иные те, кому дано, стремятся вглубь и видят дно, но как навозные жуки и мелководные моряки, а рядом случаи летают, словно пули. Шальные, запоздалые, слепые, на излете, одни под них подставиться рискнули. И сразу, кто в могиле, кто в почете, а мы так не заметили и просто увернулись, нарочно поприметили, на правую споткнулись. Средь суеты и кутерьмы, ах, как давно мы не прямы, то гнемся бить поклоны впрок, а то завязывать шнурок. Стремимся вдаль проникнуть мы, но даже светлые умы все размещают между строк. У них расчет на долгий срок, а рядом случаи летают, словно пули. Слепые, запоздалые, шальные на излете, одни под них подставиться рискнули. И сразу, кто в могиле, кто в почете, а мы так не заметили и просто увернулись, нарочно поприметили, на правую споткнулись. Стремимся мы подняться ввысь, ведь думы наши поднялись, и там парят они легки, свободны, вечны, высоки. И так нам захотелось ввысь, что мы вчера перебились и горьким думам

0: не под них подставиться рискнули. И сразу кто в могиле, кто в почете. А мы так не заметили и просто увернулись, нарочно поприметили, на правую споткнув.
1: Вы слушаете канал Высоцкий.
2: Весь вечер и пока за плоды пенные латают разорванные швы песка. Я наблюдаю свысока, как волны головы ломают. И я сочувствую слегка погибшим им издалека. Ах, гривы белые судьбы, пред смертью словно хорошея, по зову боевой трубы.

0: сочувствуем слегка погибшим им издалека. А ветер снова в гребни бьет, и гривы пенные ерошит. Волна барьер не возьмет, ей кто-то ноги подсечет. И навзничь раненая лошадь, и я посочувствую слегка погибшей ей издалека. Придет и мой черед во след. Мне дуют в спину, гонят к краю. В душе предчувствие, как бред, что надломлю себе хребет и даже голову сломаю. Мне посочувствуют слегка погибшему издалека. Так многие сидят в веках на берегах и наблюдают внимательно и зорко, как другие рядом на камнях хребты и головы ломают. Они сочувствуют слегка погибшим, но издалека.
1: Ну что ж, давайте снова вернемся к военной теме. Я еще хочу спеть вам две песни. Я вдруг начал в какое-то время писать от имени неодушевленных и одушевленных предметов, но не от имени людей. Значит, от имени лошадей, там, волков, даже самолета, который я вам сейчас покажу. И потом у меня в связи с этим, что я так много это делал, я вдруг решил написать сейчас большую песенную поэму, может быть, я даже не знаю, как ее назвать, которая будет состоять примерно из 30 баллад, и вся она будет рассказана от имени различных лошадей. Так они будут называться, предположим, баллада о тачанке, баллада о кибитке, потому что лошади всю историю человечества прошли вместе с людьми, и люди-то все сказали, а лошади нет. Вот я хотел, значит, от их имени что-то рассказать. И потом от имени лошадей различных знаменитых людей. Это тоже интересно, как это они-то к этому относились. Всякие Росинанты, Буцефалы и так далее. Вот. Но это в будущем. У меня даже есть начало. Оно так примерно звучит. Мы верные, испытанные кони, как победоносцы ездили на нас. И ни один великий богомаз нам золотил копыта на иконе. Пес-рыцарь или рыцарь благородный, хребты нам гнули тяжестью лад. Один из наших, самый сумасбродный, однажды ввез Калигулу в Сенат. Так что, видите, они считают, что лошади главные, а люди...
2: Знаете, я написал недавно, выпустил одну пластинку, которая называется «Алиса в стране чудес». Там 26 песен для детей, для взрослых. Ну, в общем, это детская пластинка, вот, которую я написал, и музыку, и текст. Я не знаю, возможно ли ее достать. Трудно, но во всяком случае, я думаю, что возможно. Так что вы можете своим детям, у кого они есть, или там дети, или братья маленькие, или сестры, вот, найти эту пластинку. И занимаюсь детскими песнями. И вот сейчас я вам еще одну сказку. Хотите? Это уже не вроде бы сказки, а вроде бы и не сказки, верно? Вот это, например, сказка, ее поет нечистая сила в лесу, у которой очень плохие дела из-за того, что много милиции появилось в городе, им нельзя бедокурить. У них плохо.
3: Я баба-яга, вот и вся недолга. Я езжу в немазной ступе. Я к русскому духу не очень строга. Люблю его сваренным в супе. Ох, мне надоело по лесу гонять. Зелье я переварила, нет, что это стало совсем изменять. Наша нечистая сила. Добрый день, добрый день, я так оборотень. Неловко вчераси обернулся, хотел превратиться в дырявый плетень. ты вот посередке запнулся. И кто я теперь, самому не понять. Эх, меня, братцы, скривило. Нет, что-нибудь стал совсем изменять. Наша нечистая сила. А я старый, больной, озорной, водяной. Но мне надоела квартира. Сижу под корягой простуженный, злой, ведь в омуте мокрый сыро. Вижу на медне утопленник, хвать, а он мне пяткой порыло. Нет, перестали совсем уважать нашу нечистую силу. Такие дела, лишачих со зла, лишив меня лишь шевелюры, вчера из дупла на мороз прогнала у ей с водяным журы-муры. Сосвету стали совсем и жевать, ну просто-таки гонят в могилу. Не перестали совсем уважать нашу нечистую силу.
4: Вы слушаете канал «Высоцкий».

приедет, я скажу по-польски: прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней.

0: пусть пробуют они. Я лучше пережду.
1: Ты думаешь, что мне не по годам? Я очень редко раскрываю душу. Я расскажу тебе про Магадан. Слушай, как я видел Ногайскую бухту до Тракты. Улетел я туда не с бухты, барахты. Однажды я уехал в Магадан. Я от себя бежал, как от чахотки. Я сразу там напился в Трабадан водки. Но я видел Ногайскую бухту до Тракты. Улетел я туда не с бухты, барахты. За мной летели слухи по следам. Опережая самолеты вьюгу, я все-таки уехал в Магадан к другу. И я видел Ногайскую бухту до Тракты. Улетел я туда не с бухты, барахты. Я повода врагам своим не дал, не взрезал вены, не порвал аорту. Я взял-то, как уехал в Магадан, к черту! Я увидел Ногайскую бухту до Тракты. Улетел я туда не с бухты, барахты. Я правда здесь оставил много там. Писали мне все ваши дамы биты. Ну что ж, а я уехал в Магадан к Виты. И я видел Ногайскую бухту до Тракты.

средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосало под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие в бой тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут, в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом и доспехи надев, что почем, что почем. Разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал.

0: и гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь, прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Лукоморья больше нет, от дубов простыл и след. Дуб годится на паркет, так ведь нет. Выходили из избы

33 богатыря порешили, что зазря берегли они царя и моря. Каждый взял себе надел, кур завел и в нем сидел, охраняй свой удел, не удел. Ободрав зеленый дуб, дядька их не сделал сруб, с окружающими туп стал их гроб. И ругался день-деньской бывший дядька их морской, хоть имел участок

Здесь и вправду ходит кот, как направ, так поет, как налев, так загнет анекдот. Но ученый сукин сын цепь золотую снес в тарксин и на выручку один в магазин. Как-то раз за божий дар получил он гонорар в Лукоморье перехар на гектар. Но хватил его удары, чтоб избегнуть божьих кар. Кот диктует про татар мемуар. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди. Это только присказка, сказка впереди. И русалка вот дела, честь недолго берегла, и однажды как смогла родила. 33 ж мужука не желают знать сынка, пусть считает пока сын полка. Как-то раз один колдун, врун, болтун и хохотун, предложил ей как знаток дамских струн. Мол, русал, все пойму, и с детем тебе возьму. И пошла она к

бородатый черномор, лукоморский первый вор. Он давно Людмилу спер, ох, хитер. Ловко пользуется так тем, что может он летать. Зазевающий он хватит и текать. А коверный самолет сдан в музей за прошлый год. Любознательный народ так и прет. И без запас старых рыч пап ворует хныч, не хныч. Ох, скорей его разбей, паралич. Нету мочи, нету сил, леший как не допил, лежачих свою бил и вопил. Дай рубля, прибью, а то я добычка ли кто, а не дашь, то ли пропью долото. Я ли яхот не носил, снова леший холосил, а коры, поскольку кил приносил, надрывался издаля, все твоей забавы для. Ты жалеешь мне рубля, ах ты тля. И невиданных зверей, дичи всякой нету ей, понаехала за ей егерей. Так что, в общем, не секрет, Лукоморья больше нет. Все, про что писал поэт,

0: Чить сказка дрянь.
1: Делили на тебя и не ласкали, а что любили, так это позади. Я ношу в душе твой светлый образ, Валя, Алеша выколол твой образ на груди. И в тот день, когда прощались на вокзале, я тебя до гроба помнить обещал. Я сказал, я не забуду в жизни, Вали, а я тем более, мне Леша отвечал. И теперь реши, кому из нас с ним хуже, и кому трудней, попробуй разбери. У него твой профиль выколот снаружи, а у меня душа исколота снутри. И когда мне так уж тошно, хоть на плаху, пусть слова мои тебя не оскорбят, я прошу, чтоб Леша расстегнул рубаху и гляжу, гляжу часами на тебя. Но недавно мой товарищ, друг хороший, он беду мою искусством поборол. Он скопировал тебя с груди у Леши и на грудь мою твой профиль наколол. Знаю я, своих друзей чернить неловко, но ты мне ближе и роднее от того, что моя, вернее, твоя татуировка много лучше и красивше, чем его. Но моя, вернее, твоя татуировка много лучше и красивше, чем его.
2: Вы слушаете канал «Высоцкий».

есть еще песня такая, немножко из другой области, сибирская. Называется она «Про речку Вачу и попутчицу Валю». Это, значит, для справки, может быть, забыли, значит, бичи – это такие люди, которые раньше, они в основном плавали, а потом они перестали плавать, как-то они начали спиваться, их в Магадане много, в Бодайбо. Это такие, они все время мигрируют, то прибьются к геологам, то там к старателям. Короче говоря, они все пытаются вырваться, некоторым удается, а некоторым не сразу. Вот про это песня. Под собою ног не чую, и качается земля. Третий месяц я бичую, так как списан подчистую с китобоя корабля. Ну а так как я бичую, беспартийный не еврей, я на лестницах ночую, где тепло от батарей. Где ты жизнь, живи и грейся, хрен вам пули и петля. Пью, бывает, хоть залейся, кореша приходят с рейса и гуляют от рубля. Рубь не деньги, рубь бумажка, экономить тяжкий грех. Ах, душа моя тельняшка, 40 полос, 7 прорех. Но послал Господь удачу, заработал свечку он. Увидав, как горько плачу, он сказал: валяй на вачу, торопись, пока сезон. Что такое это вача? Разузнал я у бича, он на вачу ехал плача, а возвращался хохоча. Вача — это речка с мелью во глубине сибирских руд. Вача — это дом с постелью, там стараются артелью, много золота берут. Как вербованный ишачу, ни ханыжу не торчу, взял билет, лечу на вачу, прилечу, похохочу. Нету золота богаче, люди знают, им видней. В общем, так или иначе, заработал я на вачи 117 трудодней. Подсчитали, отобрали за еду туда-сюда, ну а 4000 дали под расчет, вот это да. Рассовал я их в карманы, где и рубь не ночевал, и уехал в жаркие страны, где кафе да рестораны, позабыть, как бичевал. Выпью, там такая чача за советчика бича. Я на вачу ехал плача, возвращаюсь хохоча. Проводник в преддверии пьянки извертелся на пупе. Тоже и официантки, а на первом полустанке села женщина в купе. Может, вам она как кляча, а мне так просто в самый раз. Я на вачу ехал плача, а возвращаюсь веселясь. Тот да сёт да трали-вали, как узнал про рубли. Слово по слову ували, деньги по столу шныряли, свали вместе и сошли. С нею вышла незадача, но я и это залечу. Я на вачу ехал плача, а возвращаюсь хохочу. Суток 5 как просквозило, море вот оно стоит. У меня что было сплыло, проводник воротит рыло и за водкой не бежит. Рубь последний в Сочи трачу, телеграмму накатал. Шлите денег, отботрачу, я их все прохохотал. Где вы рассыпные, хоть ругайся, хоть кричи, снова ваш я, дорогие!

0: над собою хохочу.
1: Охота на кабанов. Грязь сегодня еще не пролазней, с неба мразь, словно бог без штанов. К черту дождь, у охотников праздник, им сегодня стрелять.

Рая лесов по золоту, поклоняясь азарту пальбы. Вы, егерей, за кровожадность не пинайте, вы охотников носите на руках. Любим мы кабанье мясо в карбонате, обожаем кабанов в окороках. Шум костер и тушенка из банок, и охотничьи

отрубили отбой. Вы егерей, за кровожадность не пинайте, вы охотников носите на руках. Любим мы кабанье мясо в карбонате, обожаем кабанов в окороках. Мне сказали они про охоту, над угольями тушу вертят.

0: уцелевшие фронтовики. Так что егерей за кровожадность не пинайте, вы охотников носите на руках. Любим мы кабанье мясо в карбонате, обожаем кабанов в окорогах.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Чем славится индийская культура? Ну, скажем, Шива, многорук, клыкаст. Еще артиста знаем, Радж Капура, и касту йогов, странную из каз. Говорят, что раньше йог мог ни черта не брамши в рот год, а теперь они рекорд бьют, все едят и целый год пьют. А что же мы? И мы не хуже многих, мы тоже можем много выпивать. И бродят многочисленные йоги, их, правда, очень трудно распознать. Очень много может йог штук, вот один недавно лег вдруг. Третий день уже летит стыд, ну а йог себе лежит, спит. Я знаю, что у них секретов много, поговорить бы с йогом тет на тет. Ведь даже яд не действует на йога, на яды у него иммунитет. Под водой не дышит час, раз, не обидчив на слова, два. Но если чует, что старик вдруг скажет стоп, и в тот же миг труп. Я попросил подвыпившего йога, он бритвы гвозди ел, как колбасу. Послушай, друг, откройся мне, ей-бога, с собой в могилу тайну унесу. Был ответ на мой вопрос прост, но поссорились мы с ним в дым. Я бы мог открыть ответ тот, но йог велел хранить секрет. Вот.
3: Душой дурного общества, и я могу сказать тебе, Ее, мою фамилию, имя, отчество прекрасно знали все Ебе. В меня влюблялась вся улица и весь Савеловский вокзал. Я знал, что мной интересуются, но все равно пренебрегал. Свой человек я был у скохарей, свой человек у щипачерей, а гражданин начальник Токарев, Токарев из-за меня не спал ночей. Ни разу в жизни я не мучился и не скучал без крупных дел. Но кто это там однажды скурился, стучился, шепнул, навел, и я сгорел. Начальник вел себя невъедливо, но на допросы вызывал. А я всегда ему приветливо и очень скромно отвечал. Не брал я на душу покойников и не испытывал судьбу. И я, начальник, спал спокойненько и весь ваш мур видал в гробу. И дело не было отложено, и огласили приговор, и дали все, что мне положено, плюс 5 мне сделал прокурор. Мой адвокат хотел по совести за мой такой веселый нрав, а прокурор просил всей строгости и был, по-моему, неправ. С тех пор заглохло мое творчество.

0: Я стал скучающий субъект. Зачем же жить душою общества, когда души в нем вовсе нет?
1: Этот день будет первым всегда и везде. Пробил час, долгожданный серебряный час. Мы ушли по весенней высокой воде, обещанием помнить и ждать заручас. По горячим следам мореходов живых и экранных, что пробили нам курс через рифы, туманы и льды. Мы под парусом белым идем с океаном на равных, лишь в упряжке ветров, не терзая винтами воды. Впереди чудеса неземные, а земле, чтобы ждать веселей, будем честно мы слать позывные, эту вечную дань кораблей. Говорят, будто парусов реквием спет, черный брик за пиратство в музей заточен, бросил якорь в историю стройный корвет. Многотрубные увольни вышли в почет, но весь род моряков, сколько есть до седьмого колена, будет помнить о тех, кто ходил на накале страстей и текла за кормой, добила раскаленная пена и щадила судьба непутевых своих сыновей. Впереди чудеса неземные, а земле, чтобы ждать веселей, будем честно мы слать позывные, эту вечную дань кораблей. Материк безымянный не встретим вдали, островам не присвоим названий своих. Все открытые земли давно нарекли именами великих людей и святых. Расхватали открытием и ложных иллюзий не строим, но стекает вода с якорей, как живая вода. Повезет, и тогда мы в себе эти земли откроем, и на берег сойдем, и останемся там навсегда. Не смыкайте же век рулевые, вдруг расщедрится серая мгла, на летучем голландцы впервые запалят ради нас факела. Впереди чудеса неземные, а земле, чтобы ждать веселей, будем честно мы слать позывные, эту вечную дань кораблей.
2: Вы слушаете канал Высоцкий.
3: Нам вчера прислали из рук весть. Нам вчера сказали, что Алёха вышел весь. Как же так? Он Наде говорил, что пофартит, что сыграет свадьбу, на неделю загудит. Но не видать девахи этот свадебный гудёж, потому что в драке налетел на чей-то нож. Потому что плохо хоть не первый раз уже получал Алёха дырки новые в душе. Для того ли он душу как рубаху залатал, чтоб его убило в пьяной драке сволота. Если все в порядке, мы б на свадьбу нынче шли, но с ножом лопатки поутру его нашли. Ну что ж, поубивается, девчонка поревет, чуть посомневается и слезы оботрет, а потом без вздоха отопрет любому двери. Ничего, Алёха, все равно тебе теперь. Мы его схороним очень скромно, что рыдать? Некому о нем и похоронную послать, потому никто и не знает, где у Лёхи дом. Вот такая смерть шальная всех нас ждет потом. Ну что ж, поубивается, девчонка поревет, что ж, посомневается и слезы оботрет, а потом без стоха отопрет любому дверь. Бог прости, Алёха, все равно ему тебе.
4: Когда в лесу дремучим, по сырым дуплам да и сучьям, и по норам по барсучим, мы скучаем и конючим, так зачем сидим?

первый соловей в округе. Я гуляю бесшабашно, у меня такие слуги, что и самому мне страшно.

0: Что случилось? Почему кричат? Почему мой тренер завопил? Ты просто 8:40 результат. Правда, за черту я заступил. Ой, приходится до дна ее испить. Чашу с ядом вместо кубка я беру. Мне стоит только за черту переступить, как превращаюсь в человека-кунгуру. Что случилось? Почему кричат? Почему соперник завопил? Да просто ровно 8:60. Правда, за черту я заступил. Что же делать мне, как быть, кого винить? Если мне черта совсем не по нутру, видно, нехру мне придется уступить. Это титул человек-кунгуру. Что случилось? Почему кричат? Стадион в единстве завопил. 8:90, говорят. Правда, за черту я заступил. Посоветуйте, друзья, ну как мне быть? Так и есть, что негр титул мой забрал. Если б ту черту, да к черту отменить, так я бы негра и догнал, и перегнал. Что случилось? Почему молчат? Комментатор даже приуныл. 8:05, который раз подряд. Впрочем, за черту не заступил.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Снайпера, который через 15 лет после войны спился и сидит в ресторане.
3: А ну, копейка, кому не лень, вам жизнь копейка, а мне мишень, который в фетрах, давай на спор, я на 100 метров, а ты топер. Куда вам деться? Мой выстрел хлоп, девятка в сердце, десятка в лоб, и черной точкой на белый лист легла та ночка на мою жизнь.
4: А у дельфина срезано брюхо винтом, выстрела в спину не ожидает никто на батарее. Нету снарядов уже, надо быстрее. На вираже парус, порвали парус. Каюс, каюс, каюс. Даже в дозоре можешь не встретить врага. Это не горе, если

Каюсь, каюсь, каюсь. Многие лета всем, кто поет во сне все части света, могут лежать на дне все континенты, могут гореть в огне

у людей, убить двух белых лебедей, и стрелы ввысь помчались. У лучников наметан глаз, а эти лебеди как раз сегодня повстречались. Она жила под солнцем там, где синих звезд без счета.

такую высь, куда и впредь возможно будет долететь лишь ангелам и стонам. Но он и там ее настиг, и счастлив миг единый. Да только был тот яркий миг их песней лебединой. Крылатым ангелам сродни к земле направились они. Опасная повадка, из-за кустов, как из-за стен, следят охотники за тем, чтоб счастье было кратко. Вот отирают пот со лба виновники падения. Сбылась последняя мольба, остановись мгновенье. Так пелся этот вечный стих в пик лебединой песни их. Счастливцев одночасья, они упали вниз вдвоем, так и оставшись на седьмом.

0: Вы слушаете канал Высоцкий.
1: К вершине ты идешь по кромке ледника, взгляд не отрывая от вершины. Горы спят, вдыхая облака, выдыхая снежки.

просил. Громким эхо отзывались скалы, ветер по ущельям разносил эхо гор, как радиосигналы. И когда шел бой за перевал,

Собираются вещи, Олег, счета прибивать на ворота, как вдруг подбегает к нему человек и ну шепелявит чего-то. Эх, нять, говорит, ни с того ни с сего, ведь примешь ты смерть от коня своего. Ну только собрался идти он на вы, отмщать неразумным хазарам, как вдруг прибежали седые волхвы, к тому же разя перегаром. И говорят ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня своего. Да кто же вы такие, откуда взялись? Дружина взяла за нагайки. Напился старик, так иди похмелись, и нече рассказывать байки. И говорит ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня своего. Ну, в общем, они не сносили голов, шутить не могите с князьями. И долго дружина топтала волхвов своими гнедыми.

0: ряде ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня своего. Овечий Олег свою линию хнул, да так, что никто и не пикнул. Он только однажды волхвов помянул и то саркастически хмыкнул. Ну надо ж болтать ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня своего. А вот он, мой конь, на века обочил, один только череп остался. Олег преспокойно стопу возложил и тут же на месте скончался. Злая гадюка кусила его, и принял он смерть от коня своего. Каждый волхвов покарать норовит, а нет бы послушаться, правда. Олег бы послушал еще один щит, прибил бы к вратам Цареграда. Волхвы-то сказали с того и сего, что примет он смерть от коня своего.
1: Кто-то высмотрел плод, что не спел, не спел, потрусили за ствол, он упал, упал. Вот вам песня о том, кто не спел, не спел, и что голос имел, не узнал, не узнал. Может, были с судьбой не лады, не лады, и со случаем плохи дела, дела. А тугая струна на лады, на лады, с незаметным изъяном легла. Он начал робко с ноты до, но не допел ее не до, не дозвучал его аккорд, аккорд, и никого не

недораспробовал вино и даже недопригубил. Он пока лишь затеивал спор, спор, неуверенно и не спеша, не спеша, словно капельки пота и спор, и спор. Из-под кожи сочилась душа, душа,

0: и вам смешно, и даже мне. Конь на скаку и птица в лед. По чьей вине? По чьей вине? По чьей вине?
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: В этом доме большом раньше пьянка была много дней. Много дней. Ведь в каретном ряду первый дом от угла для друзей. Для друзей. За пьянками, гулянками, за банками, полбанками, за спорами, за ссорами, раздорами. Ты стой на том, что этот дом пусть ночью, днем всегда твой дом. И здесь не смотрят на тебя с укорами. И пускай иногда недовольна жена,

0: банками, полбанками, со спорами, зазорами, раздорами. Ты стой на том, что этот дом, пусть ночью, днем всегда твой дом, и здесь не смотрят на тебя с укорами.
1: И так пришлось, что вдруг я начал последнее время писать песни от имени женщин. Почему? Только от имени персонажей раньше было, от мужских. А теперь от имени женщин. Я хочу вам показать одну песню, которую тоже скоро вы услышите на пластинке. Называется она «Песня ожидания. Мы вас ждем». Это написано от имени женщин, которые ждут своих с войны.
0: Так случилось. Мужчины ушли. Побросали посевы до срока, вот их больше не видно из окон, растворились в дорожной пыли, вытекают из колоса зерна, эти слезы не сжаты их полей, и холодные ветры проворно потекли из щелей. Мы вас ждем, торопите коней, в добрый час. В добрый час, в добрый час. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины. А потом возвращайтесь скорей, ивы плачут по вас. И без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины. Мы в высоких живем теремах, входа нет никому в эти здания, одиночество и ожидание. Вместо вас поселились в домах. Потеряла и свежесть, и прелесть белизна ненадетых рубах. Да и старые песни приелись и навязли в зубах. Мы вас ждем, торопите коней, добрый час. В добрый час, в добрый час. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины. А потом возвращайтесь скорей, ивы плачут по вас. И без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины. Все единою болью болит и звучит с каждым днем непрестанней, вековечный надрыв причитаний отголоском старинных молитв. Мы вас встретим и пеших, и конных, утомленных, нецелых любых, только б не пустота похоронных, не предчувствие их. Мы вас ждем. Торопите коней, добрый час, добрый час, добрый час. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины. А потом возвращайтесь скорей, ивы плачут по вас. И без ваших улыбок

0: Вот послал Господь родителям сыночка, люльку в лодку переделать велел. Мореплаватель родился одиночка, сам укачивал себя, сам болел. Непогоду он мужал поденечку и уже из колыбели дерзал. К мореплаванию готовясь в одиночку, из пеленок паруса вырезал. Прямо по носу глядеть, то ли бочка, то ли яхт, то ли плот, то ли нет. Мореплаватель, простите, одиночка, посылайте нам салюты и привет. Ой, ребят, не к добру проволочка, сплюньте трижды все, кто на корабле. Мореплаватель на море одиночка, вроде черного кота на земле. Вы откуда, отвечайте нам, и точка, не могли же вы свалиться с небес? Мы считали, что какой-то одиночка в треугольнике Бермудском исчез. Это утка, и это бред, все до строчки, и простите, если резок и груб. Мореплаватели знают одиночки, он совсем не треугольник, а куб. Вот добавил он в планктон кипяточку, как орудуют, хоть мал да удал. Глядь, ест деликатес в одиночку, а из нас таких никто не едал. Не искусственную ли оболочку вы вокруг себя, мой друг, возвели? Мореплаванье, простите, в одиночку наше общество предпочли. Он ответил: вы попали прямо в точку, там на суше не пожать мне вам руки. В море плавая подолгу в одиночку, я по людям заскучал, моряки. Так поменьше им преград и отсрочек, и задорен на пути, и сучков. Жаль, что редко мы встречаем одиночек, не похожих на других чудаков. Жаль, что редко мы встречаем одиночек, славных малых озорных чудаков, славных малых озорных чудаков, славных малых озорных чудаков.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Долго трое в палатке.

ре. Трое, может быть, стояло б и поныне. Безумолку безумная девица кричала: ясно вижу трое упавший в прах. Но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах. Во все века сжигали люди на кострах. И в ночь, когда из чрева лошади на трою спустилась смерть, как и положено, крылата над избиваемой безумною толпою.

павший в прах. То ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах. Во все века сжигали люди на кострах. И в эту ночь, и в эту смерть, и в эту смуту, когда сбылись все предсказания на славу, толпа нашла бы подходящую минуту, чтоб учинить свою привычную расправу. Безумолку безумная девица кричала: ясно вижу Трою, павший в прах. Но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах. Во все века сжигали люди на кострах. Конец простой, хоть необычный, но досадный. Какой-то грек нашел Кассандрину обитель и начал пользоваться ей.

0: сжигали люди на кострах.
1: Час зачатия я помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе. 9 месяцев — это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули да дунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти былинные, когда 40 огромные брили в этапы длинные, их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее. А вот живет же братья моя честная компания. Ходу, думушки резвые, ходу! Слово, строченьки, милое, слово. Первый раз получил я свободу по указу от 38-го. Знать бы мне, кто так долго мурыжил, отыгрался бы на подлеце. Но родился и жил я, и выжил. Дом на Первой Мещанской в конце. Там за стеной, за стеночкою, за перегородочкой соседушка с соседочкою баловались водочкой. Все жили вровень скромно так. Система коридорная. На 38 комнаток всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела телогреечка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу. И плевал я, здоровый трехлетка, на воздушную эту тревогу. Да не все то, что сверху от Бога, и народ зажигалки тушил. И как малая фронту подмога, мой песок и дырявый кувшин. И било солнце в 3 луча сквозь дыры крыш просеяно на Евдоким Кириллыча и Кисю Моисеевну. Она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Киська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие. Вы тоже пострадавшие, а значит обрусевшие. Мои без вести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и сосок, поживал, не забыт, не заброшен. И дразнили меня недоносок, хоть и был я нормально доношен. Маскировку пытался срывать и я. Пленных гонят, чего ж мы дрожим? Возвращались отцы наши, братья, по домам, по своим да чужим. У тети Зины кофточка с драконами да змеями, то у попова Вовчика отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия, пришла страна лимония, сплошное чемодание. Взял у отца на станции погоны, словно цацкий я, а из эвакуации толпой валили штатские я. Осмотрелись они, оклемались, похмелились, потом протрезвели. И отплакали те, кто дождались, не дождавшиеся отревели. Стал метро рыть отец Витькин с Генкой. Мы спросили, зачем он, в ответ: мол, коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет. Пророчество папашина не слушал Витька с корешем, из коридора нашего в тюремный коридор ушел. Да он всегда был спорщиком, припрут в стене откажется. Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется. Но у отцов свои умы, а что до нас касательно, на жизнь засматривались мы уже самостоятельно. Все от нас до почти годовалых толковищу вели до кровянки, а в подвалах и полуподвалах ребятишкам хотелось

0: ножи. Они воткнутся в легкие, от никотина черные, по рукоятке легкие, трехцветные наборные, вели дела обменные, сопливые острожники, настройки немцы пленные, на хлеб меняли ножики, сперва играли в фантики, в пристенок с крохоборами, и вот ушли романтики из подворотен ворами. Было время, и были подвалы. Было дело, и цены снижали, и текли куда надо каналы, и в конце куда надо впадали дети бывших старшин до майоров, до ледовых широт поднялись, потому что из тех коридоров им казалось подручнее вниз.
1: Был шторм, канаты рвали кожу с рук, и якорная цепь визжала чертом. Пел ветер песню грубую, и вдруг раздался голос:

внутрь ему, если мужчина. Если же нет, растереть. Я пожалел, что обречен шагать по суше, значит, мне не ждать подмоги.

спину. Будем в порту по часам. Так ему, сукину сыну, пусть выбирается сам. И мой корабль от меня уйдет. На нем должно быть люди выше сортом. Вперед смотрящий смотрит лишь вперед. Не видит он, что человек за бортом.

им не нужна, и величие. Вот под крыльями кончится лед, и найдут они счастье птичье, как награду за дерзкий полет. Что же нам не жилось, что же нам не спалось, что нас выгнало в путь по высокой волне? Нам сиянье пока наблюдать не пришлось. Это редко бывает, сиянье в цене. Тишина!

0: центре кораблей Сунды.
1: На судне бунт, над нами чайки реют. Вчера из-за дублонов золотых двух негодяев сдернули на рею, но мало, нужно было четверых. Ловите ветер всеми парусами, к чему гадать, любой корабль враг, удача миф. Но эту веру сами мы создали, поднявший черный флаг катился ком. По кораблю от бака забыто все, и честь, и кутежи. И подвывая, может быть, от страха, они достали длинные ножи. Ловите ветер всеми парусами, к чему гадать, любой корабль враг, удача миф. Но эту веру сами мы создали, поднявший черный флаг. Вот двое в капитана пальцем тычут, достать его, им не страшен черт. Но капитан вчерашнюю добычу при всей команде выбросил за борт. Ловите ветер всеми парусами, к чему гадать, любой корабль враг, удача миф. Но эту веру сами мы создали, поднявший черный флаг. И вот волна, подобной над гробью, все смыло, с горла сброшена рука. Бросайте за борт все, что пахнет кровью. Поверьте, что цена невысока. Ловите ветер всеми парусами, к чему гадать, любой корабль враг, удача здесь. И эту веру сами мы создали, поднявший черный флаг.
2: В редакцию телевизионной передачи «Очевидные и невероятные» из сумасшедшего дома с Канадчиковой дачи. Дорогая передача, во субботу чуть не плачь.

Вся канадчикова дача к телевизору рвалась. Вместо, чтоб поесть, помыться, там это уколоться и забыться, вся безумная больница у экранов собралась. Говорила моя руки, Краснобай и Баламут, про бессилие науки перед тайною Бермуд. Все мозги разбил на части, все извилины заплел, и канадчиковы власти колют нам второй укол. Уважаемый редактор, можете лучше прорисовать реактор, там про любимый лунный трактор. Ведь нельзя же год подряд то тарелки ми пугают, дескать, и подлые летают, то у вас собаки лают, то руины говорят. Мы кое в чем поднаторели, мы тарелки бьем весь год, мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет. А медикаментов груды мы в унитаз, кто не дурак. Вот это жизнь, и вдруг Бермуды, вот те раз нельзя же так. Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но на происки и бредни сети есть у нас и бредни, и не испортят нам обедни злые происки врагов. Это их худые черти мутят воду во пруду. Это все придумал Черчилль в 1918 году. Мы про взрывы, про пожары

Маг наша боже, развяжите полотенцы и на веры изуверцы, нам бермудно на сердце и бермудно на душе. 40 душ посменно воют, раскалились до бела. Во как сильно беспокоят треугольные дела. Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был. И тогда главврач Маргулис телевизор запретил. Вон он, змей в окне маячень, за спиною штепсель прячень, подал знак кому-то.

Мы откроем нашим чадам правду, им не все равно. Мы скажем удивительное рядом, но оно запрещено. Вон дантист, надомник Рудик, у его приемник Грундик. Он его ночами крутит, ловит контрфейерхе. Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком. И к нам попал в волнении жутком. И с номерочком на ноге он прибежал взволнован крайне и сообщением нас потряс, будто наш научный лайнер в треугольнике погряз. Скинул топливо и стратив, прям распался на куски. И двух безумных наших братьев подобрали рыбаки. Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме. Их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли. И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек, что бермудский многогранник — незакрытый пуп земли. Что там было? Как ты спасся? Каждый лес и приставал. Но механик только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался. Ну, сумасшедший, что возьмешь? Взвился бывший алкоголик, матершинник и крамольник. Надо выпить треугольник, на троих ее даешь. Разошелся, так и сыпить. Треугольник будет выпить, будь он параллелепипед, будь он круг, ядрен вож. Больно бьют под нашим душам голоса за тысячи миль.

«Жизнь квадрат» лектора из передачи, те, кто так или иначе говорят про неудачи и нервируют народ. Нас берите обреченных, треугольник вас, ученых, превратит.

0: мы напишем в спортлото.
1: Вы слушаете канал Высоцкий.
2: Холода, холода. Одна хижина.

платочки белые, платочки белые, платочки белые. Платочки белые, глаза печальные. Ты у окошечка стоишь не грустная,

Вагончик тронется, перо расстанется. Начнет выпытывать купе курящее про мое прошлое

0: Вы слушаете канал Высоцкий.
1: Песня микрофона, около которого поет певец.
2: Я глох от ударов ладоней, я слеп от улыбок певиц. Сколько лет я страдал от симфоний, потакал подражателям птиц. Сквозь меня многократно просеясь, чистый звук в ваши души летел. Стоп! Вот тот, на кого я надеюсь, для кого я все муки стерпел. Сколько раз меня шептали про луну, кто-то весело орал про тишину. На пиле один играл, шею спиливал, а я усиливал, усиливал, усиливал. На низах его голос утробен, на верхах он подобен ножу. Он покажет, на что он способен. Ну и

бильярдин играл, шею спиливал, а я усиливал, усиливал, усиливал. Только вдруг, человече, опомнись, что поешь, отдохни.

меня шептали про луну. Кто-то весело орал про тишину. На пилятин играл, шею спиливал, а я усиливал, усиливал, усиливал. В чем угодно меня обвините, только против себя

Динамики взвыли. Он сдавил мое горло рукой. Отвернули меня, умертвили, заменили меня на другой. Тот другой.

0: не мешали вранью.
1: Мы в чехле очень тесно лежали. Я штатив и другой микрофон. И они мне, смеясь, рассказали, как он рад был, что я заменен.
2: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки. А когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей, и перебросьте, перекиньте вы хоть жер через ручей. За посев ли, за покос ли, надо взяться поспешать, а прохлопав сами после.

0: бездну реки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки.
1: Еще бы не бояться мне полетов, когда начальник мой ЕБ Изотов всегда в больное колет, как игла. Эх, говорит салага, у них и то в Чикаго 3 дня назад авария была. Хотя бы сплюнул, все же люди братья, и мы с ним вдвоем и не под кумачом. Но знает черт, что я для предприятия, ну хоть куда, хоть как и хоть на чем. Я не в страхе, я на веселе, чтоб по трапу пройти не моргнув. Тренируюсь уже на земле, туго на туго пояс тяну. Но, слава богу, я не вылетаю, в аэропорте время коротаю. Еще с одним таким же побратим мы пьем 7-ю за день за то, что все мы сядем, и, может быть, туда.

должен я сам себя пристегнуть. Я к автомату в ем ума палата. Стою и улыбаюсь глуповато. Такое мне поведал автомат. Невероятно, в Ейске уже по-европейски свобода слова, если это мат. Мой умный друг к полудню стал ломаться. Уже наряд милиции.

0: вразумлять. Паша, Пашенька, Паша, Пашут, если нам по чуть-чуть добавлять, так на кой тебе шут, парашют? Друг рассказал, такие врать не станут. Сидел он раз, ремнями не затянут. Вдруг взрыв, а он и к этому готов. И тут нашел лазейку, расправил телогрейку и приземлился в клумбу от цветов. Мой вылет объявили, что ли, я бы чуть подремал, чуть-чуть не подымай. Но слышу, пассажир за ноябрь, ваш вылет переносится на май. Считайте меня полным идиотом, но я б и там летал Аэрофлотом. У них худба и в небо, хошь не хошь, а тут сиди и грейся, всегда задержка рейса, хоть день, а все же лишний проживешь. Хоть день, а все же лишний проживешь.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Объяснил мне.

как в юность мою, своими семью серебряными струнами. Я слышал вчера, кто-то пел на бульваре, был голос уверен, был голос красив, но кажется мне,

Вот вам авария в Замоскворечье. Трое везли хоронить одного все, и шофер получили увечья, только который в гробу ничего. Бабы по найму рыдали

А что ему дождь? От него не убудет. Вот у живущих закалка не та. Ну, а покойники...

0: Здесь впечатление от лекции о международном положении, которая была прочитана в Бутырской тюрьме, посаженным туда на 15 суток за хулиганство. Вот он рассказывает примерно так.
1: Я вам, ребята, на мозги не капаю, ну вот он перегиб и парадокс. Кого это выбирают римским папою, кого это запирают в тесный бокс?

Церковники-хлебальники разинули. Замешкался маленько Ватикан. Мы тут им папу римского подкинули. Из наших, из поляков, из славян. На Рафамин сижу на нарах, я в Нарафаминске я. Когда б ты знала жизнь мою губя, что я бы мог бы выйти в папы римские я, а в мамы взять, естественно, тебя. Жаль, на меня не вовремя накинули аркан, я б засосал стакан и в Ватикан. При власти, при деньгах ли прикоронили, судьба людей швыряет, как котят. Ну как мы место

Всю жизнь свою в ворота бью рогами, как барана, мне бы взять Коран и в Тегеран. В Америке ли, в Азии, в Европе ли, тот нездоров, а этот друг умрет. Вот вместо Голдемейр мы прохлопали, а там на четверть бывший наш народ. Маше Даян без глаза был и ранее, другой бы выбить, ночью подловив. И если ни к чему сейчас вы ранее, то я готов поехать в Тель-Авив. Возможностей хоть впору вчетвером нести, но каждый коренаст и голенаст. Ведь воспитали мы без ложной скромности наследника Анасиса у нас. Следите за больными умершими, уйдет вдова Анасиса Жаки. Я буду мил и смел с миллиардершами, лишь дайте только волю, мужики.

была, и подруга при ей, и что целовался на кухне с обоими. А на утро я встал, мне как давай сообщать, что, говорят, хозяйку ругал, всех хотел застращать, что быть-то голым скакал, быть-то песни орал. А отец говорил: у меня генерал. А потом рвал рубаху и бил себя в грудь, говорил, будто все меня продали. И гостям говорят, не давал продыхнуть, все донимал их блатными аккордами. А потом кончил пить, потому что устал, начал лопал крушить благородный хрусталь, лил на стены вино, а кофейный сервиз, растворивший окно, взял да и выбросил вниз. И никто мне не мог даже слова сказать, но потом потихоньку оправились, навалились гурьбой, стали руки вязать. И в конце уже все позабавились, кто плевал мне в лицо, а кто водку лил в рот, а какой-то танцор бил ногами в живот, а молодая вдова, верность мужу храня,

0: Дело с концом развязали, но вилки попрятали. Тут вообще началось, не опишешь слова. И откуда взялось столько силы в руках? Я, как раненый зверь, напоследок чудил, выбил окна и дверь, и балкон уронил. Ой, где был я вчера? Не найду днем с огнем. Только помню, что стены с обоями, и осталось лицо, и побои на нем. Ну куда теперь выйти с побоями, если правда оно? Ну все, ну хотя бы на треть. Остается одно, только лечь помереть. Хорошо, что вдова все смогла пережить, пожалела меня и взяла к себе жить.
1: Но я скачу иначе, по камням, по лужам, по росе. Бег мой назван и находил, значит, по-другому, то есть не как все.

шпоры в ребра мне. Зуба скалят первые ряды. Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. Нет,

0: Вы слушаете канал Высоцкий.
1: Песня называется «Смотрины». Там у сосед пир горой, и гость солидный налитой. Ну а хозяйка хвост трубой идет к подвалам. Замок врезают с ключи, вынимаются харчи, и с тягой ладится в печи с поддувалом. А у меня сплошные передряги, то в огороде недород, то скот падет, то печь чадит от нехорошей тяги, а то щеку на сторону ведет. Там у сосед мясо в щах, на всю деревню хруст в хрящах, и дочь невест вся в прыщах, дозрела, значит. Смотрины, стало быть, у них на 100 рублей блинов одних, и даже тощенький жених поет и скачет. А у меня цепные псы взбесились, средь ночи с лая перешли на вой. Да на ногах моих мозоли прохудились, а топотни по комнате пустой. Ох, у соседа быстро пью, а что не пить, когда дают, а что не петь, когда уют и не накладно. А тут вон баба на сносях, гусей некормленных косяк, да дело даже не в гусях, а все неладно. Тут у меня постены появились, я их гоню и так, и сяк, они опять. Да в неудобном месте чирий вылез, пора пахать, а тут не сесть, не встать. Сосед маленочек прислал, он от щедрот меня позвал. Ну, я, понятно, отказал, а он сначала должно литровую огрел. Ну и, конечно, подобрел, и я пошел, попил, поел, не полегчало.

невеста вон вся рыдает наверху. Сосед орет, что он народ, что основной закон блюдет. Мол, кто не ест, тот и не пьет. И выпил, кстати. Все сразу повскакали с мест, но тут малец с поправкой влез. Кто не работает, не ест, ты спутал, батя. А я сидел с засаленной трешкой, чтоб завтра гнать похмелье мое в обнимочку с обшарпанной гармошкой. Меня и пригласили за нее. Сосед другую литру съел, и осовел, и обсовел. Он захотел, чтобы я попел, зря, что ли, поили. Меня схватили за бока два здоровенных мужика.

0: потроха. Потом поймали жениха и долго били. Потом пошли плясать в избе. Потом дрались не по злобе и все хорошее в себе. Да истребили, а я стонал, в углу болотной выпью, набычась, а потом и по два час. И думал я, с кем я завтра выпью, из тех, с которыми я пью сейчас. На утро там всегда покой, и хлебный мякиш за щекой, и без похмелья перебой, еды навалом. Никто не лается в сердцах, собачка мается в сенцах, и печка в синих изразцах, и с поддувалом. А у меня и в ясную погоду хмарь на душе, которая горит. Хлебаю я колодезную воду, чиню гармошку, и жена корит.
1: Сейчас открыли границу со стороны Финляндии. Односторонний. Вот. Ну, односторонний пока открыли границу.
2: На границе с Турцией или с Пакистаном полоса нейтральная, а справа где цветы, наши пограничники с нашим капитаном, а на левой стороне ихние посты, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Капитанова невеста жить решила вместе, прикатила, говорит, милый тёта сё, надо ж хоть букет цветов подарить невесте. Что за свадьба без цветов, пьянка, да и всё, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. А к ихнему начальнику точно по повестке тоже баба прикатила, налетела блажь. Тоже милый говорит, только по-турецки. Свадьба будет, говорит, свадьба и шабаша на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наши пограничники, храбрые ребята, трое вызвались идти, а с ними капитан. Ну разве знать они могли про то, что азиаты порешили в ту же ночь дарить по цветам, ведь на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Пьян от запаха цветов капитан мертвецкий, ну а ихний капитан тоже в доску пьян. И повалился он в цветы, охнув по-турецки, и по-русски крикнув «мать», рухнул капитан, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Спит капитан, и ему синится, что открыли границ, как ворота в Кремле. Ему и Наське не нужна была чужая заграница. Он пройтись хотел по ничейной земле. Почему же нельзя? Ведь земля-то ничья, ведь она нейтральная, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты.
3: Свою песня про попутчика. Хоть бы у облачка, хоть бы тучика в этот год на моем горизонте. Но однажды я встретил попутчика, расскажу про него, знакомьтесь. Он спросил: вам куда? Да Вологды. Ну, да Вологды, это полбеды. Чемодан мой от водки ломится, предложил я, как полагается. Может, выпить нам, познакомиться, поглядим, кто быстрей сломается. Он сказал: вылезать нам в Вологде, ну а Вологда — это Вологде. Я не помню, кто первый сломался, помню, он подливал, поддакивал, мой язык как шнурок развязался. Я кого-то ругал, оплакивал, и проснулся я в городе Вологде, но убей меня, не припомню где. А потом мне пришили дельце по статье Уголовного кодекса. Успокоили, все перемелится, дали срок, не дали опомниться. 58-ю дают статью, говорят: ничего, вы так молоды. Если б знал я, с кем еду, с кем водку пью, он бы хрен доехал до Вологды. Он живет себе в городе Вологде, а я на севере, а север Вологде. Все обиды мои годы стерли, но живу я теперь как в наручниках. Мне до боли, до кома в горле, надо встретить того попутчика. Но живет он в городе Вологде, а я на севере, а север Вологде.
4: Вы слушаете канал «Высоцкий».
5: Ваньте по-черному. Копии. Слышишь мысли свои вздорные?

0: собирался, я из дела ушел. Я из дела ушел, из большого хорошего дела ничего не унес, отвалился, в чем мать родила. Не за тем, что приспичило мне, просто время приспело. Из-за синей горы понагнало другие дела. Мы многое из книжек узнаем, а истины передают из устно. Пророков нет в отечестве своем, но и в других отечествах не густо. Растащили меня, и, как водится, львиную долю получили не те, кому я б ее отдал. И так я по скользкому полу иду, каблуки канифолю, подымаю с лестницы и прохожу на чердак. Пророков нет, не сыщешь днем с огнем. Ушли и Магомед, и Заратустра. Пророков нет в отечестве моем, но и в других отечествах не густо. А внизу говорят, от добра ли, от зла ли, не знаю. Хорошо, что ушел, без него стало дело верней. Паутину в углу с образов я ногтями сдираю. Тороплюсь, потому что за домом седлают коней. Открылся лик, я стал к нему лицом, и он поведал мне светло и грустно. Пророков нет в отечестве твоем, но и в других отечествах не густо. Я влетаю в седло, я врастаю в коня тело в тело. Конь падет подо мной, я уже закусил у дела. Я из дела ушел, из такого хорошего дела. Из-за синей горы понагнало другие дела. Скачу, хрустят колосья под конем, но ясно различимо из-за хруста. Пророков нет в отечестве своем, но и в других отечествах не густо.
1: Горизонт.
0: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте, мой финиш — горизонт, а лента — край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условие таково, чтоб

мотором. То черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут. Догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег, с

мой финиш, горизонт по-прежнему далек. Я ленту не порвал, но я покончил с тросом. Канат не пересек мой шейный позвонок, но из кустов стреляют по колесам. Меня ведь не рубли, на гонку завели, меня просили

0: рассказывают года. Я горизонт промахиваю схода.
1: Вы слушаете канал Высоцкий.
2: Есть на земле предостаточно раз, просто цветная палитра. Воздуху каждый вдыхает за раз 2,5 литра. Если так дальше, то полный привет, скоро конец нашей эры. Ведь китайцы за несколько лет землю лишат атмосферы. Сон мне туснился неделю подряд, сон с пробуждением кошмарным. Будто я в том, а на кухне сидят Мао Цзэдун с Лисенманом. И что раскололся наш маленький шар на 3 огромные части. Нас миллиард, их миллиард, а остальное китайцы. И что подают мне какой-то листок, а, мол, подписывай, нужен. Мол, очень нам нужен ваш Дальний Восток. Ох, как ужасно нам нужен. Только об этом я с ним вспоминал, только о нем я и думал. Я сослуживц по пьянке назвал Мао, простите, Цзэдуном. Но в скорости мы на Луну полетим, и что нам с Америкой драться? Левую нам, правую им, а остальное китайцам. Левую нам, правую им, а остальное китайцам.
3: Она была чиста, как снег зимой. В грязь соболя, иди по ним по праву. Но вот мне руки жжет ее письмо. Я узнаю мучительную правду. Не ведал я смиренье, только маска. И маскарад закончится сейчас. Да в этот раз я потерпел фиаско. Надеюсь, это был последний раз. Подумал я,

метель не заметет. Итак, я оставляю позади под этим серым неприятным небом дурман фиалок наготу гвоздик и слезы вперемешку с талым снегом.

0: бежу навстречу новым поединкам. И, как всегда, намерен побеждать. В Ленинграде городе у пяти углов получил по морде Саня Соколов. Пел не музыкально, скандалил. Ну и значит правильно, что дали. В Ленинграде городе тише благодать. Где шпана и воры, где дым, да просто не видать. Не сравнить с Афинами, прохладно. Правда, шведы с финами, ну ладно. В Ленинграде городе, как везде, такси. Но не остановите, даже не проси. Если сильно водку пьешь по пьянке, не захочешь, а дойдешь к стоянке.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Сегодня не слышно биенье сердец. Оно для аллей и беседок. Я падаю грудью, хватая свинец. Подумать успев напоследок. На этот раз мне не вернуться. Я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Вот кто-то решит после нас хоть потоп. Как в пропасть шагнул из окопа. А я для того свой покинул окоп. Чтоб не было

а сыновья уходят в бой. Кто сменит меня, кто в атаку пойдет, кто выйдет к заветному мосту. И мне захотелось, пусть у

со мной. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться, а сыновья уходят в бой. Разрывы глушили биенье сердец, мое же мне громко стучало, что все же конец мой еще не конец. Конец — это чье-то начало. Сейчас глаза мои сомкнутся, я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели, не успели оглянуться, а сыновья уходят в бой. А сыновья уходят в бой. А сыновья уходят в бой.

Жары над страной все выше, злее, веселей. Их подблески плясали в два притопа, три прихлопа. Но вот судьба и время пересели на коней, а там в галоп под пули в лоб, и мир ударил в озноб.

Он найдет увертливый поводья, словно угри. Испутанные волосы и мысли на бегу, а ветер дул и расплетал нам кудри, и распрямлял извилины мозгу. Ни бегство от огня, ни страх погони, ни причем, а время подскакало, и фортуна улыбалась, и сабли седоков скрестились солнечным лучом. Седок поэт, а конь пегас, пожар померк, потом погас, а скачка разгоралась, еще не видел свет подобного аллюра, копыта бегала.

чаще била в цель, и кто кого азартней перепляса, и кто скорее в этой скачке опоздавших нет, а ветер дул с костей сдувая мясо, и радуя прохладою скелет. Удача впереди, исцеление больным. Впервые скачет время напрямую, не по кругу. Обещанное завтра будет горьким и хмельным. Легко скакать, врага видать, и друга тоже. Благодать, судьба летит по лугу. Доверчивую смерть в круг пальца обернули. Замешкалась она, забыв махнуть косой.

0: Убитых выносили на себе. Убитых выносили на себе. Убитых выносили на себе.
1: Вот я хочу спеть вам песню, не помню, пел я ее или нет. Вдруг она мне сегодня пришла на ум. Я как-то написал песню на сюжет. Вернее, мне его не давали, этот сюжет, а просто рассказали такую странную историю. Однажды, некоторое количество лет тому назад, пригласили к нам, вернее, в совместную картину, которая сделалась нами, итальянцами, там, американцами и так далее, в «Красную палатку» пригласили известного актера Шона О'Коннери, который играл Джеймса Бонда во многих-многих фильмах на Западе. Он там очень популярный человек, вообще суперзвезда и так далее. Его знают все, там рвут его на части. В общем, ходить он там не может и вообще ходит в маске, красится и так далее. Вообще он, значит, приехавший к нам, он все беспокоился, что его тут совсем в этой дикой стране разорвут на части. Но он сошел как-то в аэропорту, никто не обращает внимания. Ходил, ходил, две недели дышал полной грудью и говорит, как прекрасно, как хорошо тут, смотри, как. А потом заскучал, затасковал. И, значит, говорит, надо бы какой-нибудь вечер организовать, хоть повеселиться немножко. Ну и там администрация тут же моментально на подхвате, быстро все организовали. Купил он в «Березке» всякого джину, висок там, всего, полный стол, стол ломился. Ну и пригласили гостей, и девушки были тоже красивые. Но они как-то на него не обратили внимания, потому что вообще он уже сидеющий человек, лысоватый, полноватый и совсем не такой, как на экране. И думали, что это какой-нибудь там, ну, осветитель, бог его знает. Потом он еще по-русски ни бельмеса не понимает, все время только по-американски. Значит, и совсем никакого контакта у него не было ни с кем. И, в общем, короче говоря, все выпили, съели, разошлись. И он один остался около стола разрушенного и говорил, да, это правда таинственная страна.

ходить он по тапу. Дает долар носильщику на лапу и прикрывает личность на ходу. Вдруг кто-то шасть на газике к агенту и киноленту вместо документу, что, мол, свои, мол, хаву ду-ю-ду. Огромная колонна стоит сама в себе, но встречает чемпиона по стендовой стрельбе. Попал во все, что было, он выстрелом с руки, поем, бабье с ума сходила и тоже мужики. Довольный, что его не узнавали, он... А, нет, пардон.

водки на шестерке прибежали. И недоразумения замяли, и разменяли фунты на рубли. Уборщица ворчала: вот

0: Вы слушаете канал «Высоцкий».
1: Здесь называется «Разведка боем». Это была такая операция во время войны, но это вы, наверное, знаете, когда на переднюю линию выходило несколько человек, в основном добровольцы, обнаруживали себя, и немцы обнаружили свои огневые точки противника, и потом их уже подавляли. Вот называется песня «Разведка боем». Я стою спиною к строю, только добровольца и шаг вперед. Нужно провести разведку боем. Для чего? Да кто ж там разберет? Так кто со мной, с кем идти? Так Борисов, так Леонов. А еще этот тип из второго батальона. Мы ползем к ромашкам, припадая. Ну-ка, старшина, не отставай! Ведь на фронте два передних края. Наш, а вот он их, передний край. Так кто со мной, с кем идти? Так Борисов, так Леонов, да еще этот тип из второго батальона. Проволоку грызли без опаски. Ночь темно, и не видать низги. В 20 шагах чужие каски, с той же целью защитить мозги. Так кто со мной, с кем идти, так Борисов, так Леонов, да еще этот тип из второго батальона. Скоро будет Надя с шоколадом. В 6 они подавят нас огнем. Хорошо, нам этого и надо. С Богом потихонечку начнем. Так с кем обратно идти? Где Борисов, так Леонов, а? Еще этот тип из второго батальона. Пулю для себя не оставляю. Взот накрыт и рассекречен тот. А этот тип, которого не знаю, очень хорошо себя ведет. С кем обратно ползти? Где Борисов? Где Леонов? Эй, ты жив? Эй, ты! Тип из второго батальона на НП. Наверное, в восторге, но фуражки сняли из-за нас. Правильно считай, что двое в морге, двое остаются про запас. С кем обратно ползти? Где Борисов? Где Леонов? Правда, жив этот тип из второго батальона, я стою спокойно перед строем. В этот раз стою к нему лицом. Кажется, чего-то удостоен, награжден и назван молодцом. А вот с кем в другой раз ползти? Где Борисов, где Леонов? И парнишка затих из второго батальона. Песня о новом времени. Как призывный набат прозвучали в ночи тяжело шаги. Значит, скоро и нам

неизвестно к какому концу, унося седоков. Наше время иное, лихое, но счастье.

0: А когда отгрохочет, когда отгорит и отплачется, и когда наши кони устанут под нами скакать, и когда наши девушки сменят шинели на платьица, не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять. Не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять.
1: Миша Шмякину. Последняя песня серии «Поколение». Побег на рывок.
2: Был побег на рывок, наглый, глупый, дневной.

двое в такт сопя на бегу, на виду у конвоя да по пояс.

зачухавших завышек три ствола. Все лежали плашмя, в снег уткнули носы, а за нами двумя

но свыше свышек все предрешено. Там у стрелков мы дергались в прицеле. Умора просто, да чего смешно.

А я за новым сроком за побег. Я сначала грубил, а потом перестал целый взгляд.

в изолятор не залезал, и вот они рубцы. Надо б нам вдоль реки. Он был тоже не слаб, чтобы им не с руки, чтоб собакам не слаб. Вот и сказки конец, зверь бежал.

0: пусть они болят, чтоб лучше помнить, пусть они болят.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять, едва не зашло на востоке. Мы не мерим землю шагами, понапрасну цветы.

никто б не нашел, даже если б хотел руки кверху, поднявших всем живым. Ощутимая польза от дел, как прикрытие используем павших. Этот глупый свинец всех ли сразу найдет?

0: Ого, однако же гимнасточка. Глянь, что творить, хотя в летах. Хотя у нас в кафе молочном ласточка, официантка может так. А у тебя, подруги, Зин, все вяжут шапочки для зим, от ихних скучных образин дурей, Зин.
1: Как Вань, а Лилька Федосеева, кассирша из ЦПКО. Помнишь, нет? Ты к ней приставал на новоселье, не помнишь, нет? Она так очень ничего. А чем ругаться лучше, Вань? Поедем в отпуск в Ереван. Ну что, отстань, всегда отстань. Обидно, Вань.
2: Вы слушаете канал Высоцкий.
3: Песню еще одну. Это такая была комедийная заставка. Я сейчас пою вам песню из спектакля нашего театра «Павшие живые». Я работаю в театре на Таганке. Вот. Вот. Я спою песню из спектакля «Павшие живые». Эта песня, она в новелле, в таком в эпизоде, где заняты два человека, автор и Гитлер. Гитлер. И там есть песня немецких солдат. Эта песня, там нужна, просто потребовалась такая бравая песня, как они шли в начале войны. Вот, песня немецких солдат. Ну, что с ними стало, всем известно. А тогда они были в 41-м бравыми солдатами.
4: Солдат на все готов,

Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одном.

рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

0: Торопись, тощий гриф над страною кружит, лес обитель твою по весне навести. Слышишь, гулко земля под ногами дрожит, видишь, плотный туман над полями лежит. Это росы вскипают от ненависти. Ненависть в почках набухших томится, ненависть нас затаенно бурлит, ненависть потом сквозь кожу сочится, головы наши палит. Погляди, что за рыжие пятна в реке, зло решило порядок в стране навести. Рукояти мечей холодеют в руке, и отчаяние бьется, как птица в виске, и заходится сердце от ненависти. Ненависть юным уродует лица, ненависть просится из берегов, ненависть жаждет и хочет напиться черною кровью врагов. Да, нас ненависть плен захватила сейчас, но не злоба нас будет из плена вести. Ни слепая, ни черная ненависть в нас, свежий ветер нам высушит слезы у глаз. Справедливой и подлинной ненависти. Ненависть, пей, переполнена чаша, ненависть требует выхода, ждет. Но благородная ненависть наша рядом с любовью живет. Ненависть. Ненависть. Ненависть.
1: Вы слушаете канал Высоцкий.
2: Про Сережку Фомина.
3: Я рос, как все, дворовая шпана. Мы пили водку, пели песни ночью. И не любили мы Сережку Фомина за то, что он всегда сосредоточен. И не любили мы Сережку Фомина за то, что он всегда сосредоточен. Сидим раз у Сережки Фомина, мы у него справляли наши встречи. И вот о том, что началась война, сказал нам Молотов в своей известной речи. И вот о том, что началась война, сказал нам Молотов в своей известной речи. В военкомате мне сказали: «Старина, тебе броню дает родной завод компрессор». Я отказался, а Сережку Фомина спасал от армии отец его профессор. Я отказался, а Сережку Фомина спасал от армии отец его профессор. Кровь лью я за тебя, моя страна, и все же мое сердце негодует. Кровь лью я за Сережку Фомина, а он сидит и в ус себе не дует. Кровь лью я за Сережку Фомина, а он сидит и в ус себе не дует. Но, наконец, закончилась война, с плеч сбросили мы, словно тонны груза. Встречаю я Сережку Фомина, а он герой Советского Союза. Встречаю я Сережку Фомина, а он герой Советского Союза.
4: А под него вода течет, а на камне написано слово. Кто направо пойдет, ничего не найдет, а кто прямо пойдет, никуда не придет. Кто налево пойдет, ничего не поймет, и не за грош пропадет. Перед камнем стоят и без коней, и без мечей, и решают, идти или не надо. Был один из них зол, он направо пошел, в одиночку пошел, ничего не нашел, ни деревни, ни сел, и обратно пришел. Прямо нету пути, никуда не прийти, но один не поверил в заклятие, и, подобравши подол, напрямую пошел, сколько он ни бродил, никуда не добрел, он вернулся и пил, и обратно пришел.

0: третий был дурак, ничего не знал и так, и пошел без опаски налево. Доголь коротко шагал и совсем не страдал, пил, гулял и отдыхал, ничего не понимал, ничего не понимал. Так всю жизнь и прошагал, и не сгинул, и не пропал.
1: Четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг, но с ветром худо и в трюме течи. А капитан нам шлет привычный знак: еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят в бинокли в трубы сотни глаз и видят нас от дыма злых и серых, но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах. Неравный бой, корабль кренится наш. Спасите наши души, человечьи! Но крикнул капитан на абордаж: еще не вечер, еще не вечер. Кто хочет жить, кто весел, кто нетля,

0: капитан, еще не вечер!
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Если б водка была на одного, как чудесно бы было, но всегда покурить на двоих, но всегда распивать на троих. Что же на одного колыбель и могила? От утра и до утра раньше песни пели, как из нашего двора все поразлетелись навсегда. Кто куда на долгие года? Говорят, что жена на одного, спокон веку так было. Но бывает жена на двоих, но бывает она на троих. Что жена на одного колыбель и могила? От утра и до утра

0: всегда, кто куда, на долгие года. Сколько ребят у нас в доме живет, сколько ребят в доме рядом, сколько блатных по этапу пойдет, сколько блатных еще сядут навсегда, кто куда, на долгие года.
1: Про личность в штатском. Перед выездом за гранку заполняешь кучу бланков, и это еще не беда. Но в составе делегации с вами есть личность в штатском завсегда. А за месяц до вояжа инструктаж проходишь даже. Как там проводить все дни, чтоб поменьше безобразий, а потусторонних связей? Ни-ни-ни. Личность в штатском парень рыжий мне представился в Париже. Будем говорить, с вами жить, я не один. Вел нагрузки, жил по-бруйски, папа русский, сам я русский, не судим. Исполнительный на редкость соблюдал свою секретность и во всем старался мне помочь. Он теперь по роду службы дорожил моей дружбой день и ночь. На экскурсию по Риму я решил без Никодима. Он всю ночь писал и вот уснул. Но личность в штатском оказалась раньше боксом увлекалась, не рискнул. Со мной он завтракал, обедал, он везде за мною следом, будто у него нет дел. Я однажды глипорядку заглянул в его тетрадку, обалдел. Он писал такая стерева, что в Париже я на мэра с кулаками нападал, что я к женщинам не сдержан и влиянием подвержен запада. Значит, личность может даже заподозрить шпионажи. Вы прикиньте, что? Да, да. И это значит, не увижу я ни Риму, ни Парижу никогда.
2: Как призывный набат прозвучали в ночи тяжело шаги.
3: Я не лазил по карманам. В воскресенье отдыхать, вот мой девиз. Вдруг свисток меня хватают и обзывают хулиганом. А один узнал, кричит, рецидивист. Брось, товарищ, не ершись, моя фамилия Сергеев. А вот кто рецидивист, ведь я ж понятия не имею. Это был воскресный день, но мусора не отдыхают. У них тоже план, давай хоть удавись. Ну а если перевыполнят, так их там награждают. На вес золота там вор рецидивист. С уважением мне садист, угощают беломором. Значит, я рецидивист, распишись под протоколом. Это был воскресный день, светило солнце, как бездельник. И все люди, кто с друзьями, кто с семьей. Ну а я сидел, скучал, как в самый гнусный понедельник. Мне майор попался, очень деловой. Сколько раз судились вы, плохо я считать умею. Но все же вы рецидивист? Да нет, товарищ, я Сергеев. Это был воскресный день, а я потел, я лез из кожи. Но майор был в математике гораз. Он чего-то потом умножил, подытожил и сказал, что я судился 10 раз. Вот мне начальник лист расписался, как умею. Написал «рецидивист» по фамилии Сергеев. Это был воскресный день, я был усталым и побитым. Но одно я знаю, одному я рад. 7-летний план поимки хулиганов и бандитов я ведь тоже внес свой очень скромный вклад.
4: Если так спортивно подготовлена аудитория, я спою еще несколько шуточных спортивных песен. У меня много их было, я даже сейчас не помню. Я попытался был написать их штук 49, как в спортлото, но потом ни разу не выигравши бросил это занятие. Вот. Были такие песни, например, про футбол там. Ну что ж, Пеле, как Пеле, объясняю Зиния. Ест Пеле крем-брюле вместе с Жерзиния. Такая песня. Или потом. Мяч затаился в стриженной траве. Секунда паузы на поле и в эфире. Они играют по системе W. А нам плевать, у нас 4-2-4. Или, предположим, на уход Яшина у меня была песня, которую я даже хотел ему спеть по телевидению, но не удалось, я просто так ему послал. Да, сегодня я в ударе, не иначе. Надрываются в восторге москвичи, а я спокойно прерываю передачи и вытаскиваю мертвые мячи. Номер 9 в 22 знаменит, не бежит он, а едва семенит. Вот удар и мяч, звеня, в левый угол от меня залетает и победно лежит. А там его все время репортер просит, чтобы он пропустил один гол и дал ему снять, сделать хороший снимок. И, наконец, Яшин соглашается. Это был единственный гол, который он пропустил за всю свою жизнь. Жаль.

0: Пившись над фоторепортером.
1: Следующая песня не состоялась.
2: Мишка Шифман башковит. У его предвидения.
3: Что мы видим, говорит, кроме телевидения? Смотришь конкурс в Сопоте и глотаешь пыль. А кого не попадя, пускают в Израиль.
2: Мишка также сообщил по дороге в Мневники. Говорит, Голду Мейер я словил в радиоприемнике. И такое рассказал, ну, до того красиво, что я чуть было не попал в лапы Тель-Авива. Я сперва-то был не пьян, возразил два раза я. Говорю, Маше Даян, сука одноглазая, агрессивный бестия, чистый фараон. Ну а где агрессия, там мне не резон. Мишка тут же впал в экстаз после литры выпитой и говорит, они же нас выгнали с Египта, оскорбление простить не могу такого. Я, говорит, позор желаю смыть с Рождества Христова. Мишка взял меня за грудь, говорит, мне нужна компания, ведь мы ж с тобой не как-нибудь, то есть здравствуй, до свидания. Мы побредем, паломники, чувства придавив. Говорит, а хрен ли нам мневники, едем мы в Тель-Авив.
3: Я сказал, я вот он весь, ты же меня спас в порту, но одна загвоздка есть, русский я по паспорту, только русский в родне. Прадед мой самарин, если кто и влез ко мне, так и тот татарин.
2: Мишку Шифман не трожь, с Мишкой прочь сомнения. У его евреи сплошь, в каждом поколении. Он дед параличом разбит, бывший врач-вредитель. А у меня антисемит на антисемите. Мишка-врач, он вдруг затих, в Израиле без наих. Там их гинекологов одних, ну как собак нерезанных. И нет зубным врачам пути, потому что слишком много просится. А где на всех зубов найти, значит и безработица. Мишка мой кричит, к чертям, виза или ванная. Едем, Коля, море там, Израиль и ванная. Видя Мишкину тоску, а он в тоске опасной, я еще хлебнул кваску и сказал, согласен.
3: Хвост огромный в кабинет, из людей, пожалуй, 100. Мишки там сказали нет, но мне, пожалуйста. Он кричал, ошибка тут, это я еврей. А ему говорят, не шибко тут, выйди он из дверей.
2: Мишку мучить вопрос, кто здесь враг таинственный? А ответ безумно прост, и ответ единственный. Я в порядке, тьфу-тьфу-тьфу. Мишка бьет проклятую и говорит, что за графу не пустили пятую.
4: Вы слушаете канал «Высоцкий».
5: В охмелю слегка лесом правил я. Не устал пока, пел за здравие. А умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные.

проглочу, вместе с грязью слюну, штоф у горла скручу и опять затяну. Очи черные, как любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взглянул, и присвистнул аж. Лес стеной впереди, не пускает стена, кони прядут ушами, назад подают. Где просвет, где прогал, не видать ни рожна.

погони той. Вовсе хмель иссяк, мы на кряж крутой, на одних осях, в хлопьях пены мы,

0: поводу. Спаси Бог вас, лошадки, что целым иду.
1: Сегодня я большой охотою распоряжусь своей субботою. И если Нинка не капризная, распоряжусь твоею жизнью я. Постой, чудак, она ж наводчица. Зачем? Да так уж очень хочется. Постой, чудак, у нас компания. Пойдем в кабак, зальем желание. Сегодня вы меня не пачкайте. Сегодня пьянка мне до лампочки. Сегодня Нинка соглашается. Сегодня жизнь моя решается. Ну и дела же с этой Нинкою. Она жила со всей ордынкою. И с нею спать, ну, кто захочет сам. А мне плевать, мне очень хочется. Сказала, любит, все заметана. Отвечу, рубь за то, что врет она. Она ж того ко всем ведь просится. А мне чего? Мне очень хочется. Она ж хрипит, она же грязная. И глаз подбит, и ноги разные. Всегда одета, как уборщица. Плевать на это очень хочется. Все говорят, что не красавица. А мне такие больше нравятся. Ну что ж такого, что наводчица? А мне еще сильнее хочется.
2: Я когда-то умру. Мы когда-то всегда умираем. Как бы так угадать, чтоб не сам, чтобы в спину ножом. Убиенных щадят, отпивают и балуют раем. Не скажу про живых, а покойников мы бережем. В грязь ударю лицом, завалюсь покрасивее на бок, и ударит душа на ворованных клячах в галоп. В дивных райских садах

без промаха в лоб. Прискакали, гляжу, пред очами не райское что-то.

0: Вы слушаете канал Высоцкий.
1: Песня называется «Я был слесарь шестого разряда».
2: Я был слесарь шестого разряда, я получку на ветер кидал, а получал я всегда сколько надо и плюс премию в каждый квартал. Если пьешь, понимаете сами, должен что-то иметь человек. Ну и кроме невесты в Рязани у меня две шалавы в Москве. Шлю посылки и письма в Рязань я, а шалавам себя и вино. Каждый вечер одно наказание и всю ночь истязание одно. Вижу я, что здоровье тает, на работе все брак и скандал. Никаких моих сил не хватает и плюс премии в каждый квартал. Синяки и морщины на роже, и сказал я тогда им без слов: нафиг вас, мне здоровье дороже, поищите других фраеров. Если б знали, насколько мне лучше, как мне чудно, хоть кто б увидал. Я один пропиваю получку и плюс премию в каждый квартал.
3: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня, опять как вчера, обложили меня

охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, и лаются и торфоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных

0: «Кругом 500» песня называется. Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в вуз не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Но был донос и был навет, кругом 500 и наших нет. Был кабинет с табличкой «Время, уважай». Там прямо без соли едят, там штемпель ставят наугад, кладут в конверт и посылают за мажай. Потом зачет, потом домой, с семью годами за спиной. Висят года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге МАЗ, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчит. Хоть бы кричал, аж зло берет. Назад 500, 500 вперед. А он зубами танец, саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот МАЗ на стройках ждут. А наше дело сел, поехал, ночь, полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, 500 вперед, сигналим зря, пурга, и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот МАЗ огнем горит. Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет, так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он за гаечный, за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня, тут глядит в глаза и холодно спине. А что ему кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне? И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500, ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач. И МАЗ попал, куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Песня называется «Тюменьская нефть».
3: Один чудак из партии геолога сказал мне, вылив грязь из сапога: послал же Бог на головы нам олухов, откуда нефть, когда кругом

Болото вы вгоняете деньгу, и ж люди пешие в центры из Тюменья. Дела идут, все более-менее. Мне отвечают, что у них сложилось мнение, что меньше боли у нас, а больше менее. А мой рюкзак пустой на треть, а с нефтью как, да будет нефть. Давно прошли открытие эпидемии, и с лихорадкой поисков борьба, и дали заключение в академии. В Тюмени с нефтью полная труба. Нет бога нефти здесь, перекочую я. Раз бога нет, не будет короля. Но только вот утром и носом чую я, что подо мной не мертвая земля, и ж люди пешие в центр из Тюменья. Дела идут, так все нормально, все более-менее. Мне отвечают, что у них сложилось мнение, что меньше боли у нас, а больше-менее. Пустой рюкзак исчезла снеть, а с нефтью как, да будет нефть. И нефть пошла, мы по болотам рыская, не на пол-литра выиграли спор. Тюмень, Сибирь, земля ханты-мансийская сквозила нефтью из открытых пор. Моряк, с которым столько переругано, не помню уж, с какого корабля, все перепутал и кричал испуганно: «Земля! Глядите, братики, земля!» И ж люди пеши в центр из Тюменья. Дела идут, все более-менее, что прочь сомнения, что есть месторождение, что больше боли у нас, а меньше-менее. Так я узнал, бог нефти есть, и он сказал: «Копай».

0: двумя канистрами холодный душ из нефти принимал. И ожила земля, и помню ночью я на той земле танцующих людей. Я счастлив, что, превысив полномочия, мы взяли риск и вскрыли вены ей.
1: Я вырос в ленинградскую блокаду, но я тогда не пил и не гулял. Я видел, как горят огнем бадаевские склады, в очередях за хлебушком стоял. Граждане смелые, я что ж тогда вы делали, когда наш город счет не вел смертям? Ели хлеб с икоркою, а я считал махоркою окурок с под платформы черти с чем напополам. От стужи даже птицы не летали, а вору было

нечего украсть. Родителей моих в ту зиму ангелы прибрали, а я боялся только бы не упасть. Было здесь дофига голодных и дистрофиков, все голодали, даже прокурор. А вы в эвакуации читали информации и слушали по радио отцов информбюро. Блокада затянулась даже слишком. Но наш народ врагов своих разбил, и можно жить, как у Христа, за пазухой под мышкой, но только вот мешает бригадмил. Я скажу вам ласково, граждане с повязками, в душу ко мне лапами не лезь. Про жизнь вашу личную и непатриотичную знают уже органы и ВЦСПС.

0: и арены, на них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю.
1: Вы слушаете канал Высоцкий.
2: Оно и есть, словно в старе, словно в старе. Если шел в разрез на фонарь, если воровал, значит сел, значит сел. А если много знал, под расстрел, думал я, наконец, не увижу я скоро лагерей, лагерей.

мысли много знал. Под расстрел, так зачем? Проклинал свою горькую долю. Видно зря, видно зря. Так зачем я так долго стремился на волю? В лагерях бродят толпы людей, на людей не похожих, равнодушных, слепых. Я заглядывал в черные лица прохожих, не своих, не чужих. Так оно и есть, словно в старе, словно в старе. Если шел вразрез

0: расстрел, под расстрел.
1: Слушайте, песня называется «О моем старшине».
2: Я помню рай, военкомат. Десант не годен, так-то, брат. Таким, как ты, там не впротык, и дальше смех. Малый с тебя какой солдат, тебя хоть сразу в медсанбат, а из меня такой солдат, как изо всех. Малый с тебя какой солдат, тебя хоть сразу в медсанбат, а из меня такой солдат, как изо всех. А на войне, как на войне, а мне и вовсе, мне вдвойне, присохла к телу гимнастерка на спине. Я отставал, сбоил в строю, но как-то раз в одном бою, не знаю чем, я приглянулся старшине. Шумит окопная братва. Студент, а сколько дважды два? Эй, холостой, а правда графом был Толстой? А кто егонная жена? Но тут встревал мой старшина. Иди поспи, ты не святой, а утром бой. И только раз, когда я встал во весь свой рост, он мне сказал: ложись! И дальше пару слов без падежей. К чему две дырки в голове? И вдруг спросил: а что в Москве? Неужто вправду есть дома в пять этажей? К чему две дырки в голове? И вдруг спросил: а что в Москве? Неужто вправду есть дома в пять этажей? Над нами шквал, он застонал, и в нем осколок остывал, и на вопрос его ответить я не смог. Он в землю лег за пять шагов, за пять ночей и за пять снов, лицом на запад и ногами на восток.
3: Вы слушаете канал «Высоцкий».

0: Муза посетила, так немного посидела и ушла. У ней имелись веские причины. Я не имею права на нытье. Представьте, муза ночью у мужчины. Бог весть, что люди скажут про нее. И все же мне досадно одиноко, ведь эта муза, люди подтвердят, засиживалась сутками у блока, у Пушкина жила, не выходя. Я бросился к столу, весь нетерпенье, но, Господи помилуй и спаси, она ушла, исчезло вдохновение, и 3 рубля должно быть на такси. Я в бешенстве мечусь, как зверь по дому. Ну, бог с ней, с музой, я ее простил. Она ушла к кому-нибудь другому. Я, видно, ее плохо угостил. Ушли года, как люди в черном списке. Все в прошлом, я зеваю от тоски. Она ушла безмолвно, по-английски. Но от нее остались 2 строки, вот 2 строки. Я гений, прочь сомнения! Даешь восторги, лавры и цветы! Вот 2 строки, я помню это чудное мгновение, когда передо мной явилась ты.
1: Я думаю, ее можно даже назвать песенкой Остапа Бендера в одной из перевод.

0: Вы слушаете канал «Высоцкий».
1: Сказать по-нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с 3-4, с 5 бутылок? Вторую пили близ прилавку у закуточки, но это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки, потом, не помню, дошел до точки. Но еще бы, я пил из горлышку с устатку и не евши, но как стекло был, то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, тогда в нас было 700 нарыло. Мы, правда, 3-го насильно затащили. Ну, тут промашка.

0: Товарищ первый нам сказал, что вы уймитесь, что не буяньте, он говорит, что разойдитесь. На разойтись я, кстати, сразу же согласился и разошелся, то есть расходился. Ну, если я кого ругал, карайте строго. Но это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал, то кто от помутнения? Орал не с горя, от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола, товарищ старшина. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго. Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, он сейчас же скажет: пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет, а вы отпустите, вам же легче будет. Ну чё увозиться, раз жизнь осудить? Вы не глядите, что Сережа все кивает. Он соображает, он все понимает. А что молчит? Так это он от волнения, от осознания, так сказать, и просветления. Эй, не запирайте, люди, плачут дома детки. Я мужа в Химки, а мне аж вон в Медведке. Да все равно, автобусы не ходят, метро закрыто, в такси не судят. Приятно все-таки, что нас тут уважают. Гляди, Серег, подвозят, гляди, сажают. Разбудит утром не петух прокукуреков, сержант подымет, как человеков. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рубь заначил, слышь, Серега, похмелимся. И все же, брат, трудна у нас дорога. Эх, бедолага, ну спи, Серега.
1: Корабли постоят,

чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

разбирались в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

апы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

Зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: на рай в шалаше. Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Вцепились они в высоту, как в свое. Огонь минометный, шквальный. А мы все лезли, то

и снова в атаку. Не хочется всем, земля, как горелая каша. В восьмой раз возьмем мы ее насовсем, свое возьмем.

0: точно все судьбы пути на этой высотке скрестились. Вцепились они в высоту как в свое. Огонь минометный, шквальный, а мы все лезли толпой на нее, как на буфет вокзальный.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы

оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучшей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучшей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем.

доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.

мне челюсть кроша, и жить хорошо, и жизнь хороша. При счете 7 я все лежу, рытают землячки. Стою, ныряю, ухожу, и мне идут очки. Неправда, будто бы к концу я силой берегу. Бить человека по лицу я с детства не могу. Но думал, Буткеев мне ребра круша, и жить хорошо, и жизнь хороша. В трибунах свист, в трибунах вой, арту его он трус. Буткеев лезет в ближний бой, а я канатом жмусь. Но он пролез, он сибиряк, настырный они. И я сказал ему, чудак, устал, ведь отдохни. Но он не услышал, он думал, дыша.

0: и думал, что жизнь хороша. Кому хороша, а кому не шиша.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
0: В заповеднике, вот в каком забыл, жил-то был козел, роги длинные, хоть с волками жил, не по волчьи выл,

Мут и плут. Обхамить кого-нибудь по медвежьему, так в раз козла найдут, приведут и бьют. По рогам яму и промеже яму не противился он серенькой насилию со злом, а сносил побои весело и гор

Медведь сказал: «Ребята, я горжусь козлом. Героическая личность, козья морда. Берегли козла, прям как наследника. Вышло даже в лесу запрещение».

тихомолочку он как-то бороду завязал узлом и из кустов назвал волка сволочью. А когда очередное отпущение получал, все за то, что волки лишку откусили, он как будто бы случайно по медвежьи зарычал.

мне решать. Это я, козел, отпущения заповедники. Вот в каком забыл, правит бал козел не по-прежнему. Он с волками жил,

сказали, что живет там артистка, что у ей бриллианты, золотишко денега, и что все будет тихо, без малейшего риска. Ну а после, конечно, мы рискнем и на бегах. Но в 12 часов людям хочется спать, и артистки идут на работу.

0: Это из жизни песня. У меня было два соседа на старой квартире. Один сосед был геолог, а другой сосед был алкоголик. Ну и песня «Завистник», она поется от лица второго. Мой сосед объездил весь Союз, что-то ищет, а чего не видно. Я в дела такие не сую, но мне очень больно и обидно. У него на окнах плюш и шелк, баба его шастает в халате. Я в Москве с киркой уран нашел, при такой повышенной зарплате. И сдается мне, что люди врут, он нарочно ничего не ищет. Для чего? Ведь денежки идут. Ох, какие крупные денежищи! Для чего? Ведь денежки идут. Ох, какие крупные денежищи! А вчера на кухне ихний сын головой упал в нашей двери и разбил нарочно мой графин. Я мамаше счет в тройном размере. Ему платят рубь, а мне пятак. Пусть теперь мне платит неустойку. Я ведь не из зависти, я так. Ради справедливости и только. Ничего, я им создам уют. Живо он квартиру обменяет. У них денег куры не клюют. А у нас на водку не хватает. У них денег куры не клюют. А у нас на водку не хватает.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Поехал в город. Я самый непьющий из всех мужиков. Во мне есть моральная сила. И наша семья большинством голосов, снабдив меня списком на 8 листов, столицу меня снарядила. Значит, чтобы я привез на хе с ейным мужем по дахе, чтобы брату с бабой ковер створимый, двум невесткам по ковру, зятю черную икру, тестю что-нибудь армянского разлива. Я ранен, контужен, я малость боюсь забыть, что кому по порядку. Я список вещей заучил наизусть, а деньги зашил в заподкладку. Ну, значит, брату 2 дахи, сестрин муж ему духи. Тесть сказал, давай бери, что попадется. Двум невесткам по ковру, зятю заячью икру, куму водки 2 литра, пущай зальется. Я тыкался в спины, блуждал по ногам, шел грудью к плащам и рубахам, чтоб список вещей не достался врагам. Его проглотил я без страха, но помню, шубу бросит брат, куму с бабой все подряд, тестью водки ереванского разливу, двум невесткам по ковру, зятю беличью нору, а сестре плевать чего, но чтоб красиво. Да что ж мне пустым возвращаться назад? Но вот я набрел на товары. Какая валюта у вас, говорят? Небось, говорю, не доллары. Так что растворимы мне махры. Зять подохнет без икры. Тестю, мол, даешь духи для похмелки. Двум невесткам все равно, мужу сестрину вино. Ну а мне вот это желтые в тарелке. Не помню про фунты, про стервенье слов, страшенный ужасный загадкой. Зачем я тогда проливал свою кровь? Зачем ел тот список на 8 листов? Зачем мне рубли за подкладкой? Ну где же все же взять даху? Зятю кофе на меху, тестю хрен, а кумы пивом обойдется. И где же взять коньяк в пуху, растворимую сноху? Ну а брат и с самогоном перебьется.
3: А на Перовском, а на базаре шум и тарарам, продает все, что надо, барахло и хлам. Бабы тряпки и корзин, толпами народ. Бабы тряпки и корзин заняли проход. Есть газеты, семечки каленые, сигареты, а кому лимон? Есть вода, холодная вода. Пейте воду, воду, господа. Брюква, дынь, простокваша, морса, квас на льду. Самоварщик, аж все в одном ряду. И спиртного там немало, что ни шаг, буфет. Ну что сказать насчет спирта?

Воду, господа, вот сидит, согнувшись спину, баба крепко спит, таран, а собачка ней в корзину сделала визит, опрокинула корзину и торговка в крик. Ну все, проклятый скотин, съела в один миг. Есть газеты, семечки каленые, сигареты, аккумулямон, есть вода, холодная вода, пей я воду, воду, господа. Вдруг раздался на базаре крик, а ера

0: Чели грош, ну так тебе и надо, не будь такой болван, и нечего тебе глазеть на ероплан. И есть газеты, семечки каленые, сигареты, а кому лимон? И есть вода, холодная вода, пей я воду, воду, господа.
1: Песенка называется «Про левого инсайда». Правый инсайд, про правого инсайда. Про правого, про правого.
2: Мяч затаился в стриженной траве. Секунда паузы на поле и в эфире. Они играют по системе W. А нам плевать, у нас 4-2-4. Ох, инсайд! Для него что футбол, что балет. И всегда он играет по правому краю. Справедливости в мире и на поле нет. Посему я всегда только слева играю. Мяч затаился в стриженной траве. Секунда паузы на поле и в эфире. Они играют хода по системе W. А нам плевать, у нас 4-2-4. Вот инсайд. Гол забил, получив точный пас. Я хочу, чтоб он встретился мне на дороге. Но не могу, меня тренер поставил в запас. А ему сходят с рук перебитые ноги. Ничего, я немножечко повременю. И пускай не дают от команды квартиру, догоню, я сегодня его догоню. Пусть меня не заявят на первенство миру. Мяч затаился в стриженной траве. Секунда паузы на поле и в эфире. Они играют по системе W. А нам плевать, у нас 4-2-4. Ничего, после матча его подожду. И тогда побеседуем с ним без судьи мы. Пропаду, чует сердце мое, попаду. Со скамьи запасных на скамью подсудим. Мяч затаился в стриженной траве. Секунда паузы на поле и в эфире. Они играют по системе W. А нам плевать, у нас 4-2-4.
3: Вы слушаете канал «Высоцкий».
4: Товарищи ученые. Товарищи ученые, доценты с кандидатами, замучились вы с иксами, запутались в нулях. Сидите там, разлагаете молекулы на атомы, забыв, что разлагается картофель на полях. Из гнили-то, из плесени бальзам извлечь пытаетесь, и корни извлекаете по 10 раз на дню. Ох, вы там добалуетесь, ох, вы да извлекаетесь, пока сгниет заплесневить картофель на корню. Значит так, автобусом до сходни доезжаем, а там рысцой и не стонать. Небось, картошку все мы уважаем, когда с сальцой и ее намять. Вы можете прославиться почти на всю Европу, коль с лопатами проявите здесь свой патриотизм. А то вы всем кагалам там набросились на опухоль, собак ножами режете, а это бандитизм. Товарищи ученые, кончайте поножовщину, бросайте ваши опыты, гидрит и анхидрит. Садитесь вон в полуторки, валяйте к нам в Тамбовщину, а гамма-излучение денек повременит, значит так. Автобусом к Тамбову подъезжаем, а там рысцой и не стонать. Небось, картошку все мы уважаем, когда сальцой ее намять.
5: К нам можно даже с семьями, с друзьями и знакомыми. Мы славно тут разместимся, и скажете потом, что Бог, мол, с ними с генами, Бог с ними с хромосомами. Мы славно поработали и славно отдохнем. Товарищи ученые, Эйнштейны драгоценные, Ньютоны ненаглядные, любимые до слез, ведь лягут в землю общую остатки наши бренные. Земле ей все едино, апатиты и навоз. Так приезжайте, милые, рядами и колоннами. Хотя вы все там химики и нет на вас креста, но вы ж ведь там задохнетесь за синхрофазотронами. А тут места отличные, воздушные места. Товарищи ученые, не сумлевайтесь, милые, коль что у вас не ладится, ну там не тот эффект. Мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами, денечек покумекаем и выправим дефект.
6: Я весь в свету, доступен всем глазам. Я приступил к привычной процедуре. Я к микрофону стал как к образам. Нет-нет, сегодня точно к амбразуре. И микрофону я не по нутру. Да голос мой любому опостылит. Уверен, если где-то я совру, он ложь мою безжалостно усилит. Бьют лучи от рампы мне под ребра, светят фонари в лицо недобро и слепят с боков прожектора. И шара, шара, шара. Сегодня я особенно хриплю, но изменить тональность не рискую. Ведь если я душою покривлю, он ни за что не выпрямит кривую. Он бестия потоньше остря. Слух безотказен, слышит фальшь Тойоты. Ему плевать, что не в ударе я. Но пусть я верно выбиваю ноты. Бьют лучи от рампы мне под ребра.

на шее гибкой этот микрофон своей змеиной головою вертит. Лишь только замолчу, ужалит он. Я должен петь до одури, до смерти. Не шевелись,

И жара, жара, жара. Прожорлив он и с жадностью птенца, он изо рта выхватывает звуки, он в

Но я не свят, и микрофон не светит. Мелодии мои по прощикам, но лишь сбиваюсь с искреннего тона. Мне сразу больно хлещет по щекам недвижимая тень от микрофона. Бьют

0: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».

ихнем жеке рука. Про нее я узнал очень много нюансов.

грязь. Навсегда, в никуда.

мое. Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две капли.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скала.

ласка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут

Замок временем срыт и укутан, укрыт в нежный плед из зеленых побегов. Но развяжет язык молчаливый гранит, и холодное прошлое заговорит о походах, боях и победах. Время подвиги эти не стерло, оторвать от него верхний плат, или взять его крепче за горло, и оно свои тайны отдаст. Упадут 100 замков, и спадут 100 оков, и сойдут 100 потов, целой грудой веков, и польются легенды из сотен стихов про турниры, осады, про вольных стрелков. И к знакомым мелодиям ухо готов, и гляди понимающим оком, потому что любовь — это вечно любовь, даже в будущем вашем далеком.

0: Звонко лопалась сталь под напором меча, тетива от натуги дымила. Смерть на копьях сидела, утробно урча, в грязь валились враги о пощаде крича. Победившим, сдаваясь на милость. Но не все, оставаясь живыми, в доброте сохраняли сердца, защитив свое доброе имя от заведомой лжи подлеца. Хорошо, если конь закусил у дела, и рука на копье поудобней легла. Хорошо, если знаешь, откуда стрела, хуже, если по-подлому из-за угла. Как у вас там с мерзавцами бьют по делам? Ведьмы вас не пугают шабашем? Но не правда ли зло называется злом даже там, в добром будущем вашем? И во веки веков, и во все времена трус-предатель всегда презираем. Враг есть враг, и война все равно есть война, и темница тесна, и свобода одна. И всегда на нее уповаем. Время эти понятия не стерло, нужно только поднять верхний пласт, и дымящейся кровью из горла чувства вечные хлынут на нас. Ныне присно во веки веков старина, и цена есть цена, и вина есть вина, и всегда хорошо, если честь спасена, если другом надежно прикрыта спина. Чистоту, простоту мы у древних берем, саги, сказки из прошлого тащим, потому что добро остается добром в прошлом, будущем и настоящем.
1: И песня шуточная, которая называется «Случай на таможне».
2: На Шереметьево в ноябре 3-го Метьево услой не те. Я стою с тревожной, бледной, но ухоженной на досмотр таможенной в хвосте. Стоял сначала, чтоб не нарываться. Я сам спиртного лишку загрузил. А впереди шмонали уругвайца, который контрабанду провозил. Крест на груди в густой шерсти, толпа как хором ахнет. За ноги надо потрясти, глядишь, оно и звякнет. И точно, ниже живота смешно да не до смеху висели два литых креста 15 веку. Ох, как он и сетовал, где закон, нету, мол, я могу, мол, опоздать на рейс. Но Христа распятого в половине пятого не пустили в Буэнос-Айрес. Мы все-таки мудреем ход от года, распятья нам самим теперь нужны, а не богатство нашего народа, хотя и пережиток старины. А раньше мы во все края, и надо, и не надо, дарили лики жития в окладе без оклада, из пыльных ящиков косясь, безропотно устало. Искусство древнее от нас бывало и сплывало. Доктор зуб высверлил, хоть слезу мистер лил, но таможник вынул из дупла, чуть поддев лопатою, мраморную статую, целенькую, только без весла. Общупали заморского барыгу, который подозрительно притих, и сразу же нашли в кармане фигу, а фиги вместо косточки триптих. Зачем вам складень пассажир? Купили бы за трешку березки русский сувенир, хармонили матрешку. Мир, дружба, прекратить огонь, попер он как на кассу. Козе баян, попу гармонь, икона папуасу. тяжело с истыми контрабандистами. Этот, что статуи был лишен, малый с подковыркой он цыкнул зубом с дыркой, сплюнул и уехал в Вашингтон. Как хорошо, что бдительнее стало, таможня ищет ценный капитал, чтоб золотинки с ним бы не упало, чтобы гвоздок с распятий не пропал. Таскают кто иконостас, кто крестик, кто иконку, так веру в Господа от нас увозят потихоньку. И на поездки вдалеко, навек бесповоротно, угодники идут легко, пророки неохотно. Реки льют потные, весь я тут, а вот он я, слабый для таможни интерес. Правда, возле щиколот они синий крестик выколот, но я скажу, что и это красный крест. Один мулла трептих запрятал в книги, да контрабанда это ремесло.

0: свидели ханыгу. Разденут стыд и срам при всех святых, найдут в мозгу туман, в кармане фигу, крест на ноге и кликнут понятых. Я крест царапывал, кляня судьбу себя, все вкупе, но тут ступился за меня ответственный по группе. Сказал он тихо, делово, такого не обшаришь, мол, вы не трогайте его, мол, кроме водки ничего, проверенный наш товарищ.
1: Мой друг уехал в Магадан, снимите шляпу, снимите шляпу. Уехал сам, не по этапу, не по этапу. Не то, чтоб другу не везло, не чтоб кому-нибудь назло. Не для молвы, что мол чудак, а просто так. Быть может, кто-то скажет зря, как так решиться, всего лишиться. Ведь там сплошные лагеря, а в них убийцы, а в них убийцы. Ответит он, не верь молве, их там не больше, чем в Москве. Потом уложит чемодан и в Магадан, и в Магадан. Не то чтоб мне не по годам, я б прыгнул ночью из электрички. Но я не еду в Магадан, забыв привычки, закрыв кавычки. Я буду петь под струнный звон про то, что будет видеть он, про то, что в жизни не видал, про Магадан, про Магадан. Мой друг уехал сам собой, с него довольно, с него довольно. Его не будет бить конвой, он добровольно, а мне удел от Бога дан, а может тоже в Магадан уехать с другом заодно и лечь на дно, и лечь на дно.
2: Вы слушаете канал «Высоцкий».
3: На стол колоду, господа, крапленая колода. Он подменил ее, когда барон выпили воду. Валет на колод, так и есть, барон, ваш долг погашен. Вы проходимец, ваша честь, вы проходимец, ваша честь. И я к услугам вашим. Что я не слышу ваш апарт? О нет, так не годится. А в это время Бонапарт, а в это время Бонапарт переходил границу. Закончить не смогли вы кон, верните бриллианты. А вы барон и вы викон, пожалуйте, секунданты. Ответьте, если я не прав, но наперед все лживо. Итак, оружие ваше, граф, итак, оружие ваше, граф, за вами выбор живо. Вы не получите инфаркт, вам не попасть в больницу. А в это время Бонапарт, а в это время Бонапарт переходил границу. Да полно назначаю сам на шпагах пистолета. Хотя подручней было б вам на дамских омлетах. Кинжал, ах, если б вы смогли, я дрался им в походах. А вы б, конечно, предпочли, но вы б, конечно, предпочли на шулерских колодах. Вам скоро будет не до карт, вам предстоит сразиться. А в это время Бонапарт, а в это время Бонапарт переходил границу. Не поднимайте ничего, я встану сам, сумею. Я снова вызову его, пусть даже протрезвею. Барон молчать, виконт не хнычь, плевать, что тьма народа. Пусть он расскажет, старый хрыч, пусть он расскажет, старый хрыч, чем он крапил колоду. Когда расскажет тайну карт, дуэль не состоится. А в это время Бонапарт, а в это время Бонапарт переходил границу. А коль откажется сказать, клянусь своей головою.

графиню можете считать сегодня же вдовою. И хоть я шуток не терплю, но я могу взбеситься. Тогда я грабу прострелю, тогда я грабу прострелю. Excuse me, ягодицу. Стоял июнь, а может март, летели с юга птицы. А в это время Бонапарт, а в это время Бонапарт переходил границу. Ах, граф, прошу меня простить, я вел себя бестактно. Я в долг хотел вас спросить, но не решился как-то. Хотел просить наедине, мне на людях неловко. И вот пришлось затеять мне, и вот пришлось затеять мне дебош и подтасовку. О да, я выпил целый штоф, и сразу вышел червый. Дурак, вот как, что ж я готов, и так ваш выстрел первый. Стоял весенний месяц март, летели с юга птицы. А в это время Бонапарт, а в это время Бонапарт переходил границу.

А стрелок, ну хоть убей, не возьму. И пока король с ним так припирался, съел уже почти всех женщин и кур. И возле самого дворца ошивался этот самый то ли бык, то ли тур.

0: стрелок.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Не пиши мне про любовь, не поверю я. Мне вот тут уже дела твои прошлые. Слушай, Лучи, тут с Лавсаном материя. Если хочешь, я куплю вещь хорошая. Водки я пока не пью, ну не стопчики.

туалете. Мужики девок лапают, девки все как на подбор, и он в белых тапочках. Вот пишу, а слезы душат и капают. Не давай себе хватать, моя лапочка. Наш бугай один из первых на выставке, а сперва кричали он, будто бракованный. Ну, очухались, и вот дали пристыки. Весь в медалях он лежит, запакованный. Председатель

Ну скажи, пусть избу мою кроет нынче же, и пусть травку выкосят, а не то я телок крыть и не подумаю. Рекордсмен портить мне накось выкуси, и пусть починят наш анбар, ведь не гнить зерну, а будет Пашка приставать с ним, как с предателем. С агрономом не гуляй, ноги выдерну. Можешь раза два пройдите с председателем. До свидания, я в ГУМ за покупками. ГУМ — это вроде наш лапас, но со стеклами. Ведь ты мне можешь надоесть с полушубками в сером платьице с узорами блеклыми. Да, тут стоит культурный парк понад речкою. В нем гуляю и плюю только в урны я. Но ты, конечно, не поймешь там за печкою, потому ты темнота некультурная.

кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт. А если в точный срок, так в полной мере. На цифре 26 один шагнул под пистолет, другой же в петлю слазил в Англетере. А в 33 Христу он был поэт, он говорил: да не убей, убьешь, везде найду, мол. Но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил, чтоб не писал и чтобы меньше думал. С меня при цифре 37 в момент слетает хмель. Вот и сейчас, как холодом подуло, под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль, и Маяковский лег виском на дуло.

стреляться. Пятки, мол, давно ушла душа. Терпенье психопаты кликушей. Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. На слово длинношее в конце пришлось трие. Укоротить поэта вывод ясен. И нож в него, но счастье.

0: И, может быть, концы поэтов отодвинулись на время.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
0: У меня гитара есть. Раступите стены, эх, свободы не видать. Из-за злой фортуны перережьте горло мне, перережьте вены.

сыну в одночасье, кто бы заступился за мой возраст юный? Влезли ко мне в душу, рвут ее на части, только б не порвали серебряные струны. Влезли ко мне в душу, рвут ее на части, только б не порвали.

сволочи, паскуды, вы втопчите меня в грязь и бросьте меня в воду, только не порвите серебряные струны. Вы втопчите меня в грязь, бросьте меня в воду, только не порвите серебряные струны. Что же это, братцы, не видать мне, что ли, ни денечков светлых и ни ночей безлунных? Загубили душу мне, отобрали волю.

Я мое и склоняю, как школьник плохой, колею в колее с колеей, но почему не имется?

так держать колесо в колесе, и доеду туда, куда все. Вот кто-то крикнул, сам не свой: «А ну пусти!» И начал спорить с колеей по глупости. Он

0: аккуратнее, делай как я. Это значит, не надо за мной. Колея — это только моя. Выбирайтесь своей колеей. Выбирайтесь своей колеей. Выбирайтесь своей.
1: Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40-40. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так,

поют во сне и наяву. Я дышу, и значит, я люблю. Я люблю, и значит, я живу. И много будет странствий и скитаний. Страна любви — великая страна. Из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев

я дышу, и значит я люблю. Я люблю, и значит я живу. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишь, а сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. И душам их дано бродить в цветах, их голосам дано сливаться вдаль и вечностью дышать в одно дыхание.

0: Вы слушаете канал «Высоцкий».
1: Я сейчас тогда сделаю так. Я сделаю маленькое попурри из прежних своих песен, в котором вы встретите знакомые строки из первых так называемых блатных песен, от которых я никогда не отказывался, хотя, в общем, многие люди за это, значит, сетовали всячески. Я считаю, что они колоссальную мне принесли пользу в смысле работы над формой, очистки и простоты, такой, ну как сказать, нарочитой, кажущейся примитивизации мелодии, чтобы это было, сразу входило не только в уши, но и в душу. И поэтому я эти песни очень люблю, прежние свои песни. Я хочу вам маленький такой попурри из этих песен спеть. Все позади, и КПЗ, и суд, и прокуроры, даже судьи с адвокатом. Теперь я жду, куда, меня пошлют, куда пошлют меня работать за бесплатно. Мать моя, давай рыдать, давай думать и гадать, куда меня пошлют. Мать моя, давай рыдать, а мне ж ведь в общем наплевать.

и боль. Не заплачешь ты и не станешь ждать, навещать не станешь родных. Ну а мне плевать, я здесь добывать буду золото для страны. Все закончилось с

Весна еще в начале, еще не загуляли, но уж душа рвалась из груди. И вдруг приходит двое с конвоем, с конвоем, оденься, говорят, и выходи. Я так тогда просил у старшины, не увозите меня из весны. Дома я пропотели, все расколоть хотели, но нате вам, темню я 40 дней. И вдруг, как нож мне в спину, забрали Катерину, и следователь стал меня главней. За меня невеста отрыдает честно, за меня ребята отдадут долги, за меня другие отпоют все песни, и быть

Бровь себе подбрила, но для чего надела синий свой берет? И куда ты, стерева, лыжи навострила? От меня не скроешь ты в наш клуб второй билет. Знаешь ты, что я души в тебе не чаю, что для тебя готов я днем и ночью воровать. Но в последнее время что это замечаю, что ты стала меня слишком часто изменять. Красные, зеленые, желтые и лиловые, самые красивые, а на твои бока. А если что дешевое, то новое, фартовое, а ты мне только водку, ну и реже коньяка. Бабу ненасытную, стерву неприкрытую, сколько раз я спрашивал, хватит ли мой свет. А ты всегда испитая, здоровая, небитая, давала мне водку и кричала еще нет. На тебя траву деньги словно с неба сыпались, крупными купюрами, займом золотым. Но однажды всыпались, и сколько мы не рыпались, все прошло, исчезло, словно съявлен белый дым. Бог с тобой с проклятою, с твоей верной клятвою, о том, что будешь ждать меня ты долгие года. А ну тебя потлатую, тебя саму и мать твою, живи себе как хочешь, я уехал навсегда. Где твои 17 лет на большом каретном? А где начало твоих бед на большом каретном? А где твой черный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном? Помнишь ли, товарищ?

Замок временем срыт и укутан, укрыт в нежный плед и зеленый их побегов. Но развяжет язык молчаливый гранит, и холодное прошлое заговорит о походах, боях и победах. Время подвиги эти не стерло, оторвать от него верхний пласт или взять его крепче за горло, и оно свои тайны отдаст. Упадут 100 замков, и спадут 100 оков, и сойдут 100 потов с целой груды веков, и польются легенды из сотен стихов про турниры, осады, про вольных стрелков. И к знакомым мелодиям ухо готовь и гляди понимающим оком, потому что любовь — это вечно любовь, даже в будущем вашем далеком. Звонко лопалась сталь под напором меча, тетива от натуги дымилась. Смерть на копьях сидела утробно урча, в грязь валились враги, о пощаде крича. Победившим сдаваясь на милость, но не все, оставаясь живыми, в доброте сохраняли сердца, защитив свое доброе имя от заведомой лжи подлеца. Хорошо, если конь закусил удила, и рука на копье поудобней легла. Хорошо, если знаешь, откуда стрела, хуже, если по-подлому из-за угла. Как у вас там с мерзавцами бьют по делам? Ведьмы вас не пугают шабашем? Но не правда ли, зло называется злом даже там, в добром будущем вашем? И во веки веков, и во все времена трус-предатель всегда презираем. Враг есть враг, и война все равно есть война. И темница тесна, и свобода нужна, и всегда на нее уповаем. Время эти понятия не стерло, нужно только поднять верхний пласт, и дымящийся кровью из горла чувства вечные хлынут на нас.

надежно прикрыта спина. Чистоту, простоту мы у древних берем, саги, сказки из прошлого тащим, потому что добро остается добром в прошлом, будущем и настоящем.

Капитана в тот день называли на «ты». Шкипер с юнгой сравнялись в талантах, распрямляя хребты и срывая бинты.

мне берегов не видать и земель. Сходу в 9 узлов сел по горло на мель, а у всех молодцов благородная цель. И в конце-то концов я ведь сам сел на мель. И ушли корабли, мои братья, мой флот. Кто чувствительней, брызги сглотнули. Без меня продолжался

случай, бросали меня. Вот со шлюпок два залпа и ладно. От Колумба и от Магеллана я пью пену, волна не доходит до рта.

Вот дыра у ребра, это след от ядра. Вот рубцы от тарана, и даже видно шрамы от крючьев.

грязи в душу мою забивают ведра. И гулягой шальным все швыряют вверх дном. Эти ветры незваные гости, захлебнуться бы им в моих трюмах вином.

0: слушаете канал Высоцкий.
1: Называется она «Бал маскарад». Вы не устали? Сделаем перерыв.
2: Сегодня в нашей комплексной бригаде прошел слушок о бале маскараде. Раздали маски кроликов, слонов и алкоголиков, назначили все это в засаде. Зачем идти при полном препараде? Скажи мне, моя радость Христа ради. Она мне: одевайся, мол, я тебе стесняюсь, а не то, мол, как всегда пойдешь ты сзади. Я платье, говорит, взяла у Нади. Я буду нынче, как Марина в лани. И проведу хоть тресну я часы свои воскресные, хоть пьяный твоей мордой, но в наряде. Зачем же я себе утюжил, гладил? Меня поймали тут же в засаде. Видимо, совик наш Колька дал мне маску алкоголика, и на троих зазвали меня дяди. Я снова очутился в засаде. Глядь, две жены, ну две Марины Влади. Одеты есть животными с двумя же бегемотами. Я тоже озверел и стал в засаде. На утро дали премию в бригаде, сказав мне, что на бале маскараде. Я будто бы не только сыграл им алкоголика, а был у бегемотов я в ограде.
1: У бегемотов, он залез к бегемотам, он думал, что они одеты в костюм бегемота.

пинок. Перейти этой слабости грань. За обычное наше смелее, сынок. Принял я его сонную брань. И оборвали крик мой, и обожгли мне щеки холодные острые бритвы, восходящие.

толкнем в умелые, цепкие руки. Мнут, швыряют меня, что хотят, то творят. И с готовностью я сумасшедшие трюки выполняю, шутя, все подряд. Есть ли в этом паденье какой-то резон, я узнаю потом, а пока...

потоки, невидимые, встречные, воздушные потоки. Рванул я кольцо на одном вдохновенье, как рубаху от ворота

подожди. Там стеною закаты багровые, встречный ветер, косые дожди. И дороги, дороги неровные, там чужие слова.

не читаются в темноте. Там проверка на прочность бои, и туманы, и ветры из прибоя.

не космос, метры грунта надо мной. И в шахте не до праздничных процессий, но мы владеем тоже внеземной и самою земною, и

жжет вагонетки душу. Веселя проносятся, как в фильме, о погонях и шуточку даешь стране угля. Мы чувствуем на собственных ладонях

воронками изрытые поля. Не позабудь и оглянись в гневе, но нас благословенная земля простит за то, что роем за во чреве. Не бойся заблудиться в темноте и захлебнуться пыль.

0: Вот, это вместо... вместо тоста.
1: Ах, как тебе родиться пофартило, почти одновременно со страной. Ты прожил с нею все, что с нею было. Скажи еще спасибо, что живой. В 16 лет читал ты речь о Леши, ты в 20 встретил год 37-й. Теперь иных уж нет, а те далече. Скажи еще спасибо, что живой. Служил ты под началом полотера, скажи, на сердце руку положи. Ведь знай, Лаврентий Палыч, вот умора, кем станешь ты, остался бы ты жив. А нынче в драках выдублена шкура, протравлена до нервов суетой. Сказал бы Николай Робертович, щура, скажи еще спасибо, что живой. Хоть ты дождался первенца не рано, но уберег от раны ножевой. Твой добрый человек из Сизуана живет еще, спасибо, что живой. Зачем гадать цыгану на ладонях? Он сам хозяин над твоей судьбой. Скачи, цыган, на деревянных конях, гони коней, спасибо, что живой. Быть или не быть, мы зря не поморали. Конечно, быть, но только начеку. Вы помните, конструкции упали, но живы все, спасибо Дубаку. Марата нет, его создатель странен, за турандот Пекин поднимет вой. Можайся, брат, твой Кузькин трижды ранен, и все-таки спасибо, что живой.
0: Подождите.
1: Любовь, надежда, Зина тоже штучка. Вся труппа на подбор, однако одной. И мать их, Софья, золотая ручка, скажи еще спасибо, что живой. Одни в машинах, несмотря на цены, им пьющим лучше б транспорт гужевой. Подумаешь, один упал со сцены, скажи еще спасибо, что живой. Ни раз, ни два грозили снять с работы, зажали праздник полувековой. 13 лет театра, как зачеты, один за три, спасибо, что живой. Что 60 при медицине этой, путь не сглазить, только вот седой. По временам на седину не сетуй, скажи еще спасибо, что живой. Позвал Милан, не опасаясь риска, и понеслась, живем-то одного. Теперь Париж и близко Сан-Франциско, и даже, не поверите, Москва. Париж к Таганке 10 лет пристрастен, француз так театр путает с тюрьмой. Не огорчайся, что не едет мастер, скажи еще мерси, что он живой. Лиха беда. Лиха беда, настырно и глазаста, устанет ли кружить над головой? Тебе когда-то перевалит заста, и мы споем «Спасибо, что живой!» Пей, атаман, здоровье позволяет! Пей, куриной, когда-то кошевой! Таганское казачество желает добра тебе! Спасибо, что живой!
2: Спасите наши души.
3: Уходим под воду, в нейтральной воде. Мы можем погоду

0: Вы слушаете канал «Высоцкий».
1: У вина достоинства, говорят телепни. Я решил попробовать, бутылку взял, открыл. Вдруг оттуда вылезло, что эти непотребные. Может быть, зеленый змей, а может, крокодил. Ну, если я чего решил, я выпью-то обязательно. Но к этим шуткам отношусь очень отрицательно. Оно зеленое, пахучее, противное. Прыгало по комнате, ходило ходуном. А потом послышалось пенье заунывное. И виденье оказалось грубым мужиком. Ну, если я чего решил, я выпью-то обязательно. Но к этим шуткам отношусь очень отрицательно. Ведь если было у меня времени хотя бы час, я бы дворников позвал с метлами. А тут вспомнил детский детектив старика Хотябыча и спросил: товарищ Ибн, как тебя зовут? Ведь если я чего решил, я выпью-то обязательно, но к этим шуткам отношусь очень отрицательно. Так что хитрость, говорю, брось свою иудину. Значит, прямо отвечай, кто тебе послал и кто загнал тебя сюда в винную посудину. От кого скрывался ты и чего скрывал? Тут мужик поклоны бьет, отвечает вежливо: я не вор и не шпион, я вообще-то дух. И за свободу за мою захотите, ежели вы, и забью для вас любого, можно даже двух. Тут я понял, этот джин, он ведь может многое, он же может мне сказать: в раз озолочу ваше предложение, говорю, убогое. Морды будем после бить, я вина хочу. Ну а после чудеса мне по такому случаю я до небес дворец хочу. Ты на то и бес, а он мне: мы таким делам вовсе не обучены, и кроме мордобитьев никаких чудес. Врешь, кричу, шалишь, кричу, но и дух в амбицию стукнул раз. Специалист, видно по нему. Ну, я, конечно, побежал, я позвонил в милицию. Убивают, говорю, прямо на дому. Вот они подъехали, показали аспиду. Супротив милиции он ничего не смог. Вывели полезного, руки ему за спину, и с размаху бросили в черный воронок. Что с ним стало? Может быть, он в тюряге мается, но чем в бутылке, лучше уж в

0: теперь боксом занимается. Если будет выступать, я пойду смотреть.
1: Протопи ты мне баньку, хозяюшка.

случай в ресторане. В ресторане по стенкам висят тут и там три медведя, заколотый витязь. За столом одиноко сидит капитан. «Разрешите?» — спросил я. «Садитесь». «Закури». «Извините, Казбек, не курю». «Ладно, выпей, давай-ка посуду». «Да пока принесу». «Пей, кому говорю». «Будь здоров, обязательно буду». «Ну так что же», — сказал захмелев капитан. «Водку пьешь ты красиво, однако. А видал ты вблизи пулемет или танк? А ходил ли ты, скажем, в атаку? В 43-м под Курском я был

0: мясо и пил. Он спросил про отца, и кричал он, уставясь на блюдо: «Я полжизни отдал за тебя, подлеца, а ты жизнь прожигаешь, Иуда! А винтовку тебе, а послать тебя в бой, а ты водку тут хлещешь со мною! Я сидел, как в окопе под Курской дугой, там, где был капитан старшиной, и он все больше хмелел. Я за ним по пятам, только в самом конце разговора я обидел его. Я сказал: капитан, никогда ты не будешь майором».
1: Не надо.
2: Вы слушаете канал «Высоцкий».
3: Весна еще в начале, еще не загуляли, но уж душа рвалась из груди. И вдруг приходят двое с конвоем, с конвоем: «Оденься, говорят, и выходи». Я так тогда просил у старшины: «Не уводите меня из весны». Дома я пропотели, все расколоть хотели, но нате вам, темню я 40 дней. И вдруг, как нож мне в спину, забрали Катерину, и следователь стал меня главней. Я понял, что тону, покажите мне хоть форточку весну.

А за окном в зеленом березки и клены, как будто говорят, не позабудь. А с насыпей мне машут пацаны, зачем меня увозят из весны? Спросил я Катю взглядом, уходим, не надо. Нет, хватит, без весны я не могу. И мне сказала Катя, что ж хватит, так хватит. И в ту же ночь мы с ней ушли в тайгу.

0: как падаль по грязи поволокли. Я понял, мне не видеть больше сны. Совсем меня убрали из весны.
1: На научную загадку. Или почему аборигены съели кука?
2: Не хватайтесь за чужие талии, вырвавшись из рук своих подруг. Вспомните, как к берегам Австралии подплывал покойный ныне кук, как в кружок усевшись под азалией, поедом с восхода до зари ели в этой солнечной Австралии друг дружку злые дикари. Но почему аборигены съели кука? За что не ясно, молчит наука. Мне представляется совсем простая штука. Хотели кушать и съели кука. Есть вариант, что ихний вождь Большая Бука кричал, что очень вкусный кок на судне кука. Ошибка вышла, вот о чем молчит наука. Хотели кока, а съели кука. И вовсе не было подвоха или трюка. Вошли без стука, почти без звука. Пустили в действие дубинку из бамбука. Тюк прямо в темя, и нету кука. Но есть, однако же, еще предположение, что кука съели из большого уважения, что всех науськивал колдун, хитрец из люка. А ту, ребята, хватайте кука! Кто уплетет его без соли и без лука, тот сильным, смелым, добрым будет, вроде кука. Кому это под руку попался каменюка, метнул гадюка, и нету кука. А дикари тебе

0: ваша песня. Я женщин не бил до 17 лет.
1: Я женщин не бил до 17 лет. 17 ударил впервые. Теперь на меня просто удержу нет. Направо, налево я им раздаю чаевые. Направо, налево я им раздаю чаевые. Но как же случилось, что интеллигент, противник насилия в быте, так низко упал я и в этот момент. Ну если хотите, себя осквернил мордобитием. Но если хотите, себя осквернил мордобитием. А было все так, я ей не изменил, за три дня ни разу признаться. Да что говорить?

0: Девушку ее продавец из ТЖ, его звали Голубев Слава. Он эти духи подарил ей уже. Налево, направо, моя улыбалась шалава. Налево, направо, моя улыбалась шалава. Я был молодой, и я вспыльчивый был, претензии выложил кратко. Сказал ей, я Славку вчера удавил, сегодня ж касатка. Тебя удавлю для порядка, сегодня ж касатка. Тебя удавлю для порядка. Я с дрожью в руках подошел к ней впритык, зубами стуча Марсельезу. К гортани присох непослушный язык, и справа, и слева я ей основательно врезал. И справа, и слева я ей основательно врезал. С тех пор все шалавы боятся меня, и это мне больно, ей-богу. Поэтому я не проходит дня, бью больно и долго, но всех не побьешь, их ведь много. Бью больно и долго, но всех не побьешь, их ведь много.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Две серии песен, которые называются «В честь шахматной короны». Я кричал, вы что там, обалдели? Что ж вы уронили шахматный престиж? А мне сказали в нашем спортотделе, ага, прекрасно, ты и защитишь. Но учти, что Фишер очень ярок. Он даже спит с доскою, сила в нем. Он играет чисто, без помарок. Ну и ничего, я тоже не подарок. И у меня в запасе ход конем. Ох, вы мускулы стальные, пальцы цепкие мои, эх, резные, расписные, деревянные ладьи. Друг мой футболист учил, не бойся, он к таким партнерам не привык. Ты за тылы и центра не беспокойся, а играй по краю напрямик. Ну, я налег на бег на 100-метровке, я в бане вес согнал, отлично сплю. Были по хоккею тренировки. Ну, в общем, после этой подготовки, да я его без мата задавлю. Ох, вы сильные ладони, мышцы крепкие спины, эх, вы кони мои, кони, ох, вы белые слоны. Не спеши и, главное, не хорбись. Так боксер беседовал со мной. Ты, говорит, в ближний бой не лезь, работай в корпус и помни, что коронный твой прямой. Честь короны шахматной на карте, и он от поражения не уйдет. Мы сыграли с Талем 10 партий, преферанс в очко и на бильярде. Таль сказал, такой не подведет. Ох, рельеф мускулатуры, дельтовидные селены. Ой, вы легкие фигуры, ой, вы кони да слоны. И в буфете для других закрытом повар успокоил, не робей. Ты, говорит, с таким прекрасным аппетитом в раз проглотишь всех его коней. Ты присядь перед дорогой дальней и бери с питанием рюкзак. На двоих готовь пирог пасхальный. Этот шифер, он хоть и гениальный, а небось попить, покушать не дурак. Ох, мы крепкие орешки, ох, корон привезем. Спать ложимся вроде пешки, но просыпаемся ферзем.
3: В Всего лишь час дают на артобстрел. Всего лишь час пехоте передышки. Всего лишь час до самых главных дел. Кому до ордена, ну а кому до вышки. Всего лишь час до самых главных дел. Кому до ордена, ну а кому до вышки.

Ура! Со смертью мы играемся в молчанку. У штрафников один закон, один конец. Кали, руби фашистского бродягу. И если не поймаешь в грудь свинец, медаль на грудь поймаешь за отвагу. И если не поймаешь в грудь свинец, медаль на грудь поймаешь за отвагу. Ты бей штыком, а лучше бей рукой, оно надежней, да оно и тише. И ежели останешься живой, гуляй, рванина, от рубля и выше. И ежели останешься живой, гуляй, рванина, от рубля и выше. Считает враг,

большинству до вышки всего лишь час, до самых главных дел, кому до ордена, а большинству до вышки. Кучера из Мура

чифири. Ночи по полгода за полярным кругом, и, конечно, сивка, лошадь, заскучал. Обзавелся сивка буркой за котычным другом, с ним он ночи длинные коротал на дворе.

конь конем. И тогда у бурки появился кто-то, занял место Сивкина за столом. На дворе вечерит, бурк с кем-то чиферит.

0: Вы слушаете канал «Высоцкий».
1: У тебя глаза как нож, и если прямо ты взглянешь, я забываю, кто я есть и где мой дом. А если косты взглянешь, как по сердцу полоснешь, ты холодным острым серым тесаком. Я здоров, чему скрывать, я пятаки могу ломать. Я недавно головой быка убил, но с тобой жизнь скоротать, не подковы разгибать, а прибить тебя морально нету сил. Помни, было ли хоть разок, чтоб я из дому убег? Ну когда же надоест тебе гулять? В гаражу я прихожу, язык за спину заложу и бежу тебя по городу шукать. Я все ноги исходил, велосипед себе купил, чтоб в страданиях облегчение было. Но налетел на самосвал, к Склифосовскому попал, не пришла. И хирург седой старик, он весь обмяк и как-то сник. Он 6 суток мою рану зашивал, а когда кончился наркоз, стало больно мне до слез. Того ж я своей жизнью рисковал. Ты не радуйся, змея, скоро выпишут меня, отомщу тебе тогда без всяких схем. Я тебе точно говорю, острую бритву навострю и обрейден нахал совсем.
2: Дайте собакам мясо, может, они подерутся. Дайте похмельным кваса, авось они перебьются. Чтоб не жреть ворона, ставьте побольше пугал. А чтобы любить влюбленным, дайте укромный угол. В землю бросайте зерна, может, появятся всходы. Ладно, я буду покорным, дайте же мне свободу. Псам мясные ошметки дали, а псы не подрались. Дали пьяницам водки, а они отказались. Люди ворон пугают, а воронье не боится. Пары соединяют, а им бы разъединиться. Лили на землю воду, нету колосьев, чудо! Мне вчера дали свободу, что я с ней делать буду?
0: Вы слушаете канал «Высоцкий».
3: Вот главный вход, но только вот. Упрашивать я лучше сдохну. Вхожу я через черный вход, а выходить стараюсь в окна. Не вгоняю я в гроб никого, но вчера меня тепленького, хоть бываю и хуже я сам.

бедные мальчики дали спать на диванчике. Проснулся я, еще темно, успел поспать.

0: теперь?
1: С тех пор в себе я сомневаю.
0: В мире тишь и безветрие, чистота и симметрия, на душе моей тягостна, и живу я безрадостно.
2: Песня называется «Инструкция». Я вчера закончил ковку, я два плана залудил, и в загранкомандировку от завода уходил. Копоть сажу смыл под душем, съел холодного изя, и инструкцию послушал, что там можно, что нельзя. Там у них пока что лучше бы того. Так чтоб я не отчебучил ни того, он мне дал прочесть брошюру как наказ, чтоб не вздумал жить там с дуру, как у нас. Говорил со мной, как с братом, про коварный зарубеж, про поездку к демократам в польский город Будапешт. Там у них уклад особый, нам-то их сразу не понять. Ты уж их, браток, попробуй хоть немного уважать.

мол, у самих добра такого завались. Он сказал: живя в комфорте, экономи, но не дури, и гляди, не выкинь фортель, с сухомятки не помри. В этом чешском Будапеште уж такие времена, может, скажут, пейте.

не берут советских граждан ни гроша. Но буржуазная зараза там всюду ходит по пятам. Опасайся пуши глаза, ты внебрачных связей там. Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь, а не в окно. Говори, что с этим делом мы покончили давно. Могут действовать они не прямиком, шасть в купе и притвориться мужиком, а сама наложить дола под корсет. Ты проверяй, какого пола твой сосед. Тут давай его пытать я, опасаюсь маху дам. Как проверить, лезь под платья, так схлопочешь по мордам. Но инструктор парень дока, деловой попробуй сделать.

Будапешт. Если темы там возникнут, сразу снять. Бить не нужно, они вникнут, разъяснять. Но я ж по ихнему ни слова.

0: Улан-Батор не поеду, наконец. Сплю с женой, а мне не спится.
1: Дусь, а Дусь, может, я без заграницы обойдусь? Я ж не ихнего замесу, я сбегу.
0: Но я ж на ихнем ни бельмес, ни гу-гу. Дуся дремлет, как ребенок, накрутивший бигуди. Отвечает мне с просонок: знаешь, Коль, не пить, не зуди. Что ты, Коль, больно робок? Я с тобой разведусь. 20 лет живем бок о бок, и все время Дуся, Дусь. Обещал, забыл ты не, что ох, хорош. Что клеенку с Бангладеш-то привезешь? Сбереги там пару рупий, не бузи. Хоть чего, хоть черта в ступе привези. Я уснул, обняв супругу Дусю нежную мою. Снилось мне, что я кольчугу, щит и меч себе кую. Там у них другие мерки, не поймешь, съедят живьем. И все снились мне виньерки с бородами и с ружьем. Снились Дусины клеенки цвета беж и нахальные шпионки в Бангладеш. Поживу я, воля Божья, у румын. Говорят они из Поволжья, как и мы. Вот же женские замашки провожала, стала петь. Оттутюжил рубашки, любо дорого смотреть. До свидания, цех кузнечный, аж до хвоздика родной. До свидания, план мой встречный, перевыполненный мной. Пили мы, мне спирт во орту проникал. Я весь путь к аэропорту проикал. К трапу я, а сзади в спину будто лай. Да на кого ж ты нас покинул, Николай?
2: Жил я с матерью и батей

0: слезал с кровати вниз. Я тому, который слева просто глотку перегрыз, умолял сестричку Клаву показать, какой я стал. Был бы жив сосед, что справа, он бы правду мне сказал.
1: Вы слушаете канал Высоцкий.
2: Про сумасшедший дом. Сказал себе я, брось писать, но руки сами бросятся. Ох, мама моя родная, друзья любимые, лежу в палате и косится. Не сплю, боюсь наброситься, ведь рядом психи тихие, неизлечимые. Бывают психи разные, не буйные и грязные. Их лечат, морят голодом, их санитары бьют. И вот что удивительно, все ходят без смирительных. И то, что мне приносится, все психи эти жрут. Куда там Достоевскому с записками известными? Увидел бы покойничек, как бьют об двери лбы, и рассказать бы хохлю про нашу жизнь убогую. Ей-богу, этот хохль бы нам не поверил бы. Вот это мука, плюй на них, они же ведь суки буйные. Все норовят меня лизнуть, ей-богу, нету сил. Вчера в палате номер 7 один свихнулся насовсем. Кричал, даешь Америку, и санитаром бил. Не сплю, но чувствую уже, хожу по лезвию ноже. Забыл алфавит падежей, припомнил только 2. И я прошу моих друзья, что кто бы их бы не был я, забрать его, его, меня оттуда.
3: Игра. Только прилетели, сразу сели. Фишки все заранее стоят. Фоторепортеры налетели и слепят, и с толку сбить хотят. Но меня и дома кто положит? Репортерам с ног меня не сбить, мне же неумение поможет. И этот шифер ни за что не сможет угадать, чем буду я ходить. Выпало ходить ему за дири, говорят, он белыми мостак. Сделал ход с Е2 на Е4. Что это мне знакомо, я? Так-так. Ход за мной, что делать надо, Сева? Наугад, как ночью по тайге. Помню всех главнее королева. Ходит взад-вперед и вправо-влево, ну а кони вроде только буквы Г. Эх, спасибо заводскому другу, хоть научил, как ходят, как сдают. Выяснилось позже, я с испугу разыграл классический дебют. Все следил, чтоб не было промашки, вспоминал все повара в тоске. Эх, сменить бы пешки на рюмашки, живо прояснилось на доске. Вижу, он нацеливает вилку, хочет есть, и я бы съел ферзя. Эх, по такой бы закусь да бутылку, но во время матча пить нельзя. Я голодный, посудите сами, здесь у них лишь кофе да омлет. Клетки, как круги перед глазами, королей я путаю с тузами, и с дебютом путаю дуплет. Есть примета, вот я и рискую. В первый раз должно мне повезти. Да я его замучу за шахую. Да мне бы только дамку провести. Не мочу, не телюсь, весь как вата. Надо что-то бить, уже пора. Чем же бить? Ладьёю страшновато. Справа в челюсть вроде рановато. Неудобно как-то, первая игра. А он мою защиту разрушает, старую индийскую в момент. Это смутно мне напоминает индо-пакистанский инцидент. Только зря он шутит с нашим братом. У меня есть мера, даже 2. Если он меня прикончит матом, так я его через бедро с захватом или ход конем по голове. Я еще чуток добавил прыти. Все не так уж сумрачно вблизи. В мире шахмат пешка может выйти, но если тренируется в ферзи. Шифер стал на хитрости пускаться, станет, пробежится и назад. Предложил турами поменяться, но еще б ему меня не опасаться, когда я лежа жму 150. Вот я его фигурку смерил оком, и когда он объявил мне шах, обнажил я бицепс ненароком, даже снял для верности пиджак. И мгновенно в зале стало тише, он заметил, что я привстаю. Видно, ему стало не до фишек, и хваленый пресловутый Фишер тут же согласился на ничью.
4: он не вышел ни званьем, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.

дороги идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но должно быть, ему очень нужно пройти 4/4 пути. И лучи его

четверти пути. Он смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. Такого попробую кровь не попробовала ты над ареной. Он по нервам, нам по нервам шел под барабанную дробь. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал дрессировщик из звери, клали лапы на носилки. Но прост приговор и суров, был растерян он или уверен. Но в опилке, но в опилке он пролил досаду и кровь. И сегодня другой

0: Вы слушаете канал «Высоцкий».
1: Тысячи все срока закончены, а у лагерных ворот, что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт».

0: надписи ушли на фронт. За грехи за наши нас простят, ведь у нас такой народ. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. Там год за три, если Бог хранит, как и в лагере зачет. Нынче мы на равных с вохрами, нынче все ушли на фронт. Нынче мы на равных с вохрами, нынче все ушли на фронт. У начальника Березкина, ох и гонор, ох и пон. И душа крест-накрест досками, но и он пошел на фронт. Лучше было сразу в тыл его, только с нами был он смел. Высшей мерой наградил его трибунал за самострел. Ну а мы все оправдали мы, наградили нас потом. Кто живые тех медалями, а кто мертвые крестом. И другие заключенные пусть считают у ворот нашу память застекленную. Надпись все ушли на фронт. Надпись все ушли на фронт. Надпись все ушли на фронт.
1: Другу моему Михаилу Шемякину. Открытые двери больниц жандармерии, предельно натянута нить. Французские бесы, большие балбесы, но тоже умеют кружить. И я где-то точно наследил последствия, предвижу. Меня сегодня бес водил по городу Парижу. Конючил, выпей-ка бокал, послушай-ка гитары. Таскал по русским кабакам, где венгры да болгары. Я рвался на природу в лес, хотел в траву и в воду. Но это был французский бес, он не любил природу. Мы как сбежали из тюрьмы, веди куда угодно. Пьянели и трезвели мы, всегда поочередно. И бес водил, и пели мы, и плакали свободно. А друг мой гений всех времен, безумец и повеса, когда бывал в сознании он, седлал хромого беса. Трезвей он вставал под душ, изничтожая вялость, и бесу наших русских.

его снутри не провернешь ни острым, ни тяжелым, хотя он огорожен сплошь враждебным частоколом, хотя он огорожен сплошь враждебным частоколом. Пить наши пьяные умы считали делом кровным, чего наговорили мы и правым, и виновным. Нить порвалась и понеслась, спасайте наши шкуры. Больницы плакали по нас, а также префектуры. Мы лезли к бесу в кабалу с гранатами под танки. Блестели слезы на полу, а в них тускнели франки. Цыгане пели нам про шаль и скрипками качали. Вливали в нас тоску, печаль, по горло в нас печали. Вливали в нас тоску, печаль, по горло в нас печали. Уж влага из ушей лилась, все чушь глупее чуши, но скрипки снова эту мразь заталкивали в души. Армян в браслетах и серьгах икрой кормили где-то, а друг мой в черных сапогах стрелял из пистолета. Набряли жилы, и в крови образовались сгустки, и бес, сидевший визави, хихикал по-французски. Все в этой жизни суета, плевать на префектуры, мой друг подписывал, считай,

0: балбесы, но тоже умеют кружить.
1: Что за дом притих, погружен во мрак, на семи лихих продувных ветрах, всеми окнами обратясь во враг, а воротами на проезжий тракт. Хоть устать я устал, а лошадок распряг. Эй, живой кто-нибудь, выходи, помоги. Никого, только тень промелькнула в сенях. Да стервятник спустился и сузил круги. В дом заходишь как, все равно в кабак. А народишка, каждый третий враг. Своротят скулу, гость непрошенный, а броса в углу и те перекошенный. И затеялся смутный, чудной разговор. Кто-то песню стонал.

вином, а в ответ мне: видать, был ты долго в пути и людей позабыл. Мы всегда так живем, траву кушаем, век на щавели, скисли душами, а прыщавели, да еще вином много держились.

копать. Укажите мне место, какое искал, где поют, они стонут, где пол не покат. О таких домах не слыхали.

0: сколько кануло, сколько схлынуло и кидало, меня не докинуло. Может, спел про вас неумелая, очи черные, скатерть белая.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».

Наказана погода нам удачею самой, довольно футов нам под киль обещано, и небо поделилось с океаном синевой, две синевы у горизонта скрещены. Не правда ли морской хмельной невиданный простор, сродни горам безумий буйстве кротости, седые гривы волн чисты, как снег на пиках гор, и впадины меж ними словно пропасти. Служение стихиям не терпит суеты, к двум полюсам ведет меридиан, благословенный вечный хребты, благословен великий океан. Нам сам великий случай, брат, весенняя сестра, хотя на всякий случай мы встревожены. На суше пожелали нам ни пуха, ни пера, созвездия к нам прекрасно расположены. Мы все вперед смотрящие, все начали с азов, и если у кого-то невезение, меняем курс, идем на сос, как там в горах на зов, на помощь прерывая восхождение. Служение стихиям не терпит суеты, к двум полюсам ведет меридиан, благословенны вечные хребты, благословен великий океан. Потери подсчитаем мы, когда пройдет гроза, не сединой, а солью убеленные, скупая

Рядовой Борисов, я? Давай, как было дело. Я держался из последних сил. Так, дождь хлестал, потом устал, потом уже стемнело.

Чай дурить, я чуть замешкался, и не вступая в спор, чинарик выплюнул и выстрелил в упор. Бросьте, рядовой, давайте правду, вам же лучше. Вы б его узнали за версту. Да нет, был туман, узнать не мог, темно, на небе тучи. Кто-то шел, я крикнул в темноту. На первый ее крик, кто идет, он стал шутить. На выстрел в воздух закричал: кончай дурить. Я чуть замешкался, и не вступая в спор, чинарик выплюнул и выстрелил в упор. Рядовой Борисов снова следователь мучил.

на выстрел в воздух закричал: «Кончай дурить!» Я чуть замешкался и, не вступая в спор, чинарик выплюнул и выстрелил в упор. Год назад, а я обид не забываю скоро, в шахте мы повздорили чуток. Правда, по душам не получилось разговора.

выстрел в воздух, закричал: «Кончай дурить!» Я чуть замешкался и, не вступая в спор, чинарик выплюнул и выстрелил в упор.

заперту. Черт опять рухнулся и сказал: и там не тот товарищ править бал. Все кончилось, светлее стало в комнате. Черта я хотела похмелять, но растворился черт, как будто в омуте. Я все жду, когда

0: Но лучше с чертом, чем с самим собой.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Марш космических негодяев. Вы мне не поверите и просто не поймете. В космосе страшнее, чем даже в дантовском аду. По пространству времени мы прем на звездолете, как с горы на собственном саду. А от Земли до Бетты 8 дён, ну а до планеты Эпсилон. Не считай мы, чтобы не сойти с ума. Вечность и тоска ухвали плекак, наизусть читаем Киплинга, а кругом космическая тьма. На Земле читали в фантастических романах про возможность встречи с иноземным существом. Мы на Земле забыли 10 заповедей рваных. Нам все встречи с ближним нипочем. Но от Земли до Бетты 8 дён, но до планеты Эпсилон. Не считай мы, чтобы не сойти с ума. Вечность и тоска игрушки нам, наизусть читаем Пушкина, а кругом космическая тьма. Нам прививки сделаны от слез и грез дешевых, от дурных болезней, от бешеных зверей. Нам плевать из космоса на взрывы всех сверхновых. На Земле бывает веселей. Но от Земли до Бетты 8 дён, но до планеты Эпсилон. Не считай мы, чтобы не сойти с ума. Вечность и тоска ох в лепляках, наизусть читаем Киплинга, а кругом космическая тьма. Прежнего земного не увидим небосклона, если верить россказням ученых чудаков. Ведь когда вернемся мы по всем по их законам, на Земле пройдет 700 веков. То-то есть смеяться от чего, на Земле бояться нечего, на Земле нет больше тюрем и дворцов. На убогу уповали бедного, но теперь узнали нет его, ныне призна и вовек веков.
3: Твердила нам моя она: да ты смеешься, друг, да ты смеешься, уйди, пацан, ты очень пьян. А то нарвешься, друг, гляди, нарвешься. А он кричал: теперь мне все одно, садись в такси, поехали кататься.

конце пути придется рассчитаться. Не жалко мне таких парней. Ты от греха уйди, твержу я снова, а он ко мне, а и все о ней. А ну ни слова, гад, гляди, ни слова. Ударила в виски мне кровь с вином. И так же, продолжая улыбаться, ему сказала я тихо: все равно в конце пути придется рассчитаться. Ему сказала я тихо: все равно в конце пути придется рассчитаться. К слезам я глух и к просьбам глух. В охоту драка мне, ох, как в охоту. И хочешь, друг, не хочешь, друг, плати по счету, друг, плати по счету. А жизнь мелькает, как в немом кино. Мне хорошо, мне хочется смеяться, а щечки щелк, да и все равно в конце пути придется рассчитаться. А щечки щелк, да и все равно в конце пути придется рассчитаться. Я при жизни был рослым и стройным, не боялся ни слова, ни пули, и в привычные рамки не лез. Но с тех пор, как считаю спокойным, охромили меня и согнули, к пьедесталу прибив Ахиллес. Не стряхнуть мне гранитного мяса и не вытащить из постамента Ахиллесову эту пету и железные ребра каркаса. Мертво схвачены слоем цемента только судороги по хребту. Я хвалился косою саженью на те смерти. Я не знал, что подвергнусь суженью после смерти. Но в обычные рамки я всажен наспор вбили, а косую неровную сажень распрямили. И с меня, когда взял я да умер, живо маску посмертную сняли расторопные члены семьи. И не знаю, кто их надоумил, только с гипса вчистую стесали азиатские скулы мои. Мне такое не мнилось, не снилось, и считал я, что мне не грозило оказаться всех мертвых мертвей. Но поверхность на слепке лоснилась и могильною скукой разила из беззубой улыбки моей. Я при жизни не клал тем, кто хищный, в пасти палец. Подходившие с меркой обычной отступались. Но по снятии маски посмертной тут же в ванной гробовщик подошел ко мне с меркой деревянной. А потом, по прошествии года, как венец моего исправления, крепко сбитый литой монумент при огромном скоплении народа

0: Вы слушаете канал «Высоцкий».
1: Я любил и женщин, и проказ, что ни день, то новая была. И ходили устные рассказы по району про мои любовные дела. И однажды как-то на дороге рядом с морем, с этим не шути, встретил я одну из очень многих по району на моем, на жизненном пути. А у ней широкая натура, а у ней открытая душа,

0: первых рук, а взамен немного удовольствий от ее сомнительных услуг. Я тебе, она сказала, Вася, дорогое самое отдам. Я сказал, за 100 рублей согласен, но если больше, с другом пополам. Женщины, как очень злые кони, на дыбы закусит у дела. Может, я чего-нибудь не понял, но она обиделась, ушла. А через месяц улеглись волнения, через месяц вновь пришла она. У меня такое ощущение, что ее устроила цена.
1: А вот песня Гарри.

Это про физиков. Знаете, да? Чувствуем с напарником, ну и ну. Ноги прямо ватные, все в дыму. Чувствуем, нуждаемся в отдыхе, что эти нехорошие в воздухе. Взяли Жигулевского и Дубника, третьим пригласили Истопника. Выпили, добавили еще раза, тут нам Истопник и раскрыл глаза. Про ужасную историю, про Москву и про Париж. Как наши физики проспорили ихним физикам Париж. Стало все на шарики и в косе, в скотч, шиворот на выворот, на бекрень. А что мы с вами думаем день, то ночь? А что мы с вами думаем ночь, то день? И рубают финики лапари, а в Сахаре снегу не в проворот. И это кады физики на пари раскрутили шарик наоборот. Где полюс был, там тропики, а где Нью-Йорк, Нахичевань? А что мы с вами люди, а не бобики? Им на это начихать. Кончил ту историю Истопник. Чувствую, напарник буквально сник. Раз такое дело, гори огнем. Больше мы малярничать не пойдем. Взяли в поликлинике пулю день. Больше нас работаю не морочь. Ну что тут за работа, если ночью день, а потом обратно не день, а ночь. Ведь при всей квалификации здесь возможен перекос. Ведь это ж, братцы, радиация, а не просто купорос. Пятую неделю я не сплю с женой, пятую неделю я хожу больной. И тоже и напарничек мой плачется, дескать, он отравлен начисто. И лечусь столичною личная, чтоб совсем с ума не стронуться. И Истопник сказал: столичная очень хороша от стронция. И не верится, не верится, что минует нас беда. А шарик крутится да вертится, да все время не туда.

цыганка с картами, дорога дальняя, дорога дальняя, казенный дом, быть может, старая тюрьма центральная, меня, парнишечку, по новой ждет. Таганка, все ночи полные огня, Таганка, зачем сгубила ты меня, Таганка? Я твой бессменный арестант, погибли юность и талант в твоих стенах. Я знаю, милая, больше не встретимся, дороги разные нам суждены, опять по пять не

затих. Я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи, тысячу биноклей на оси. Если только можно, Авва, Отче, Ча!

0: перейти.
1: И тут начинает двигаться занавес, и всех нас, перед началом спектакля, участвовавших в прологе, сметает в сторону, и потом уже начинается действие.
2: Вот, я спою песню.
3: Она с длинным названием, не очень, правда. Эта песня, новая песня про конькобежца на короткие дистанции, которого заставили бежать на длинную.
4: Десять тысяч и всего один забег остался. В это время наш Бескудников Олег зазнался. Я, мол, болен, бюллетеню нету сил, и сгинул. Вот наш тренер мне тогда и предложил: беги, мол.

0: Главное дело, чтобы воля, говорит, была к победе. Воля воли, если сил не в проворот. А я увлекся. Я на 10 000 рванул, как на 500, и спекся. Подвела меня, ведь я предупреждал, дыхалка. Пробежал всего 2 круга и упал, а жалко. И наш тренер, экс- и вице-чемпион, Аруда, не пускать меня велел на стадион, Иуда. Ведь вчера мы только брали с ним с тоски по банке. А сегодня он кричит: «Меняй коньки на санки». Жалко тренера, он тренер неплохой, ну и бог с ним. Я же нынче занимаюсь борьбой и боксом. Не имею больше я насчет на свой сомнений. Все вдруг стали очень вежливы со мной. И тренер.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: О вкусах не спорят, есть 1000 мнений. Я это...

тёфся. Набедренный пояс из шкуры пантеры, о да, неприлично, согласен ей-ей, но так одевались все до нашей эры, а до нашей эры им было видней.

все-все. Оденусь, как рыцарь я после турнира. Знакомые вряд ли узнают меня. И крикну, как Ричард я в драме Шекспира. Коня мне, полцарства даю за коня. Но вот

тёзя. Вот трость, канатье, я из НЭПа. Похоже, не надо овации, к чему лишний шум. Ах, в этом костюме узнали, ну что же, тогда я одену.

Вы в огне, да и в море, вовеки не сыщите брода. Мы не ждали его ни за легкой добычей, пошли. Провожая закат, мы живем ожиданием восхода. И влюбленные в море живем ожиданием земли. Помнишь детские сны о походах великой армады? Абордажи, бои, паруса и под ложечкой ком. Все сбылось, становись, становись, раздаются команды. Это требует море, скорей становись моряком. Все сбылось, становись, становись, раздаются команды. Это требует море, скорей становись моряком. Наверху впереди злее ветры, багровее зори. Правда, сверху видней, впереди же исход и земля. Вы матросские робы, кровавые в ваши мозоли. Не забудьте, ребята, когда-то надев кителя. По сигналу пошел, оживают продрогшие реи. Горизонт опрокинулся, мачты упали ничком. Становись, становись, становись человеком, скорее. Это значит на море, скорее становись моряком. Становись, становись, становись человеком, скорее. Это значит на море, скорее становись моряком. Поднимаемся к небу по вантам, как будто по вехам. Там и ветер живой, он кричит, а не шепчет тайком. Становись, становись, становись, становись человеком. Это значит на море, скорее становись моряком. Чтоб отсутствием долгим вас близкие не попрекали. Не грубейте душой и не будьте покорны судьбе. Оставайтесь, ребята, людьми, становясь моряками. Становясь капитаном, храните матроса в себе. Оставайтесь, ребята, людьми, становясь моряками. Становясь капитаном, храните матроса в себе.

разбирают уж тюрьму на кирпичи. Очень жаль, а я сегодня с позаранку по родным решил проехаться местам. Ну да ладно, что ж, шофер, тогда вези меня в Таганку, погляжу, ведь я бывал и там.

не верти свою баранку так ни с чем. Поедем по домам, что ж, шофер, давай назад. Крути-верти свою баранку так ни с чем. Поедем по домам.

0: лагерей.
1: Вы слушаете канал Высоцкий.
2: Песня «Летчик» или песня о погибшем друге.
3: Всю войну под завязку я все к дому тянулся, и хотя горячился, воевал делово. Но он торопился, как-то раз не пригнулся, и в войне взад-вперед обернулся. За 2 года всего ничего, не слыхать его пульса 43-й весны. Ну а я окунулся в довоенные сны, и гляжу я дурея, но дышу тяжело. Он был лучше, добрее, добрее, добрее, добрее. Ну а мне повезло. Я за пазухой не жил, не пил с Господом чая, и ни в тыл не стремился.

Я случайно вернулся, вернулся, вернулся, вернулся. Ну а ваш не сумел. Он по рации крикнул: в самолете сгорая, ты живи, ты дотянешь. Доносилась сквозь гул.

запел, не запел. Так что я вот вернулся, вернулся, вернулся, вернулся. Ну, а он не успел. Я кругом и навечно

Бережет нас память и мучает совесть. У кого они есть? Кто-то скупо и четко отсчитал нам часы нашей жизни короткой.

0: Ну а я приземлился, а я приземлился. Вот какая беда, вот какая беда, вот какая.
1: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

Девушка милая, я прошу, продлите. Вы теперь как ангел не сходите с алтаря. Самое главное впереди, поймите. Вот уже ответили: ну здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе, что реле там с ячейкой шалят.

0: это я! Да меня, конечно, я! Да я, конечно, дома!
1: Вызываю, отвечаете, здравствуй, это я.
2: Вы слушаете канал «Высоцкий».
3: Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты и прихватила одежды, примерив на глаз. Деньги взяла и часы, и еще документы. Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась себя, оглядев деловой. Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду, а так ничего. Правда смеялась, когда в нее камни бросали. Ложь это все и на лжи одеяние мое. Двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась, проспалась догола. Голая правда божилась, клялась и рыдала. Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах. Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив посту 70 граммов на брата, даже не знаешь, куда на ночлег попадешь. Могут раздеть это чистая правда, ребята, глядя, штаны твои носит коварная ложь. Глядь, на часы твои смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.
4: Если рыщут за твоею непокорной головой,
3: чтоб петлей худую шею сделать более худой. Нет надежнее приюта, скройся в лес, не пропадешь. Если продан ты кому-то с потрохами, не за грош. Бедняки и бедолаги, презирая жизнь слуги, и бездомные бродяги, у кого одни долги. Все, кто загнан, непрекаян, в этот вольный лес бегут, потому что здесь хозяин славный парень Робин Гуд. Здесь полслова понимают, не боятся острых слов. Здесь почетом принимают, оторви, сорви голов. И скрываются до срока даже рыцари в лесах. Кто без страха и упрека, тот всегда не при деньгах. Знают все оленьи тропы, словно линии руки. В прошлом слуги и холопы, ныне вольные стрелки. Здесь того, кто все теряет, защитят и сберегут. По лесной стране гуляет славный парень Робин Гуд. И живут, да поживают всем запретам вопреки, и ничуть не унывают эти вольные стрелки. Свят укрывшись звездным небом, мог под ребра подложить. Им какой бы холод не был, жив и славно есть ли жить. Но вздыхают от разлуки, где-то дом и клок земли, да поглаживают луки, чтоб в бою не подвели. И стрелков не сыщешь лучших, что же завтра, где их ждут, скажет первый в мире лучник, славный парень Робин Гуд.
4: Прости скуку, как корку арбузную, небо ясное, легкие сны. Парень лошадь имел и судьбу свою интересную до войны. А на войне, как на войне, а до войны, как до войны. Везде, по всей вселенной, он лихо ездил на коне. В конце войны, последней, довоенной. Но туманы уже по росе плелись, град прошел.

0: всей вселенной он лихо ездил на коне в конце войны, в конце весны последней, довоенной.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Песня не моя, называется «Речечка». Течет и речит.

0: нашей встречи. Что там говорить? Я ждал ее, как ждут стихийных бедствий. Но мы с тобою сразу стали жить, не опасаясь пагубных последствий. Но мы с тобою сразу стали жить, не опасаясь пагубных последствий. Я сразу сузил круг твоих знакомств, одел обул и вытащил из грязи, но за тобой тащился длинный хвост, длиннющий хвост твоих коротких связей. Но за тобой тащился длинный хвост, длиннющий хвост твоих коротких связей. Потом я помню, бил друзей твоих, мне с ними было как-то неприятно, хотя, быть может, и были среди них наверняка отличные ребята. Хотя, быть может, были среди них наверняка отличные ребята. О чем просила, делал мигом я. Мне каждый час хотелось сделать ночью брачной. Из-за тебя под поезд прыгал я. Но, слава богу, не совсем удачно. Из-за тебя под поезд прыгал я. Но, слава богу, не совсем удачно. А если б ты ждала меня в тот год, когда меня отправили на дачу, я бы для тебя украл весь небосвод и две звезды кремлевские в придачу. Я бы для тебя украл весь небосвод и две звезды кремлевские в придачу. И я клянусь, последний буду гад, не ври, не пей, и я прощу измену и подарю тебе большой театр и малую спортивную арену. И подарю тебе большой театр и малую спортивную арену. А вот теперь я к встрече не готов. Боюсь тебя, боюсь ночей интимных, как жители японских городов. Боятся повторения Хиросимы, как жители японских городов. Боятся повторения Хиросимы.
1: Песня об уголовном кодексе.
2: Нам ни к чему сюжеты и интриги. Про все мы

0: все, чего не дашь. Я, например, на свете лучшей книгой считаю кодекс уголовный наш. И если мне не имется и не спится, или с похмелья нет на мне лица, открою кодекс на любой странице и не могу, читаю до конца. Я не давал товарищам совету, но знаю я, разбой у них в чести. Вот только что я прочитал про это, ни ниже 3, ни свыше 10. Вы вдумайтесь в простые эти строки, что нам романы всех времен и стран. В них есть бараки, длинные как сроки, скандалы, драки, карты и обман. 100 лет бы мне не видеть этих строчек, за каждой видишь чью-нибудь судьбу. И радуюсь, когда статья не очень, ведь все же повезет кому-нибудь. И сердце стонет раненою птицей, когда начну свою статью читать. И кровь в висках так ловится, стучится, как мусора, когда приходит брать.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: В тиши перевала, где скалы ветрам не помеха, помеха на кручах таких, на какие никто не проник, никто не проник. Жило-поживало веселое горное, горное эхо. Оно отзывалось на крик, человеческий крик. Когда одиночество комом подкатит под горло, и сдавленный стон еле слышно в обрыв упадет, в обрыв упадет.

бережно в руки своих донесет. Должно быть, не люди, напившись дурмана и зелья, и зелья, чтоб не был услышан никем громкий топот и храп, топот и храп.

0: рот ему всунули кляп. Всю ночь продолжалась кровавая злая потеха, потеха, и эхо топтали, но звука никто не слыхал, никто не слыхал. Утру расстреляли притихшее горное, горное эхо, и прыснули слезы, как камни из раненых скал. И брызнули слезы, как камни из раненых скал. И брызнули слезы, как камни из раненых скал.
1: Ну вот еще называется песня «Жертва телевидения». Это тоже из области юмора, но немножко погрустнее.
0: Есть телевизор, подайте трибуну. Так проору, разнесется на мили. Он не окно, я в окно и не плюну. Мне будто дверь в целый мир прорубили. Все на дому, самый полный обзор. Отдых в Крыму, ураган и Кобзон. Фильм, часть седьмая, тут можно поесть. Потому что я не видал предыдущие шесть, врубаю первую, а там ныряют, но это так себе. А с двадцати, а ну-ка, девушки, что вытворяют, и все в передничках, с ума сойти. Есть телевизор, мне дом не квартира, я всею скорбью скорблю мировою, грудью дышу я, всем воздухом.

0: если не смотришь. Ну пусть не болван ты, ну уж по крайности богом убитый. Ведь ты же не знаешь, что ищут таланты. Ведь ты же не ведаешь, кто даровитый. И вот тебе матч СССР ФРГ. С Мюллером я на короткой ноге. Судорога, шок, а потом интервью. Ох, хорошо, что с указу не пью. Там кто-то выехал на конкурс в Варни, а мне квартал всего туда идти. А ну-ка, девушки, а ну-ка, парни, все лезут в первые, с ума сойти. Как убедить мне упрямую Настю? Настя желает в кино, как суббота. Настя твердит, что проникся я страстью к глупому ящику для идиота. Ну да, я проникся, в квартиру зайду, глядь, дом Никсон и Жорж Помпиду. Вот хорошо, я бутылочку взял, Жорж посошок, Ричард, правда, не стал. Но действительность еще шикарней. Врубил четвертую и на балкон. А ну-ка, девушки, а ну-ка, парням вручают премии. Во-во-во-вон. Ну а потом на закрытой на даче, где, к сожалению, навязчивый сервис, я и в бреду все смотрел передачи, все заступался за Анжелу Дэвис. Слышу, не плачь, все в порядке в тайге. Выигран матч СССР ФРГ. 100 негодяев захвачены в плен. И Махамаев поет КВН. У нас действительность еще кошмарней. 2 телевизора. Крути, верти. А ну-ка, девушки, а ну-ка, парни. За них не боязно с ума сойти.
1: Разлетелась корона, нет державы, нет трона, жизнь России и законы всех чертям. И мы, словно загнанные в норы, словно пульманные в горы, только кровь от нас позором пополам. И нам ни черта не разобраться, с кем порвать, с кем остаться, кто за нас, кого бояться, где пути, куда податься, не понять. Где дух, где честь, где стыд, где свои, а где чужие, как-то этого дожили, неужели на Россию нам плевать? Позор! Всем, кому покой дороже, всем, кого сомнение гложет, может он или не может убивать. Сигнал! И по волчьей, по бычьей, как коршун на добычу, только воронов по кличам пировать. Эй, вы! Где была я, ваша твердость, где была я, наша гордость, отдыхать сегодня полностью, пистолет же моя твердая рука. Конец всему, конец. Все разбилось, поломалось, нам осталось только малость, только выстрелить в песок или во врага.
2: Вы слушаете канал «Высоцкий».
3: Называется «Профессионалы». Сейчас проходит первенство мира по хоккею. Ну, я еще не могу писать, что в 8-й раз наши будут чемпионами мира. Вот. А написал я это, когда они в 5-й раз стали. И вот там, вы помните, была трагическая игра с Канадой, когда канадцы играли там несколько профессиональных игроков. Одного из них тоже заклеили, там была силовая борьба сложная. Но так как они продолжают становиться чемпионами каждый год, то я думаю, что 5 переменить на 7, и песня не устарела. Поэтому вот послушайте песню, называется «Профессионал».
4: Профессионалам зарплата навалом, плевать, что налет, они зубы плюют, им платят деньжищи, огромные тысячи, и даже за проигрыш, и за ничью игрок хитер пусть, берет на корпус, бьет в зуб ногой и не в зуб ногой, а сам в итоге калечит ноги, и вместо клюшки идет с клюкой. Профессионалам, отчаянным малым, игра лотерея, кому повезет, играют с партнером, как бык с матадором, хоть кажется принято наоборот, как будто мертвый лежит партнер твой, и ладно, черт с ним, пускай лежит, не оплошай, бык. Бог хочет шайбы, Бог на трибуне, он не простит. Профессионалам, судья криминалам, и бокс не считает, ни злой мордобой, и с ними лет 20, кто мог потягать?

0: С отборной шпаной, но вот недавно их козырь главный уже не козырь, а так пустяк, и их оружием теперь не хуже, их бьют к тому же на скоростях. Профессионалы в своем Монреале пускай разбивают друг другу носы, но их представитель, хотите, спросите, недавно заклеен был в две полосы, сперва распластан, а после пластырь, а их не пастор. Ну как назло, он перед боем знал, что слабоим, молились строем, не помогло. Профессионалам по всяким каналам то много, то мало на банковский счет, а наши ребята за ту же зарплату уже семикратно уходят вперед. Пусть высшие лиги плетут интриги, и пусть канадским зовут хоккей. За нами слово, до встречи снова, а футболисты до лучших дней.
1: Бритва, рассвет полоснул по глазам, отворились курки, как волшебный сезам.

выползли по собачьи хвосты подобрав, к небесам удивленные морды задрав, или сверху возмездие на вас пролилось,

Чеми плавили снег. Эту бойню затеял не бог, человек. Улетающих в лед, убегающих в бег. Свора псов, ты со стаей моей не вяжись. В равной сваре за нами удача. Волки мы, хороша наша волчья жизнь. Вы собаки, и смерть вам собачья. Улыбнемся же волчьей ухмылкой.

вздубились клыки, изменило чутье. Где вы, волки, былое лесное зверье? Где же ты, желтоглазое племя мое?

0: Песня «Красное и зеленое». Старая песня.
1: Красное, зеленое, желтое, лиловое, самые красивые, а на твои бока. А если что дешевое, то новые фартовые, а ты мне только водку, ну и реже коньяка. Бабу ненасытную, стерегу неприкрытую, сколько раз я спрашивал, хватит ли мой свет. А ты всегда избитая, здоровая, небитая, давала мне водку и кричала еще нет. На тебя отраву деньги словно с неба сыпались, крупными купюрами, займом золотым. Но однажды всыпались, и сколько мы не рыпались, все прошло и исчезло, словно с явным белый дым. А Бог с тобой, с проклятою, с твоею верной клятвою, о том, что будешь ждать меня ты долгие года. А ну тебя поплатаю, тебя саму и мать твою, живи себе как хочешь, я уехал навсегда.
0: Ну, может быть, по заказу.
2: Вы слушаете канал «Высоцкий».
3: И вкус, и запросы мои странны. Я экзотичен, мягко говоря. Могу одновременно грызть стаканы и Шиллера читать без словаря. Во мне два я, два полюса планеты, два разных человека, два врага. Когда один стремится на балеты, другой стремится прямо на бега. Я лишнего и в мыслях не позволю, когда живу от первого лица. Но часто вырывается на волю второе я в обличье подлеца. И я борюсь, давлю в себе мерзавца, о, участь беспокойная моя. Боюсь ошибки, может оказаться, что я давлю не то второе я. Когда в душе я раскрываю гранки на тех местах, где искренность сама, тогда мне в долг дают официантки, и женщины ласкаются дорогой.

0: Очищусь, ничего не скрою я. Мне чуждо это, ё-моё второе. Нет, и это не моё второе я. Мне чуждо это, ё-моё второе, ё-моё. Нет, и это не моё второе я.
1: Вторая песня называется «На дистанции четверка первачей». Спортивная песня.
2: На дистанции четверк первачей. Каждый думает, что он-то побойчей. Каждый думает, что меньше всех устал. Каждый хочет на высокий пьедестал. Кто-то кровью холодней, кто горячей. Все наслушались напутственных речей. Каждый съел примерно поровну харчей. И судья не зафиксирует ничьей. А борьба на всем пути, в общем, равные почти.
3: Эй, расскажите, как идут. Бога ради, а? Кто там? Да телевидение тут вместе с радио.
2: Да нет особых новостей, все равнёхонько. Но зато накал страстей, о-хо-хо какой. Номер первый рвет подметки, как герой. Он как под гору катит, хочет под горой. Он в победном ореоле и в пылу твердой поступью приблизится к котлу.
3: А почему высоких мыслей не имел?
2: Да потому что в детстве мало каши ел. А голодал он в этом детстве, не дерзал. Он успевал переодеться и в спортзал.
3: Ну что ж, идеи нам близки. Первым лучшие куски. А вторым, чего уж тут, он все выверил. В утешение дадут кости с ливером.
2: Номер два далек от плотских техутех. Он из сытых, он из этих, он из тех кончал физтех. Он надеется на славу, на успех. И уж ноги задирать выше всех. Ох, наклон на вираже, бетон у щек. Краше некуда уже, он еще. Он стратег, он даже тактик, словом спец. У него сила, воля плюс характер, молодец. Он четок, собран, напряжен. И не лезет на рожон, этот будет выступать на салониках. И детишков поучать в кинохрониках. И соперничать с Пеле в закаленности. И являть пример целеустремленности.
1: Номер третий убелен и умудрен. Он всегда второй надежный эшелон.
2: Вероятно, кто-то в первом заболел. Но может его тренер...

нужен спурт, иначе крышка и хана. Переходит сразу он в задний старенький вагон, где былые имена прединфарктные, где местам одна цена, все плацкартные. А четвертый, тот, что крайний, боковой, так бежит ни для чего, ни для кого. То приблизится, мол, пятки оттопчу, то отстанет, постоит, мол, так хочу. Не-не, не проглотит первый лакомый кусок, не надеть второму лавровый венок, ну а третьему ползти на запасные пути нет. Сколько все-таки систем, товарищи, в беге нынешнем. Он вдруг взял да сбавил тем перед финишем, майку сбросил, вот те на, не противно ли? Поведение бегуна неспортивное. На дистанции четверг первачей, злых и добрых, бескорыстных и рвачей. Кто из них что исповедует, кто чей?

0: на Перовском базаре шум и тарарам. Продает все, что надо, барахло и хлам. Бабы тряпки и корзин толпами народ. Бабы тряпки и корзин заняли проход. Есть газеты, семечки каленые, сигареты, а кому лимон? Есть вода, холодная вода. Пейте воду, воду, господа. Брюква, дынь, простоквас, морс и квас на льду. Самовар, щейка, все в одном ряду. И спиртного там немало, что ни шаг буфет. Что сказать насчет спиртного, недостатку нет. Есть газеты, семечки каленые, сигареты, а кому лимон? Есть вода, холодная вода. Пейте воду, воду, господа. Вот сидит, согнув спину, баб крепко спит, спит. А собачка к ней в корзину сделала визит. Опрокинула корзину и торговку крик. Все проклятый скотин съела в один миг. Есть газеты, семечки каленые, сигареты, а кому лимон? Есть вода, холодная вода. Пейте воду, воду, господа. Вдруг раздался на базаре крик «Аэроплан!» В лапках кто это постарался, вывернул карман. «Ох, ратуйте, а граждане хорошие!» Из карману вытащили грош. Так тебе и надо, не будь такой болван. И нечего тебе глазеть на аэроплан. Есть газеты, семечки каленые, сигареты, а кому лимон? Есть вода, холодная вода. Пейте воду, воду, господа.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: За нашей спиною остались паденья, закаты. Ну, хоть бы ничтожный, ну, хоть бы невидимый взлет. Мне хочется верить, что черные наши бушлаты дадут мне возможность сегодня увидеть восход. Сегодня на людях сказали

из ветвей напрасно стараться. Я и с перерезанным горлом сегодня увижу восход до развязки своей. Прошли по тылам мы

уходит обратно на нас. Поредевшая рота, что было не важно, а важен лишь взорванный форт. Мне хочется верить, что грубая

0: Шуточная песня. Гербарий. Чужие карбонарии, закушав водку килечкой, спешат в свои подполья налаживать борьбу. А я лежу в гербарии, к доске пришпилен шпилечкой, и пальцами до боли я по дереву скребу. Корячусь я на гвоздики, но не меняю позы. Кругом жуки-навозники и крупные стрекозы. По детству мне знакомые, ловил я их, копал, давил, но в насекомые я сам теперь попал. Под всеми экспонатами эмалевые планочки, все строго по-научному, указан класс и вид. Я с этими ребятами лежал в стеклянной баночке, дрались мы, это к лучшему, узнал, кто ядовит. Я представляю мысленно себя в большой постели, но подо мной написано «невиданный доселе». Я гомо был читающий, я сапиенсом был, мой класс млекопитающий, а вид уже забыл. В лицо ль мне дуло, в спину ли, в бушлате или в робе я стремился кровью крашеный обратно к шалашу. И на тебе задвинули в наглядные пособия, я злой и ошарашенный на стеночке вишу. Оформлен как на выданье, стыжусь как ученица, жужжат шмели солидные, что надо подчиниться. А бабочки хихикают на странный экспонат, личинки мерзко хмыкают и куколки язвят. Ко мне с опаской движутся мои собратья прежние, двуногие, разумные, два пишут три в уме. Они пропишут ижицу, глаза у них нежные. Один брезгливо ткнул в меня и вывел резюме. С ним не были налажены контакты и не ждем их. Вот потому он, граждане, лежит у насекомых. Мышление в нем не развито, с ним вечные ЧП. А здесь он может разве что вертеться на пупе. Берут они, не круто ли, меня нашли, не вопали. Ошибка эта глупая, увидится изъян. Накажут тех, кто спутали, заставят, чтоб откнопили. И попаду в подгруппу я, хотя бы обезьян. Но не ошибка, акция свершилась надо мною. Чтоб начал присмыкаться я вниз пузом, вверх спиною. Вот лежу расхристанный, разыгранный в ничью, намеренно причисленный к ползу зучьему жучью. А может, все провертится и в скорости поправится. В конце концов, ведь досочка неплохо, говорят. Все слюбится да стерпится. Мне даже стало нравиться молоденькая осочка и кокон шелкопряд. А мне приятно с осами, от них не пахнет псиной. Средь них бывают особи и стали, и осиной. Да, кстати, и из коконов родится что-нибудь такое, что из локонов и что имеет грудь. Червяк со мной не кланится, а оводы со слепнями питают отвращение к навозной голыдьбе. Чванливые созданица довольствуются сплетнями, а мне нужны общения с подобными себе. Пригрел сверочка дистрофика, блоха сболтнула гнида, и глядь, два тертых клопика из третьего подвида. Сверчок полузадушенный в полсилы свиристел, но за покой нарушенный на два гвоздочка сел. Паук на мозг мой зарится, клопы кишат, нет роздыха, невестой хороводится красивая оса. Пусть что-нибудь заварится, а там хоть на три гвоздика, а с трех гвоздей, как водится, дорога в небеса. В мозгу моем нахмуренном страх льется по морщинам. Мне станет шершень шурином, а кто мне станет сыном? Я не желаю, право же, чтоб трутень был мне тесть. Пора уже напрячься и воскресть. Когда в живых нас стыкали булавочками колкими, махали пчелы крыльями, пищали муравьи, мы вместе горе мыкали, все проткнуты иголками. Забудем же, кем были мы, товарищи мои. Заносчивый немного я, но в горле горечь комом. Поймите, я двуногое, попало к насекомым. Но кто спасет нас, выручит? Кто снимет нас с доски? За мною прочь, за шпилечек, товарищи жуки! И как всегда в истории мы разом спины выгнули, хоть осы и гундосили, но кто силен, тот прав. Мы с нашей территории клопов сначала выгнали и паучишек сбросили за старый книжный шкаф. Скандал в мозгах уляжется, зато у нас все дома и поживают, кажется, уже не насекомо. А я тешусь ванночкой без всяких там обид. Жаль, над моей планочкой другой уже прибит.
1: Вы слушаете канал Высоцкий.
2: Ну, правда ведь обидно, если завязал, а товарищ продал, падла, и за все сказал. За давнишнее, за драку все сказал Сашок. И двое в синем, двое в штатском, черный воронок. До свидания, Таня. А может быть, прощай. До свидания, Таня, если можешь, не серчай. Но все-таки обидно, чтоб за просто так выкинуть из жизни напрочь цельный четвертак. На суде судья сказал: 25, до встречи. Раньше б горло я порвал за такие речи. А теперь терплю обиду, не показываю виду. Если встречу я Сашка, ох, как изувечу. До свидания, Таня. А может быть, прощай. До свидания, Тань, если можешь, не серчай. Нет, все-таки обидно, чтоб за просто так выкинуть из жизни напрочь цельный четвертак.
3: Тропы еще, Пантемир, не протоптаны, но как на фронте держись ты. Бомбардируем мы ядра протонами, значит, мы антиллеристы. Нам тайны раскрыть пора, лежат без пользы тайны, как в копилке. Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра, на волю пустим джина из бутылки. Жидкие, твердые, газообразные, просто, понятно, вольготно. А вот с этой плазмой дойдешь до маразма, и это довольно почетно. Нам тайны нераскрытые раскрыть пора, лежат без пользы тайны, как в копилке. Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра, на волю пустим джина из бутылки. Молодо, зелено, древность в историю, дряхлость в архивах пылится. Даешь эту общую, эту теорию элементарных частиц нам. Нам тайны нераскрытые раскрыть пора, лежат без пользы тайны, как в копилке. Мы тайны эти скоро вырвем у ядра и в волю выпьем джина из бутылки.
4: Произошел необъяснимый катаклизм. Я шел домой по тихой улице своей, а мне навстречу нагло пер капитализм, звериный лик свой скрыв под маской «Жигулей». Я по подземным переходам не пойду, визг тормозов мне как романа трех рубля. Зато ли я гиб и мер в 17-м году, чтоб частный собственник глумился в «Жигулях»?

зеленых, серых, белых «Жигулят». Но ничего, я к старой тактике пришел. Ушел в подполье, пусть ругают за прогул. Сегодня ночью я три шины пропорол. Так полегчало, без снотворного уснул. Дверь проломить куплю, отбойный молоток. Электродрель, попробуй крышу пропили. Не дам порочить наш советский городок, где пиво варят под названием «Жигули».

разведенных серых, белых жигулях. Мне со грехи мои не будет ничего. Я в психбольнице все права завоевал.

машину сделаю свою. Все части есть, от владения уволь. Отполирую и с разгону разобью ее под окнами отеля метрополь. Нет, что-то ёкнуло, ведь части-то свои. Не досыпал, не доедал, пил только чай. Все, еду, еду, еду, еду регистрировать в ГАИ. Ах, черт, москвич меня забрызгал, негодяй.

0: темных, серых, белых москвичат.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: На первый круг не каждый попадал. И я однажды, проклятая дата, его привел с собою и сказал: со мною он, нальем ему, ребята. Его привел с собою и сказал: со мною он, нальем ему, ребята. Он пил, как все, и был как будто рад. А мы встретили как брата, а он на завтра продал всех подряд. Ошибся я, простите мне, ребята, а он на завтра продал всех подряд. Ошибся я, простите мне, ребята, суда не помню, было мне не в мочь. Потом барак холодный, как могила, казалось мне, кругом сплошная ночь. Тем более, что так оно и было, казалось мне, кругом сплошная ночь. Тем более, что так оно и было. Я сохраню хотя бы остаток сил. Он думает, отсюда нет возврата. Он слишком рано нас похоронил. Ошибся он, поверьте мне, ребята, он слишком рано нас похоронил. Ошибся он, поверьте мне, ребята, и день наступит, ночь не на года. Я попрошу, когда придет расплата, ведь это я привел его тогда. Он мой, отдайте мне его, ребята, ведь это я привел его тогда. Он мой, отдайте мне его, ребята.

здесь вам не равнина, здесь климат иной. И тут лавина одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря. Так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай. В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина.

позабыв, про дела и тревоги, и не в силах себя удержать, так люблю я стоять на дороге.

0: пока. И тогда я так просто, без спросу, отбираю у дяди пока. Сделав вид, что уж все позабыто, отбежав на полсотни шагов, обзовет меня дядя бандитом, хулиганом, и будет таков. Если женщину я повстречаю, у нее не прошу закурить, а спокойно ей так намекаю, что ей некуда больше спешить. А спокойно ей так намекаю, что ей некуда больше спешить. Позабыв про дела и тревоги и не в силах себя удержать, так люблю я стоять у дороги, только лучше мне баб не встречать.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».

гололед, на земле гололед. Целый год напролет гололед, будто нет ни весны, ни лета. Чем-то скользким

гололед, целый год напролет гололед. Гололед, гололед, гололед, целый год напролет, целый год. Даже если планету в облет, не касаясь планеты,

целый год напролет, целый год. Этот бой не забыть нипочем, смертью пропитан воздух, а с небосклона бесшумным дождем падали звезды. А с небосклона бесшумным дождем падали звезды. Вот снова упала, и я загадал выйти живым из боя. Так свою жизнь я поспешно связал с глупой звездою. Так свою жизнь я поспешно связал с глупой звездою. Я уж решил, миновала беда, и удалось отвертеться, но с неба свалилась шальная звезда прямо под сердце. С неба свалилась шальная звезда прямо под сердце. Нам говорили, нужна высота и не жалеть патроны. Вон покатилась вторая звезда вам на погоны. Вон покатилась вторая звезда вам на погоны. Звезд этих в небе, как рыбы в прудах, хватит на всех с лихвою. Если б не насмерть ходил бы тогда тоже героем. Если б не насмерть ходил бы тогда тоже героем. Я бы звезду эту сыну отдал просто на память.

0: некуда падать.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Шабаший, смертельно уставший, две ведьмы идут и беседу ведут. Ну что ты, брат ведьма, пойти посмотреть бы, как в городе наши живут. Как все изменилось, уже развалилось под ножей лысой горы. И молодцы вроде давно не заходят, остались одни упыри. Спросил у них леший,

Но к ним увязался, кричал, будто знает, что как. Те к лешему, как он, возьмем вурдалака, но кровь не сосать и прилично вести. Тот малость покрякал, клыки свои спрятал, красавчиком стал, хоть крести. Освоились быстро под видом туристов, попили, поели в кафе грандотель. Но леший поганил своими ногами, и их попросили отель. Пока леший брился, упырь испарился, и леший доверчивость проклял свою. И ведьмы пошлялись и тоже смотались, освоившись в этом раю. И наверняка ведь

0: те отвечали: «Запой!» Пока ведьмы выли и все просадили, пока леший пил, надирался в кафе, найдя себе вдовушку, выпив ей кровушку, спал вурдалак на софе.
1: Сколько слухов наши уши поражает, сколько сплетен разъедает словно моль. Например, ходят слухи, быть-то все подорожает абсолютно, особенно поваренная соль. И словно муж тут и там, ходят слухи по домам, обеззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам.
2: Слушай, слышал, под землей город строить? А, говорят, на случай ядерной войны. Да вы слыхали? Скоро бани все закроют повсеместно.

0: разносят по умам, их разносят по умам.
1: А вы знаете, Мамыкина снимает за разврат его, за пьянство, за дебеж. И, кстати, вашего соседа забирают негодяя, потому что он на Берию похож. И словно муж тут и там ходят слухи

вчерась траншею рыли, так откопали две коньячные струи. Говорят, шпионы воду отравили самогоном, ну а хлеб теперь из рыбной чешуи. И словно мусь тут и там ходят слухи по домам, а безумные старухи их разносят по

0: дурной всегда звучит в устах кликуш. А к хорошим слухам люди не привыкли, говорят, что это выдумки и чушь.
1: И словно мощь тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам.
0: Закаленный во многих заварухах, слухи ширятся, не ведая преград. Вот ходят сплетни, что не будет больше слухов, абсолютно. Ходят слухи, будто сплетни запретят. Но словно муть тут и там, ходят слухи по домам, обязательно.

0: считаться шпаной и бандитом? Не лучше ли податься мне в антисемиты? На их стороне, хоть и нету законов, поддержка и энтузиазм миллионов. На их стороне, хоть и нету законов, поддержка и энтузиазм миллионов. Решил я и значит кому-то быть битым. Но надо ж узнать, кто такие семиты. А вдруг это очень приличные люди? А вдруг из-за них мне чего-нибудь будет? А вдруг это очень приличные люди? А вдруг из-за них мне чего-нибудь будет? Но друг и учитель-алкаш по колее сказал, что семиты и простые евреи. Да это ж такое везение, братцы, теперь я спокоен, чего мне бояться. Да это ж такое везение, братцы, теперь я спокоен, чего мне бояться. Я долго крепился, ведь благоговейно всегда относился к Альберту Эйнштейну. Народ мне простит, но спрошу я невольно, куда отнести мне Абрама Линкольна. Народ мне простит, но спрошу я невольно, куда отнести мне Абрама Линкольна. Среди них пострадавший от Сталина Каплер. Среди них уважаемый мной Чарли Чаплин, мой друг Рабинович и жертвы фашизма, и даже основоположник марксизма. Мой друг Рабинович и жертвы фашизма, и даже основоположник марксизма. Но тот же алкаш мне сказал после дельца, что пьют они кровь христианских младенцев, и как-то в пивной мне ребята сказали, что очень давно они Бога распяли. Им кровушки надо, они по зоопарке. Замучили гады слона в зоопарке, украли, я знаю, они у народа весь хлеб урожая минувшего года. Украли, я знаю, они у народа весь хлеб урожая минувшего года. По Курской, Казанской железной дороге построили дачи, живут там как боги. На все я готов, на разбой и насилие, и бью я жидов и спасаю Россию.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Стоял тут дом, всем жителям знакомый, его еще на

холодно, холодно, холодно в доме. Парадное давно не открывалось, мальчишки окна выбили уже, и штукатурка всюду осыпалась, но что-то в этом доме.

Так жаловались маме и обходили дом тот стороной, объединяясь с соседними дворами, вооружась лопатами-ломами, вошли туда гурьбой. Дворники, дворники, дворники, тихо! Они стоят и недоумевают, назад спешат, боязни не тая. Вдруг там Наполеонов дух витает, а может, это просто слуховая галлюцинация. Боязно, боязно, боязно дворникам. Но, наконец, приказ о доме вышел, и вот рабочий, тот, что дом ломал, ударил смаху гирью по крыше, а после клялся.

0: От страха дети больше не трясутся, нет дома что. Два века простоял, и скоро здесь по плану реконструкции ввысь этажей десятки вознесутся, бетон, стекло, металл. Весело, здорово, красочно будет.
1: Вот я вам спою такую песенку, которую я писал для одного спектакля. Она вот, может быть, даже к вам имеет отношение. Это называется «Как лейтенант милиции справлял день рождения в ресторане «Берлин».
2: Побудьте день вы в милицейской шкуре, вы жизнь посмотрите наоборот. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре, никто не пьет. Давайте ж выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре, никто не пьет. А за соседним столом компания, а за соседним столом веселье. Она на меня ноль внимания, ей сосед ее шпарит Есенина. Побудьте день вы в милицейской шкуре, вы жизнь посмотрите наоборот. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре, никто не пьет. Давайте ж выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре, никто не пьет. Понимаю я, что в Тамаре ум, что у ней диплом и стремление, и я вылил водку в аквариум. Пейте рыбы за мой день рождения, побудьте день вы в милицейской шкуре, вам жизнь покажется наоборот. Давайте ж выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре, никто не пьет.
3: Здравствуй, Коля, милый мой, друг мой ненаглядный. Во первых строках письма шлю тебе привет. Вот вернешься ты, боюсь, занятой нарядной, не заглянешь и домой, сразу в сельсовет. Как уехал ты, я в крик, бабы прибежали, ой, разлуки, говорят, ей не перенесть. Так скучала за тобой, что меня держали, хоть причины не скучать, очень даже есть. Тут Пашка приходил, кум твой окаянный, еле-еле не далась, даже сейчас дрожу. Он 3 дня уж, почитай, ходит злой и пьяный, перед тем, как приставать, пьет для куражу. Ты, болтают, получил премию большую,

0: к столице, говорит, всякие развраты, да и женщин, говорит, больше, чем мужчин. Ты уж, коли там не пей, потерпи до дому. Дома можешь хоть чего, можешь хоть и в запой. Мне не надо никого, даже агроному. Хоть культурный человек, не сравню с тобой. Наш анбар в дожди течет, прохудился верно. Без тебе не в моготу, кто создаст уют. Хоть какой, но приезжай, жду тебя безмерно. Если можешь, напиши, что там продают.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек.

И нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один, пусть мой,

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

0: жизни, из уголовной жизни.
1: Все позади, и КПЗ, и суд, и прокурор, и даже судьи с адвокатом. Теперь я жду, куда меня пошлют, куда пошлют меня работать за бесплатно. Мать моя, давай рыдать, давай думать и гадать, куда меня пошлют. Мать моя, давай рыдать, а мне ж ведь в общем наплевать, куда меня пошлют. До Воркуты идут посылки долго, до Магадана несколько скорее. Но там ведь все такие падлы, суки, волки, мне передач не видеть, как своих ушей. Но там ведь все такие падлы, суки, волки, мне передач не видеть, как своих ушей. Мать моя, давай рыдать, и давай думать и гадать, куда меня пошлют. Мать моя, давай рыдать, а мне ж ведь в общем наплевать, куда меня пошлют. И вот уж слышу я, со мной идут, открыли дверь и сонного подняли. И вот сейчас, вот прям сейчас меня куда это повезут, а вот куда опять, в натуре не сказать.

0: надо, и опять думать и гадать, куда, куда меня пошлют. Мать моя, опять рыдать, а мне ж ведь очень наплевать, куда, куда меня пошлют. И вот на месте мы, вокзал и брань, но, слава богу, хоть с махрой не остро. И вот сказали нам, что нас везут туда, в тьму таракань, куда-то там, на Кольский полуостров. Мать моя, опять рыдать, опять думать и гадать, куда, куда меня пошлют. Мать моя, кончай рыдать, давай думать и гадать, когда меня обратно приедут.
1: Стилизации под военную песню.

концерт, а бойцу молодому передали из дому небольшой голубой треугольный конверт. И как будто не здесь ты, если почерк невесты, или пишут отец твой и мать.

солдату письмо передать. Там стояло сначала: «Извини, что молчала, ждать не буду, и все, весь листок, только снизу приписка: уезжаю не близко. Ты ж спокойно воюй и прости, если что. Вместе с первым разрывом

смерти в треугольном конверте. Пулевое ранение я получил. Он шагнул из траншеи.

0: Землею он обнялся землею. Только ветер обрывки письма разметал.
1: Вы слушаете канал Высоцкий.
2: Я не знаю, как сейчас, я давно не читал газет, как там с Китаем обстоят дела. Письмо рабочих Тамбовского завода китайским руководителям. В Пекине очень мрачная погода. У нас в Тамбове на заводе перекур. Мы пишем вам с Тамбовского завода, любители опасных авантюр. Тем, что вы договор не подписали, вы причинили всем народам боль. И, извращая факты, доказали, что вам дороже генерал де Голь. Нам каждый день насущный мил дорог, но если даже вспомнить старину, то это ж вы изобретали порох и строили китайскую стену. Мы понимаем, вас совсем немало, чтоб 300 миллионов погубить, но мы уверены, что сам товарищ Мао, ей-богу, очень-очень хочет жить. Когда вы рис водою запивали, мы проявляли интернационализм. Небось, когда вы русский хлеб жевали, не говорили про оппортунизм. Боитесь вы, что реваншисты в Бонне, что Вашингтон грозится перегнать, но сам Хрущев сказал еще в ООНе, что мы покажем Кузькину им мать. Вам не нужны ни бомбы, ни снаряды, не раздувайте вы войны пожар. Мы нанесем им, если будет надо, ответный термоядерный удар. Мы нанесем им, если будет надо, ответный термоядерный удар. А если зуд, без дела не страдайте. У вас еще достаточно делов. Давите мух, рождаемость снижайте, уничтожайте ваших воробьев. И не интересуйтесь нашим бытом. Мы сами знаем, где у нас чего. Так наш ЦК сказал в письме открытом, мы одобряем мнение его.
0: По горло до подбородка, даже от песен стал уставать. Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. Друг подавал мне водку в стакане, друг говорил, что это пройдет. Друг познакомил с Веркой по пьяни, мол, Верка поможет, а водка спасет. Но не помогли ни Верка, ни водка, с водки похмелья, с Верки что взять. Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб позывных не передавать. Сыт я по горло,

0: здесь нет ни одной персональной судьбы. Все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Их восемь, нас двое. Расклад перед боем не наш, но мы будем играть. Сережа, держись, нам не светит с тобою, но козыри надо равнять. Я этот небесный квадрат не покину, мне цифры сейчас не важны. Сегодня мой друг защищает мне спину, а значит и шансы равны. Мне в хвост вышел мессер, но вот задымил он, надсадно завыли винты. Им даже не надо крестов на могилы, сойдут и на крыльях кресты. Я первый, они под тобою, я вышел им наперерез. Сбей пламя, уйди в облака, я прикрою в бою, не бывает чудес. Сергей, ты горишь, уповай, человече, теперь на надежность строп. Нет, поздно, и мне вышел мессер навстречу, прощай, я приму его в лоб. Я знаю, другие сведут с ними счеты, но по облакам скользя взлетят наши души, как два самолета, ведь им друг без друга нельзя. Архангел нам скажет, в раю будет туго, но только ворота щелк. Мы Бога попросим, впишите нас с другом в какой-нибудь ангельский полк. И я попрошу Бога Духа и Сына, чтоб выполнил волю мою. Пусть вечно мой друг защищает мне спину, как в этом последнем бою. Мы крылья и стрелы попросим у Бога, ведь нужен им ангел ас. А если у них истребителей много, пусть пишут в хранители нас. Хранить — это дело почетное тоже, удачу нести на крыле. Таким, как при жизни мы были с Сережей и в воздухе, и на земле.
3: Разбег, толчок, и стыдно подниматься. Во рту опилки, слезы из-под век. На рубеже проклятом 2.12 мне планка преградила путь наверх. Я признаюсь вам, как на духу, такова вся спортивная жизнь. Лишь мгновение ты наверху и стремительно падаешь вниз. Но съем плоды запретные с древа я и за хвост подергаю славу я. У кого толчковая

дну. Мне тренер мой сказал без сожаления: да ты же, парень, прыгаешь в длину, у тебя растяжение в паху. Прыгать с правой — дурацкий каприз,

толчковая, главная, что у них толчковая левая, а моя толчковая правая. Разбег, толчок, мне не догнать канадца, он мне в лицо смеется на лету. Я снова планку сбил на 2.12, и тренер мне сказал напрямоту, что меня он утопит в пруду, чтобы впредь неповадно другим. Если в раз сеешь

над собою что-нибудь и сделаю, но свою неправую, правую, я не сменю на правую, левую. Трибуны дружно начали смеяться, но пыл мой от насмешек не ослаб. Разбег, толчок, полет и 2:12. Теперь уже мой пройденный этап. И пусть болит моя травма в паху, и пусть запрыгал седа хромоты, но я все-таки был наверху.

0: Рисовка о Париже или письмо к другу.
1: Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и то ж слышу, и то, что вижу, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку, когда состарюсь и сдам книжонку про то, что Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Все иммигранты тут второго поколения, от них сплошные недоразумения, они все путают и имя, и название. И ты бы, Ваня, у них был Ваня. А в общем, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в русской бане лыжи. Я сам завел с француженкою шашни, мои друзья теперь и Пьер и Жан. И уже плевал я, Ваня, с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан. Проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке. В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. А в общем, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи.
2: Вы слушаете канал Высоцкий.
1: В далеком созвездии Тау-Кита все стало для нас непонятно. Сигнал посылаем, вы что это там? А нас посылают обратно. На Тау-Ките живут в красоте, живут между...

безобразный. Корабль посадил я, как собственный зад, слегка покривив отражатель. Я крикнул по-таукитянски «Виват!», что значит по-нашему «Здрасти!». У таукитян вся внешность обман, тут с ними нельзя состязаться. То явятся, то растворятся. Мне таукитянин, как вам папуас, мне вкратце об них намекнули. Я крикнул: «Галактике стыдно за вас!» В ответ они чем-то мигнули.

Я-то у китянку схватил за грудки. А ну, говорю, признавайся. Она мне: уйди, говорит, мол, мы впереди, не хочем с мужчинами знаться, а будем теперь почковаться. Не помню, как поднял я свой звездолет, лечу в настроении питейном. Земля ведь ушла лет на 300 вперед по гнусной теории Эйнштейна, что если и там, как на Тау-Кита, ужасно повысилось знание, что если и там почкование.

кто-то спрашивает что-то, задает вопросы кто-то, почему-то, от чего-то. Тут, конечно, дали власти очередь из пулемета. И когда свалился кто-то, как-то сразу от чего-то, повалился на землю кто-то. Власти ходят.

0: кто придет.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Миша, это тебе я написал песню, которая называется «Купола», песня о России.
0: Как засмотрится мне нынче, как задышится, воздух крут перед грозой, крут до вязок,

0: Скалываетесь в ванночке с кафелем, моетесь, нежитесь, греетесь, в холоде сам себе скальпелем. Он вырезает аппендикс, он слышит движение каждое и видит, как прыгает сердце. Ой, жаль, не придется вам, граждане, в зеркало так посмотреться. До цели все ближе и ближе, хоть боль бы утихла для виду. Ой, легче отрезать погрыже всем, кто покорял Антарктиду. Вы водочку здесь пуздыряете большими-большими глотками, а он себя шьет, понимаете, большими-большими стежками. Герой он, теперь же смекайте-ка, нигде не умеют так больше. Чего нам Антарктика с Арктикой? Чего нам Албания с Польшей? Чего нам Антарктика?
1: Мы говорим не штормы, а шторма. Слова выходят короткие и смачны. Ветра, не ветры, сводят нас с ума. Из палубы корчевывая мачты, мы на приметы наложили вето. Мы чтим чутье компасов и носов. Упругие тугие мышцы ветра натягивают кожу парусов. На чаше звездных подлинных весов седой Нептун судьбу решает нашу. И стая псов, голодных гончих псов, над одного я гонит нас на чашу. Мы призрак легендарного корвета, качаемся в созвездии весов. И словно заострились струи ветра и вспарывают кожу парусов. По курсу тень другого корабля он шел и в штормы хода не снижая. Глядите, вон болтается петля, на рее по повешенным скучая. С ним провиденье поступило круто, лишь вечный штиль и прерван ход часов. Попутный ветер словно бес попутал, он больше не находит парусов. Нам кажется, мы слышим чей-то зов, таинственные четкие сигналы. Не жажда славы, гонок и призов бросает нас на гребни и на скалы. Изведать то, чего не ведал сроду, глазами, ртом и кожей пить простор. Кто в океане видит только воду, тот на земле не замечает гор. Пой, ураган, нам злые песни в уши, под череп проникай, в мысли лезь. Лей, звездный дождь, вселяя в наши души землей и морем вечную болезнь. Землей и морем вечную болезнь. Землей и морем вечную болезнь. Землей и морем вечную болезнь.
2: Вы слушаете канал Высоцкий.
3: Истома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях. Не холодеет кровь на виражах.

волнует, кто кого, он или я. Я на коне, толкани, я с коня. Только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы, пить его. И ни событий, ни людей не тороплю. Мой лук валяется со сгнившей тетивой. Все стрелы сломаны,

не вдохновляет даже самый факт атак. Я весь прозрачный, как раскрытое окно, и неприметный, как льняное полотно. Я на коне, толканья с коня, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят, на них наложены.

0: не во мне. Пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: За хлеб и воду, и за природу. Спасибо нашему советскому народу. За ночи в тюрьмах, допросы в муре. Спасибо нашей городской прокуратуре. Нас вместе переслали в порт Находку. Меня отпустят, завтра их. Мы с ними встретились, как 3 рубля на водку. И разошлись, как водка на троих. За хлеб и воду, и за свободу. Спасибо нашему советскому народу. За ночи в тюрьмах, допросы в муре. Спасибо нашей городской прокуратуре. Как хорошо устроен белый свет. Меня вчера отметили в приказе. Освободили раньше на 5 лет. И подпись Ворошилов Георгадзе. За хлеб и воду, и за свободу. Спасибо нашему советскому народу. За ночи в тюрьмах, допросы в муре. Спасибо нашей городской прокуратуре. Да это ж математика богов. Меня ведь на 12 осудили. У жизни отобрали 7 годов. И 5 теперь обратно возвратили. За хлеб и воду, и за свободу. Спасибо нашему советскому народу. За ночи в тюрьмах, допросы в муре. Спасибо нашей городской прокуратуре.

кину я. Меня пушинкой ураган сметет с ладони, и в санях

0: Вы слушаете канал «Высоцкий».
1: Который раз лечу Москва-Одесса, опять не выпускают самолет.

где завтра ожидают снегопада. Открыли Лондон, Дели, Магадан, открыли все, но мне туда не надо. Я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная

над Пинкертон. Вот с детства мой кумир. Сравниться с ним теперь никто не может. Но он имел такой преступный мир, что плохо спится мне, и зависть гложет аппарат и наметанный глаз. И работа идет эффективно, только я столько знаю про...

что порой мне бывает противно, не скрыться вам, ведь от меня секретов нет. Мой метод прост – брать всех под подозрение. Любой преступник оставляет след и возвращается на место преступления. Аппарат и наметанный глаз, и работа идет эффективно. Только я столько знаю про вас, что порой мне бывает противно. У детективов хмурый вид и мрачный нрав. Характер наш достоин укоризны. Имеем дело с попиранием прав, и только с темной стороною нашей жизни. Имеем дело с попиранием прав, и только с темной стороною нашей жизни. Другие люди пьют всем горестям назло, гуляют всласть по ноябрю и маю. Я ж не сижу за праздничным столом, хожу кругом.

0: Только я столько знаю про вас, что подчас мне бывает противно. Мир как театр, так говорил Шекспир. Я вижу лишь характерные роли. Тот негодяй, тот жулик, тот вампир. И все, как Пушкин говорил, чего же более. Но имя есть, я повторяю, как пароль. Не верь, что детективы нелюдимы. Она играет голубую роль. Мне голубая роль необходима. Аппарат и наметанный глаз. И работа идет эффективно. Только я столько знаю про вас, что подчас мне бывает противно.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Спортивная песня называется «Марафон». Я бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу. Я бегу, бегу, топчу, скользя по гаревой дорожке. Мне есть нельзя, мне пить нельзя, мне спать нельзя, ни крошки. Но может, как раз, когда я бегу, я гулять хочу у Гурьевой Тимошки. Так нет, бегу, бегу, топчу по гаревой дорожке. А гвинеет Сэм Брук, обошел меня на круг. А еще вчера все вокруг мне говорили: Сэм друг, Сэм наш, говорили, гвинейский друг. Друг. Вот друг гвинеец так и прет, все больше отставание. Но я надеюсь, что придет второе мне дыхание. Потом я третье за ним ищу, потом четвертое дыхание. Ну я на пятом, конечно, сокращу с гвинеем.

гвоздь программы «Марафон», а градусов все 30. Но к жаре привыкший он, вот он и мастерица. Я бы еще поглядел бы на него, когда бы было минус 30. Ну а теперь, конечно, достань его, осталось, что ты просто материал.

не бесплатная, раз в году вы все одинаковы. За едою в закрома с позараночка, скатерть сбегает сама самобраночка. Кто не схочет есть и

нам леденцы во рту, словно льдиночки, и жар птицы есть в виде жареном. Прилетали год назад их гуси-лебеди, а теперь они лежат на столе, гляди. Эй, слезайте с облучка, добрые люди, да из белого бычка ешьте стю.

все хорошие, скачут, прыгают через палочку, прибауточки, скоморошия, смех и грех от них, все в повалочку, по традиции, как старь, вплавь и волок.

огнем, распрямим хребты втрое сложенным, меду хмельного до краев нальем, всем скучающим да и скукоженным. Много тысяч имеет, кто тратит тысячи те, даже то.

0: такой грустный-грустный романс про первую любовь.
1: И однажды гуляю по столице и двух прохожих случайно зашиб. И попавши за это в милицию, я увидел ее и погиб. Я не знаю, что там она делала, видно, паспорт пришла получать.

Все глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил. Сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил. Сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с ней был, он мне грубил, он мне грозил. А я все помню, я был не пьяный. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши. Она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши. Она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд. Их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд. Их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда. Так было надо. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда. Так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил. Вполне серьезно, вполне серьезно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За восемь лет один ответ. В тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Разлука мигом пронеслась. Она меня не дождалась, но я прощаю ее, прощаю ее, как водится, простил того ж, кто раньше с нею был, того, кто

0: раньше с нею был, не извиняю ее, конечно, я простил того, что раньше с нею был. Того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
1: Вода короткой шеи. Полководец шеею короткой должен быть в любые времена, чтобы грудь почти от подбородка, от затылка сразу, чтоб спина. На короткой незаметной шее голове удобнее сидеть, и душить значительно труднее, и арканам не за что задеть. Но они вытягивают шеи и встают на кончики носков, чтобы видеть дальше и вернее, нужно посмотреть поверх голов. Все, теперь он темная лошадка.

0: на кончике носков. Чтобы видеть дальше и вернее, нужно посмотреть поверх голов. Чуть отпустят нервы, как уздечка, больше не держа и не храня. Под ноги пойдет ему подсечка, и на шею ляжет пятерня. Вот какую притчу о Востоке рассказал мне старый Аксакал. Даже сказки здесь и те жестоки, думал я и шею измерял. Думал я и шею измерял. Думал я и шею измерял.
1: Вы слушаете канал Высоцкий.
2: Значит, шалава – это такое название женщины, понятно? Там есть несколько неприличных слов, но это не я так говорю, а герой этой песни.
3: Что ж ты, зараза, бровь себе подбрила, ну для чего надела, поняла, синий свой берет? И куда ты, стерва, лыжи навострила? От меня не скроешь ты в наш клуб второй билет. Знаешь ты, что я души в тебе не чаю, для тебя готов я днем и ночью воровать. Но в последнее время что это замечаю, что ты стала меня слишком часто изменять. Если это Колька или даже Славка, супротив товарищей не стану возражать. Но если это Витька с первой Переславки, я ж тебе ноги обломаю, бога душу мать. Рыжая шалава, от тебя не скрою, если ты и дальше будешь свой берет носить, я тебе не трону, а в душе зарою и прикажу залить цементом, чтобы не разрыть. А настанет лето, ты еще вернешься, ну а я себе такую бабу отхвачу, что тогда ты, стерь, от зависти загнешься, скажешь мне прости, а я плевать не захочу.
4: Уехала.

достанешь родных. Ну а мне плевать, я здесь добывать буду золото для страны. Все закончилось, смол

Не дай бог тебе со мной снова встретиться на пути. Срок закончится, я уж вытерплю и на волю выйду, как пить. Но пока я в зоне на нарах сплю, я постараюсь все позабыть. Здесь леса кругом гнутся по ветру.

чему сюжеты и интриги. Про все мы знаем, про все, чего не дашь. Я, например, на свете лучшей книгой считаю кодекс уголовный наш. И если мне не имется и не спится, или с похмелья нет на мне лица, открою кодекс на любой странице и не могу, читаю до конца. Я не давал товарищам советы, но знаю я разбойник в чести. Вот только что я прочитал про это не ниже трех, не свыше десяти.

0: радуюсь, когда стадия не очень. Ведь все же повезет кому-нибудь, и сердце бьется раненою птицей, когда начну свою статью читать, и кровь в висках так ломится, стучится, как мусора, когда приходят брать.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Жил я славно, первый, третий, 20 лет на белом свете.

Да не мали кровососы, да не доняли. Слышал с берега вначале,

0: конечно, Зин. Все время тянет магазин, а там друзья, ведь я ж Зин, не пью один.
1: Сон мне снится, вот тяна, гроб среди квартир на мои похорона. Съехались вампиры, стали речи говорить. Все про долголетие, кровь сосать решили погодить. Вкусное на третье, в гроб вогнали кое-как. А самый сильный вурдалак все втискивал и всовывал. И плотно утрамбовывал, сопел с натуги, сплевывал. И желтый клык высовывал. Очень бойкий уперек, стукнул по колену, подогнал и под шумок, надкусил мне вену, а умудренный кровосос встал у изголовья и очень вдохновенно произнес речь про полнокровие и почетный караул. Для приличия всплакнул, но я чую взглядом серию на сонную мою артерию. А если кто пронзит артерию, мне это сна грозит потерей. Да вы погодите, спрячьте крюк. Да куда ж, черт вы, ведь я ж слышу все вокруг. Значит, я не мертвый, яду капнули в вино. Ну, а мы набросились, а поить меня хотели, но а простоволосились. А тот, кто в зелье губы клал и в самом деле дуба дал, ну, а на меня как рвотная, то зелье приворотное, потому что здоровье у меня добротное и закусила траву плотная. Так почему же я лежу, дурака валяю? Но почему, к примеру, не заржу их, не напугаю? Ведь я их мог прогнать давно выходкою смелою. Мне бы взять пошевелиться, но глупости не делаю. Безопасный, как червяк, я лежу, а вурдалак, вот он за стаканом носится. Сейчас наверняка набросится, еще один на шею косится. Ну, хат он у меня допросится, кровожадного пия. Высунули жалы, и кровиночка моя потекла в бокалы. Да вы погодите, сам налью, да знаю, знаю, вкусная. Ну, нате, пейте кровь мою, кровососы гнусные. А самый мышцы не напряг и не попытался сжать кулак, потому что кто не напрягается, тот никогда не просыпается, тот много меньше подвергается и много дольше сохраняется. Вот мурашки по спине, смертные крадутся. А всего делов-то мне было что проснуться, что сказать, чего боюсь. А сновидения тянутся до того, что я проснусь, а они останутся. До того, что я проснусь, а они останутся.
2: Вы слушаете канал Высоцкий.
3: Небо этого дня ясное,

певчих птиц больше нет. Вороны, голос в цвет янтаря.

нет. Вороны и земля, и вода стонами, правда, лес, как всегда.

холода в холода от насиженных мест. Нас другие зовут города, будь то Минск, будь то Брест, в холода, в холода. Неспроста, неспроста от родных тополей

неспроста, неспроста. Как нас дома не грей, не хватает всегда новых встреч нам

как бы не было нам хорошо иногда, возвращаемся мы по домам, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Где твои 17 лет на большом каретном? А где твои 17 бед на большом каретном? А где твой черный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня?

0: Вы слушаете канал «Высоцкий».
1: Одну песню, военную песню из фильма «Война под крышами и сыновья уходят в бой». Она звучала в пластинке. Называется она «Кто сказал, что земля умерла?»
2: Кто сказал, все сгорело дотла? Больше в землю не бросите семя. Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время. Материнство не взять у земли, не отнять, как не вычерпать моря. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она почернела от горя, как разрезы траншеи легли, и воронки, как раны, зияют, обнаженные нервы земли. Неземное страдание знаю, она вынесет все, переждет. Не записывай землю в калеки. Кто сказал, что земля не поет, что она замолчала навеки? Нет, звенит она, стоны глуша, изо всех своих ран и задушен. Ведь земля — это наша душа, за богами не вытоптать душу. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она затаилась на время.
3: Песня, песенка называется песня, спортивная песня «О метателе молота».
4: Я разудил плечо, трибуны замерли, молчание в ожидании их храня. Эх, что мне мой соперник Джонс ли Крамер ли? Рекорд уже в кармане у меня. Заметано, заказано, заколото. Мне кажется, я следом полечу. Но мне нельзя, ведь я метатель молота. Приказано метать, и я мечу. Эх, жаль, что я мечу его в Италии. Я б дома кинул молоты без труда. Ужасно далеко, куда подали. И лучше, если в раз и навсегда. Я против восхищения повального, но я надеюсь, года не пройдет. Я все же зашвырну в такую даль его, что и судья с ищейкой не найдет. Сейчас кругом корреспонденты бесятся. Мне помогли, им отвечаю я. Подняться по крутой спортивной лестнице. Мой коллектив, мой тренер и моя семья.
5: Горели мы по недоразумению. Он за растрату сел, а я за Ксению. У нас любовь была, но мы не расстались. Она кричала вся, сопротивлялась. На нас двоих нагрянула чека. И вот теперь мы оба с ним зэка. Зэка Василий
6: и Петров зэка. А в лагерях не жизнь, а темень тьмущий я.
7: Кругом майданчик, кругом там мужики, кругом ужасные к нам отношения и очень странные поползновения.
6: Ну а начальству наплевать за что и как. Мы для начальства те же самые ЦК, ЦК Василий и Петров ЦК.
7: И вот решили мы, бежать нам хочется. Не то все это очень плохо кончится. Нас каждый день мордуют уголовники. И главный врач зовет к себе в любовь.
6: И вот уж решили мы, бега.
7: Ну а пока Мы оставались все теми же ЗК, ЗК Василию и Петро ЗК. 4 года мы побег готовили, харчей 3 тонны мы наэкономили, и нам с собою даже дал половничек один ужасно милый уголовничек.
6: И вот ушли мы с ним в руки рука, рукоплескали нашей дерзости ЗК, ЗК Петрову, Василию ЗК. И вот по тундре мы, как сиротиночки, не по дороге все, а по тропиночке. Куда мы шли, в Москву или в Монголию, он знать не знал, покуда я тем более. Я доказал ему, что Запад, где закат, но было поздно, нас заставило ЧК, ЗК Петрова, Василия ЗК.
7: Потом приказ про нашего полковника, что он поймал 2 крупных уголовников, ему за нас и деньги, и 2 ордена, а он от радости все был поморщен. Нам после этого припали 40, и вот теперь те же самые ДК, ДК Лосинка.
0: Вы слушаете канал «Высоцкий».
8: Мы все живем как будто, но не будоражат нас давно ни паровозные свистки, ни пароходные гудки, иные те, кому дано, стремятся вглубь и видят дно, но как навозные жуки и мелководные мальки, а рядом случаи летают, словно пули. Шальные, запоздалые, слепые, на излете, одни под них подставиться рискнули. И сразу, кто в могиле, кто в почете, а мы так не заметили и просто увернулись, нарочно поприметили, на правую споткнулись. Средь суеты и кутерьмы, ах, как давно мы не прямы, то гнемся бить поклоны впрок, а то завязывать шнурок. Стремимся вдаль проникнуть мы, но даже светлые умы все размещают между строк. У них расчет на долгий срок, а рядом случаи летают, словно пули. Слепые, запоздалые, шали.

И сразу, кто в могиле, кто в почете. А мы так не заметили и просто увернулись, нарочно поприметили, на правую споткнулись. Стремимся мы подняться ввысь, ведь думы наши поднялись. И там парят они легки, свободны, вечны, высоки. И так нам захотелось ввысь, что мы вчера перебились и горьким думам

0: взлете, одни под них подставиться рискнули. И сразу кто в могиле, кто в подсчете. А мы так не заметили и просто увернулись, нарочно поприметили, на правую споткнулись.
1: Кормились вечер и пока

ломают, и я сочувствую слегка погибшим им издалека. Ах, грибы белые судьбы, пред смертью словно хорошея, по зову боевой трубы.

0: сочувствуем слегка погибшим им издалека. А ветер снова в гребни бьет, и гривы пенные ерошит. Волна барьер не возьмет, ей кто-то ноги подсечет. И навзничь раненая лошадь, я посочувствую слегка погибшей ей издалека. Придет и мой черед во след. Мне дуют в спину, гонят к краю. В душе предчувствие, как бред, что надломлю себе хребет и даже голову сломаю. Мне посочувствуют слегка погибшему издалека. Так многие сидят в веках на берегах и наблюдают внимательно и зорко, как другие рядом на камнях хребты и головы ломают. Они сочувствуют слегка погибшим, но издалека.
1: Ну что ж, давайте снова вернемся к военной теме. Я еще хочу спеть вам две песни. Я вдруг начал в какое-то время вдруг начал писать от имени неодушевленных и одушевленных предметов, но не от имени людей. Значит, от имени лошадей, там, волков, даже самолета, который я вам сейчас покажу. И потом у меня в связи с этим, что я так много это делал, я вдруг решил написать сейчас большую песенную поэму, может быть, я даже не знаю, как ее назвать, которая будет состоять примерно из 30 баллад, и вся она будет рассказана от имени различных лошадей. Так они будут называться, предположим, баллада о тачанке, баллада о кибитке, потому что лошади всю историю человечества прошли вместе с людьми, и люди-то все сказали, а лошади нет. Вот я хотел, значит, от их имени что-то рассказать. И потом от имени лошадей различных знаменитых людей. Это тоже интересно, как это они-то к этому относились. Всякие Росинанты, Буцефалы и так далее. Вот. Но это в будущем. У меня даже есть начало. Оно так примерно звучит. Мы верные, испытанные кони, как победоносцы ездили на нас. И ни один великий богомаз нам золотил копыта на иконе. Пес-рыцарь или рыцарь благородный, хребты нам гнули тяжестью лад. Один из наших, самый сумасбродный, однажды ввез Калигулу в Сенат. Так что, видите, они считают, что лошади главные, а люди уже...
2: Вы слушаете канал «Высоцкий».
3: Я написал недавно, выпустил одну пластинку, которая называется «Алиса в стране чудес». Там 26 песен для детей, для взрослых. Ну, в общем, это детская пластинка, вот, которую я написал, и музыку, и текст. Я не знаю, возможно ли ее достать. Трудно, но во всяком случае, я думаю, что возможно. Так что вы можете своим детям, у кого они есть, или там дети, или братья маленькие, или сестры, вот, найти эту пластинку. И занимаюсь детскими песнями. И вот сейчас я вам еще одну сказку. Хотите? Это уже не вроде бы сказки, а вроде бы и не сказки, верно? Вот это, например, сказка, ее поет нечистая сила в лесу, у которой очень плохие дела из-за того, что много милиции появилось в городе, им нельзя бедокурить. У них плохо.
4: Я баба-яга, вот и вся недолга. Я езжу в немазной ступе. Я к русскому духу не очень строга. Люблю его сваренным в супе. Ох, мне надоело по лесу гонять. Зелье я переварила, нет, что это стало совсем изменять. Наша нечистая сила.
5: Добрый день, добрый день, я так оборотень. Неловко вчераси обернулся, хотел превратиться в дырявый плетень.
4: Ты вот посередке запнулся, и кто я теперь, самому не понять. Эх, меня, братцы, скривило, нет, что-нибудь стал совсем изменять. Наша нечистая сила. А я старый, больной, озорной, водяной, но мне надоела квартира. Сижу под корягой простуженный, злой, ведь в омуте мокрый сыра. Вижу на медне утопленник, хвать, а он мне пяткой порыло. Нет, перестали совсем уважать нашу нечистую силу. Такие дела, лишачих со зла, лишив меня, лишь велюры, вчера из дупла на мороз прогнала у ей с водяным журы-муры. Со свету стали совсем и жевать, ну просто-таки гонят в могилу. Не перестали совсем уважать нашу нечистую силу.

поговорим на разных языках. Приедет, я скажу по-польски: прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней.

0: пусть пробуют они. Я лучше пережду.
1: Ты думаешь, что мне не по годам? Я очень редко раскрываю душу. Я расскажу тебе про Магадан. Слушай, как я видел Ногайскую бухту до Трахты. Улетел я туда не с бухты, барахты. Однажды я уехал в Магадан. Я от себя бежал, как от чахотки. Я сразу там напился в Трамадан водки. Но я видел Ногайскую бухту до Трахты. Улетел я туда не с бухты, барахты. За мной летели слухи по следам. Опережая самолеты в югу, я все-таки уехал в Магадан к другу. И я видел Ногайскую бухту до Трахты. Улетел я туда не с бухты, барахты. Я повода врагам своим не дал, не взрезал пены, не порвал аорту. Я взял-то, как уехал в Магадан, к черту! Я увидел Ногайскую бухту до Трахты. Улетел я туда не с бухты, барахты. Я правда здесь оставил много дам. Писали мне все ваши дамы биты. Ну что ж, а я уехал в Магадан к Виты. И я видел Ногайскую бухту до Трахты. Улетел я туда не с бухты, барахты. Когда подходит дело к холодам, где-то далеко да и накладно, могу ехать к другу в Магадан. Ладно!

Средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие в бой тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать, краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом, и доспехи надев, что почем, разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал.

33 богатыря порешили, что зазря берегли они царя и моря. Каждый взял себе надел, кур завел и вьем сидел, охраняй свой удел, не удел. Ободрав зеленый дуб, дядька их не сделал сруб, с окружающими дуб стал их гроб. И ругался день-деньской бывший дядька их морской, хоть имел участок свой.

здесь и вправду ходит кот. Как направ, так поет, как налев, так загнет анекдот. Но ученый сукин сын цепь золотую снес в торксин и на выручку один в магазин. Как-то раз за божий дар получил он гонорар в Лукоморье перехар на гектар. Но хватил его удары, чтоб избегнуть божьих кар. Кот диктует про татар мемуар. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди. Это только присказка, сказка впереди. И русалка вот дела, честь недолго берегла, и однажды как смогла родила. 33 ж мужука не желают знать сынка, пусть считает пока сын полка. Как-то раз один колдун, врун, болтун и хохотун, предложил ей как знаток дамских струн.

бородатый черномор, лукоморский первый вор. Он давно Людмилу спер, ох, хитер. Ловко пользуется тать тем, что может он летать. Зазевающий он хвать и текать. А коверный самолет сдан в музей за прошлый год. Любознательный народ так и прет. И без запасок старых рыч пап ворует хныч, не хныч. Ох, скорей его разбей, паралич. Нету мочи, нету сил, леший как не допил, лежачих свою бил и вопил. Дай рубля, прибью, а то я добычка ли кто, а не дашь, тады пропью до лото. Я ли ягод не носил, снова леший холосил, а коры, поскольку кил приносил, надрывался издаля, все твоей забавы для. Ты жалеешь мне рубля, ах ты тля. И невиданных зверей, дичи всякой нету ей, понаехала за ей егерей. Так что, в общем, не секрет, Лукоморья больше нет, все, про что писал поэт.

0: Значит, сказка дрянь.
1: Вы слушаете канал Высоцкий.
2: Не делили мы тебя и не ласкали, а что любили, так это позади. Я ношу в душе твой светлый образ, Валя. Алёша выколол твой образ на груди. И в тот день, когда прощались на вокзале, я тебя до гроба помнить обещал. Я сказал, я не забуду в жизни, Вали, а я тем более, мне Лёша отвечал. И теперь реши, кому из нас с ним хуже, и кому трудней, попробуй разбери. У него твой профиль выколот снаружи, а у меня душа исколота снутри. И когда мне так уж тошно, хоть на плаху, пусть слова мои тебя не оскорбят.

скажу, чтоб Леша расстегнул рубаху. И гляжу, гляжу часами на тебя. Но недавно мой товарищ, друг хороший, он беду мою искусством поборол. Он скопировал тебя с груди у Леши и на грудь мою твой профиль наколол. Знаю я, своих друзей чернить неловко, но ты мне ближе и роднее от того, что моя, вернее, твоя татуировка много лучше и красивше, чем его. Но моя, вернее, твоя татуировка много лучше и красивше, чем его.

0: есть еще песня такая, немножко из другой области, сибирская. Называется она «Про речку Вачу и попутчицу Валю». Это, значит, для справки, может быть, забыли, значит, бичи – это такие люди, которые раньше, они в основном плавали. А потом они перестали плавать, как-то они начали спиваться, их в Магадане много, в Бодайбо. Это такие, они все время мигрируют, то прибьются к геологам, то там к старателям. Короче говоря, они все пытаются вырваться, некоторым удается, а некоторым не сразу. Вот про эту песню.
1: Под собою ног не чую, и качается земля. Третий месяц я бичую, так как списан подчистую с китобоя корабля. Ну а так как я бичую, беспартийный не еврей, я на лестницах ночую, где тепло от батарей. Где ты жизнь, живи и грейся, хрен вам пули и петля. Пью, бывает, хоть залейся, кореша приходят с рейса и хуляют от рубля. Рубь не день, рубь бумажка, экономить тяжкий грех. Ах, душа моя тельняшка, 40 полос, 7 прорех. Но послал Господь удачу, заработал свечку он. Увидав, как горько плачу, он сказал: «Валяй на вачу, торопись, пока сезон». Что такое это вача? Разузнал я у бича. Он на вачу ехал плача, а возвращался хохоча. Вача — это речка с мелью во глубине сибирских руд. Вача — это дом с постелью, там стараются артелью, много золота берут. Как вербованный шачу, ни ханыжу не торчу, взял билет, лечу на вачу, прилечу, похохочу. Нету золота богаче, люди знают, им видней. В общем, так или иначе, заработал я на вачи 117 трудодней. Подсчитали, отобрали за еду туда-сюда, ну а 4000 дали под расчет, вот это да. Рассовал я их в карманы, где и рубь не ночевал, и уехал в жаркие страны, где кафе да рестораны, позабыть, как бичевал. Выпью, там такая чача за советчика бича. Я на вачу ехал плача, возвращаюсь хохоча. Проводник в преддверии пьянки извертелся на пупе, тоже и официантки, а на первом полустанке села женщина в купе. Может, вам она как кляча, а мне так просто в самый раз. Я на вачу ехал плача, а возвращаюсь веселясь. Тот да сёт да трали-вали, как узнал про рубли. Слово по слову ували, деньги по столу шныряли, свали вместе и сошли. С нею вышла незадача, но я и это залечу. Я на вачу ехал плача, а возвращаюсь хохочу. Суток 5 как просквозило, море вот оно стоит. У меня что было сплыло, проводник воротит рыло и за водкой не бежит. Рубь последний в Сочи трачу, телеграмму накатал. Шлите денег, отботрачу, я их все прохохотал. Где вы рассыпные, хоть ругайся, хоть кричи, снова ваш я, дорогие!

0: хочу.
1: Вы слушаете канал Высоцкий.
2: Охота на кабанов. Грязь сегодня еще не пролазней. С неба мразь, словно бог без штанов. К черту дождь, у охотников праздник. Им сегодня стрелять.

по золоту, поклоняясь азарту борьбы. Вы, егерей, за кровожадность не пинайте, вы охотников носите на руках. Любим мы кабанье мясо в карбонате, обожаем кабанов в окороках. Шум костер и тушенка из банок, и охотничья водка на стол. Только полз, присмиревший подрыв.

разнес под ранку, полчерепа выстрел, и рога протрубили отбой. Вы, егерей, за кровожадность не пинайте, вы охотников носите на руках. Любимый кабанье мясо в карбонате, обожаем кабанов в окороках. Мне сказали они про охоту, над угольями тушу вертят.

0: уцелевшие фронтовики. Так что егерей за кровожадность не пинайте, вы охотников носите на руках. Любим мы кабанье мясо в карбонате, обожаем кабанов в окорогах.
1: Чем славится индийская культура? Ну, скажем, Шива, многорук, клыкаст. Еще артиста знаем, Радж Капура, и касту йогов, странную из каст. Говорят, что раньше йог мог ни черта не брамши в рот год, а теперь они рекорд бьют, все едят и целый год пьют. А что же мы? И мы не хуже многих, мы тоже можем многого выпивать. И бродят многочисленные йоги, их, правда, очень трудно распознать. Очень много может йог штук. Вот один недавно лег вдруг, третий день уже летит стыд, ну а йог себе лежит, спит. Я знаю, что у них секретов много, поговорить бы с йогом тет на тет. Ведь даже яд не действует на йога, на яды у него иммунитет. Под водой не дышит час, раз, не обично слова, два. Но если чует, что старик вдруг скажет стоп, и в тот же миг труп. Я попросил подвыпившего йога, он бритвы гвозди ел, как колбасу. Послушай, друг, откройся мне, ей-бога, с собой могилу тайну унесу. Был ответ на мой вопрос прост, но поссорились мы с ним в дым. Я бы мог открыть ответ тот, но йог велел хранить секрет. Вот.
2: Я был душой дурного общества, и я могу сказать тебе, Ее, мою фамилию, имя, отчество прекрасно знали все гебе. В меня влюблялась вся улица и весь Савеловский вокзал. Я знал, что мной интересуются, но все равно пренебрегал. Свой человек я был у скохарей, свой человек у щипачей. А гражданин начальник Токарев, Токарев из-за меня не спал ночей. Ни разу в жизни я не мучился и не скучал без крупных дел. Но кто это там однажды скурнулся, стучился, шепнул, навел, и я сгорел. Начальник вел себя невъедливо, но на допросы вызывал. А я всегда ему приветливо и очень скромно отвечал. Не брал я на душу покойников и не испытывал судьбу. И я, начальник, спал спокойненько, и весь ваш мур видал в гробу. И дело не было отложено, и огласили приговор, и дали все, что мне положено, плюс пять мне сделал прокурор. Мой адвокат хотел по совести за мой такой веселый нрав, а прокурор просил всей строгости и был, по-моему, неправ. С тех пор заглохло мое творчество, я стал скучающий субъект. Зачем же жить душою общества, когда души ее вовсе нет?
3: Вы слушаете канал «Высоцкий».
4: Этот день будет первым всегда и везде. Пробил час, долгожданный серебряный час. Мы ушли по весенней высокой воде, обещанием помнить и ждать заручась. По горячим следам мореходов живых и экранных, что пробили нам курс через рифы, туманы и льды.

0: впереди чудеса неземные. О земле, чтобы ждать веселей, будем честно мы слать позывные, эту вечную дань кораблей. Говорят, будто парусов реквием свет, черный брик за пиратство в музей заточен, бросил якорь в историю стройный корвет. Многотрубные увольни вышли в почет, но весь род моряков сколько есть до седьмого колена будет помнить о тех, кто ходил на накале страстей, и текла за кормой добела раскаленная пена, и щадила судьба непутевых своих сыновей. Впереди чудеса неземные, о земле, чтобы ждать веселей, будем честно мы слать позывные, эту вечную дань кораблей. Материк безымянный не встретим вдали, островам не присвоим названий своих, все открытые земли давно нарекли именами великих людей и святых. Расхватали открытием и ложных иллюзий не строим, но стекает вода с якорей, как живая вода. Повезет, и тогда мы в себе эти земли откроем, и на берег сойдем, и останемся там навсегда. Не смыкайте же век рулевые, вдруг расщедрится серая мгла, на летучем голландцы впервые запалят ради нас факела. Впереди чудеса неземные, о земле, чтобы ждать веселей, будем честно мы слать позывные, эту вечную дань кораблей.
1: Нам вчера прислали из Рубвести, нам вчера сказали, что Алёха вышел весь, как же так? Он Наде говорил, что пофордит, что сыграет свадьбу, на неделю загудит, но не видать девахи этот свадебный гудёж, потому что в драке налетел на чей-то нож. Потому что плохо хоть не первый раз уже получал Алёха дырки новые в душе. Для того ли он душу как рубаху залатал, чтоб его убило в пьяной драке сволота. Если все в порядке, мы б на свадьбу нынче шли, но с ножом лопатой поутру его нашли. Ну что ж, поубивается, девчонка поревет, чуть посомневается и слезы оботрет, а потом без вздоха отопрет любому двери. Ничего, Алёха, все равно тебе теперь. Мы его схороним очень скромно, что рыдать? Некому о нем и похоронную послать, потому никто и не знает, где у Лёхи дом. Вот такая смерть шальная всех нас ждет потом. Ну что ж, поубивается, девчонка поревет, что ж, посомневается и слезы оботрет, а потом без стука отопрет любому дверь. Бог прости, Алёха, все равно ему тебе.
2: Где же лесу дремучим, по сырым дуплам да и сучьям, и по норам по барсучим, мы скучаем и конючим. Так зачем сидим?

первый соловей в округе. Я гуляю бесшабашно, у меня такие слуги, что и самому мне страшно.

0: Вы слушаете канал «Высоцкий».
1: Что случилось? Почему кричат? Почему мой тренер завопил? Ты просто 8:40 результат. Правда, за черту я заступил. Ой, приходится до дна ее испить. Чашу с ядом вместо кубка я беру. Мне стоит только за черту переступить, как превращаюсь в человека-кунгуру. Что случилось? Почему кричат? Почему соперник завопил? Да просто ровно 8:60. Правда, за черту я заступил. Что же делать мне, как быть, кого винить? Если мне черта совсем не по нутру, видно, негру мне придется уступить. Это титул «Человек-кунгуру». Что случилось? Почему кричат? Стадион в единстве завопил. 8:90, говорят. Правда, за черту я заступил. Посоветуйте, друзья, ну как мне быть? Так и есть, что негр титул мой забрал. Если б ту черту, да к черту отменить, так я бы негра и догнал, и перегнал. Что случилось? Почему молчат? Комментатор даже приуныл. 8:05, который раз подряд. Впрочем, за черту не заступил.
2: Слышно про снайпера, который через 15 лет после войны спился и сидит в ресторане.
3: А ну, копейка, кому не лень, вам жизнь копейка, а мне мишень, который в фетрах, давай на спор, я на 100 метров, а ты топер. Куда вам деться, мой выстрел хлоп, девятка в сердце, десятка в лоб, и черной точкой на белый лист легла та ночка на мою жизнь.
4: А у дельфина срезано брюхо винтом, выстрела в спину не ожидает,

0: По мне парус, порвали парус, каюс, каюс, каюс.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Трубят рога, скорей, скорей, и копошится свита. Душа у ловчих без затей, из жил воловьих свита. Ну и забава у людей, убить двух белых лебедей. И стрелы ввысь помчались. У лучников наметан глаз, а эти лебеди как раз сегодня повстречались. Она жила под солнцем там, где синих звезд без счета.

такую высь, куда и впредь возможно будет долететь лишь ангелам и стонам. Но он и там ее настиг, и счастлив миг единый. Да только был тот яркий миг их песней лебединой. Крылатым ангелам сродни, к земле направились они. Опасная повадка, из-за кустов, как из-за стен, следят охотники за тем, чтоб счастье было кратко. Вот отирают пот со лба виновники падения. Сбылась последняя мольба, остановись мгновенье. Так пел за этот вечный стих в пик лебединой песни их счастливцев одночасья. Они упали вниз вдвоем, так и оставшись на седьмом

к вершине. Ты идешь по кромке ледника, взгляд не отрывая от вершины. Горы спят, вдыхая облака, выдыхая снег.

спросил. Громким эхо отзывались скалы, ветер по ущельям разносил эхо гор, как радиосигналы. И когда шел бой за перевал,

0: Собирается вещи Олег, щита прибивать на ворота, как вдруг подбегает к нему человек и ну шепелявит чего-то. Эх, князь, говорит, ни с того ни с сего, ведь примешь ты смерть от коня своего. Ну только собрался идти он на вы, отмщать неразумным хазарам, как вдруг прибежали седые волхвы, к тому же разя перегаром. И говорят, и ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня своего. Да кто же вы такие, откуда взялись? Дружина взяла за нагайки. Напился старик, так иди похмелись, и нече рассказывать байки. И говорит ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня своего. Ну, в общем, они не сносили голов, шутить не могите с князьями. И долго дружина топтала волхвов своими гнедыми конями. Ишь, говорят, ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня своего. А вещи Олег свою линию гнул, да так, что никто и не пикнул. Он только однажды волхвов помянул, и то саркастически хмыкнул. Ну надо ж болтать ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня своего. А вот он, мой конь, на века обочил, один только череп остался. Олег преспокойно стопу возложил и тут же на месте скончался. Злая гадюка кусила его, и принял он смерть от коня своего. Каждый волхвов покарать норовит, а нет бы послушаться, правда. Олег бы послушал еще один щит, прибил бы к вратам Цареграда. Волхвы-то сказали с того и с сего, что примет он смерть от коня своего.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Кто-то высмотрел плод, что не спел, не спел. Потрусили за ствол, он упал, упал. Вот вам песня о том, кто не спел, не спел. И что голос имел, не узнал, не узнал. Может, были с судьбой не лады, не лады. И со случаем плохи дела, дела. А тугая струна на лады, на лады, с незаметным изъяном легла. Он начал робко с ноты до, но не допел ее не до, не дозвучал его аккорд, аккорд, и никого не вдохнул.

недораспробовал вино и даже недопригубил. Он пока лишь затеивал спор, спор, неуверенно и не спеша, не спеша, словно капельки пота и спор, и спор. Из-под кожи сочилась душа, душа,

и вам смешно, и даже мне. Конь на скаку и птица в лед. По чьей вине? По чьей вине?

этом доме большом раньше пьянка была. Много дней, много дней. Ведь в каретном ряду первый дом от угла для друзей, для друзей. За пьянками, гулянками, за банками, полбанками, за спорами, за ссорами, раздорами. Ты стой на том, что этот дом пусть ночью, днем всегда твой дом, и здесь не смотрят на тебя с укорами. И пускай иногда недовольна жена,

0: банками, полбанками, со спорами, зазорами, раздорами. Ты стой на том, что этот дом, пусть ночью, днем всегда твой дом, и здесь не смотрят на тебя с укорами.
1: И так пришлось, что вдруг я начал последнее время писать песни от имени женщин. Почему? Только от имени персонажей раньше было, от мужских. А теперь от имени женщин. Я хочу вам показать одну песню, которую тоже скоро вы услышите на пластинке. Называется она «Песня ожидания. Мы вас ждем». Это написано от имени женщин, которые ждут своих с войны.
0: Так случилось. Мужчины ушли, побросали посевы до срока. Вот их больше не видно из окон, растворились в дорожной пыли. Вытекают из колоса зерна эти слезы несжатых полей. И холодные ветры проворно потекли из щелей. Мы вас ждем, торопите коней. Добрый час, добрый час, добрый час. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины. А потом возвращайтесь скорей, ивы плачут по вас. И без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины. Мы в высоких живем теремах, входа нет никому в эти здания. Одиночество и ожидание вместо вас поселились в домах. Потеряла и свежесть, и прелесть белизна ненадетых рубах. Да и старые песни приелись и навязли в зубах. Мы вас ждем, торопите коней, в добрый час, в добрый час, в добрый час. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины. А потом возвращайтесь скорей, ивы плачут по вас. И без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины. Все единою болью болит и звучит с каждым днем непрестанней вековечный надрыв причитаний отголоском старинных молитв. Мы вас встретим и пеших, и конных, утомленных, нецелых любых, только б не пустота похоронных, не предчувствие их. Мы вас ждем. Торопите коней, добрый час, добрый час, добрый час. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины. А потом возвращайтесь скорей, ивы плачут по вас. И без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины.
2: Слушайте канал Высоцкий.
3: Вот послал Господь родителям сыночка, люльку в лодку переделать велел. Мореплаватель родился одиночка, сам укачивал себя, сам болел. Непогоду он мужал по денечку и уже из колыбели дерзал. К мореплаванию готовясь в одиночку, из пеленок паруса вырезал. Прямо по носу глядеть, то ли бочка, то ли яхт, то ли плот, то ли нет. Мореплаватель, простите, одиночка, посылайте нам салют и привет. Ой, ребят, не к добру проволочка, сплюньте трижды все, кто на корабле. Мореплаватель на море одиночка, вроде черного кота на земле. Вы откуда? Отвечайте нам, мы точка. Не могли же вы свалиться с небес? Мы считали, что какой-то одиночка в треугольнике Бермудском исчез. Это утка и это бред, все до строчки. И простите, если резок и груб. Мореплаватели знают, одиночки, он совсем не треугольник, а куб. Вот добавил он в планктон кипяточку, как орудуют, хоть мал да удал. Глядь, ест деликатес в одиночку, а из нас таких никто не едал. Не искусственную ли оболочку вы вокруг себя, мой друг, возвели? Мореплаванье простите в одиночку, наше общество предпочли. Он ответил: вы попали прямо в точку, там на суше не пожать мне вам руки. В море плавая подолгу в одиночку, я по людям заскучал, моряки. Так поменьше им преград и отсрочек, и задорен на пути, и сучков. Жаль, что редко мы встречаем одиночек, не похожих на других чудаков. Жаль, что редко мы встречаем одиночек, славных малых озорных чудаков. Славных малых озорных чудаков. Славных малых озорных чудаков.
0: Долго трое в

героя, может быть, стояла б и поныне. Безумолку безумная девица кричала: ясно вижу трой упавший в прах. Но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах. Во все века сжигали люди на кострах. И в ночь, когда из чрева лошади на трою спустилась смерть, как и положено, крылата над избиваемой безумною толпою,

пошедший в прах. То ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах. Во все века сжигали люди на кострах. И в эту ночь, и в эту смерть, и в эту смуту, когда сбылись все предсказания на славу, толпа нашла бы подходящую минуту, чтобы учинить свою привычную расправу. Безумолку безумная девица кричала: ясно вижу Трою, павший в прах. Но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах. Во все века сжигали люди на кострах. Конец простой, хоть необычный, но досадный. Какой-то грек нашел Кассандрину обитель и начал пользоваться.

0: люди на кострах.
1: Час зачатия я помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе. 9 месяцев — это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам.

Светители, что плюнули да дунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти былинные, когда сорока огромные брили в этапы длинные, их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее. А вот живет же братья моя честная компания. Ходу, думушки резвые, ходу! Слово, строченьки, милое, слово. Первый раз получил я свободу по указу от 38-го. Знать бы меня, кто так долго мурыжил, отыгрался бы на подлеце. Но родился и жил я, и выжил. Дом на первой Мещанской в конце. Там за стеной, за стеночкою, за перегородочкой соседушка с соседочкою баловались водочкой. Все жили вровень скромно так. Система коридорная. На 38 комнаток всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела тело греечка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу. И плевал я, здоровый трехлетка, на воздушную.

то подмога. Мой песок и дырявый кувшин. И било солнце в три луча, сквозь дыры крыш просеяно, на Евдоким Кириллыча и Кисю Моисеевну. Она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Киська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие. Вы тоже пострадавшие, а значит обрусевшие. Мои без вести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и сосок, поживал, не забыт, не заброшен. И дразнили меня недоносок, хоть и был я нормально доношен. Маскировку пытался срывать и я. Пленных гонят, чего ж мы дрожим? Возвращались отцы наши, братья, по домам, по своим да чужим. У тети Зины кофточка с драконами да змеями, то у Попова Вовчика отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия, пришла страна лимония, сплошное чемодание. Взял у отца на станции погоны, словно цацкий я, а из эвакуации толпой валили штатские я. Осмотрелись они, оклемались, похмелились, потом протрезвели. И отплакали те, кто дождались, не дождавшиеся отревели. Стал метро рыть отец Витькин с Генкой. Мы спросили, зачем он, в ответ: мол, коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет. Пророчество папашина не слушал Витька с корешем, из коридора нашего в тюремный коридор ушел. Да он всегда был спорщиком, припрут в стене откажется. Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется. Но у отцов свои умы, а что до нас касательно, на жизнь засматривались мы уже самостоятельно. Все от нас до почти годовалых толковищу вели до кровянки, а в подвалах и полуподвалах ребятишкам хотелось

0: меняли ножики. Сперва играли в фантики, пристенок с крохоборами. И вот ушли романтики из подворотен ворами. Было время, и были подвалы. Было дело, и цены снижали, и текли куда надо каналы, и в конце куда надо впадали дети бывших старшин да майоров, до ледовых широт поднялись, потому что из тех коридоров им казалось подручнее вниз.
1: Вы слушаете канал Высоцкий.
2: Был шторм, канаты рвали кожу с рук, и якорная цепь визжала чертом. Пел ветер песню грубую, и вдруг раздался голос: человек за бортом. И сразу полный назад, стоп, машина, живо спасти и согреть. Внутрь ему, если мужчина, если же нет, растереть. Я пожалел, что обречен шагать по суше, значит, мне не ждать подмоги.

спину. Будем в порту по часам, так ему, сукину сыну, пусть выбирается сам. И мой корабль от меня уйдет, на нем должно быть люди выше сортом. Вперед смотрящий смотрит лишь вперед, не видит он, что человек за бортом.

наблюдать не пришлось. Это редко бывает, сиянье в цене. Тишина,

0: цифрах рублів.
1: На судні бунт, над нами чайки реют. Вчера из-за дублонов золотых двух негодяев стернули на рею, но мало, нужно было четверых. Ловите ветер всеми парусами, к чему гадать, любой корабль враг, удача миф. Но эту веру сами мы создали, поднявший черный флаг катился ком по кораблю от бака. Забыто все, и честь, и кутежи, и подвывая, может быть, от страха, они достали длинные ножи. Ловите ветер всеми парусами, к чему гадать, любой корабль враг, удача миф. Но эту веру сами мы создали, поднявший черный флаг. Вот двое в капитана пальцем тычут, достать его им не страшен черт. Но капитан вчерашнюю добычу при всей команде выбросил за борт. Ловите ветер всеми парусами, к чему гадать, любой корабль враг, удача миф. Но эту веру сами мы создали, поднявший черный флаг. И вот волна, подобной над гробью, все смыло, с горла сброшена рука. Бросайте за борт все, что пахнет кровью. Поверьте, что цена невысока. Ловите ветер всеми парусами, к чему гадать, любой корабль враг, удача здесь. И эту веру сами мы создали, поднявший черный флаг.
2: Вы слушаете канал «Высоцкий».
3: Вошел в редакцию телевизионной передачи «Очевидные и невероятные» из сумасшедшего дома с канатчиковой дачи. Дорогая передача, во субботу чуть не плача, вся канатчикова дача к телевизору рвалась. Вместо чтоб поесть, помыться, там это уколоться.

Бормут, все мозги разбил на части, все извилины заплел, и канадчиковы власти колют нам второй укол. Уважаемый редактор, можете лучше про реактор, там про любимый лунный трактор, ведь нельзя же год подряд то тарелками пугают, дескать их подлые летают, то у вас собаки лают, то руины говорят. Мы кое в чем поднаторели, мы тарелки бьем весь год, мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет. А медикаментов груды мы в унитаз, кто не дурак. Вот это жизнь, и вдруг Бермуды, вот те раз нельзя же так. Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но на происки и бредни, сети есть у нас и бредни, и не испортить нам обедни злые происки врагов. Это их худые черти мутят воду во пруду. Это все придумал Черчилль в 1918 году. Мы про взрывы, про пожары сочиняем.

Ведьмак на шабаше, развяжите полотенцы, и на веры изуверцы нам бермудно на сердце и бермудно на душе. 40 душ посменно воют, раскалились до бела. Во как сильно беспокоят треугольные дела. Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был. И тогда главврач Маргулис телевизор запретил. Вон он, змей в окне маячит.

откроем нашим чадам. Правду им не все равно. Мы скажем удивительное рядом, но оно запрещено. Вон дантист, надомник Рудик, у его приемник Грундик. Он его ночами крутит, ловит контра ФРГ. Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком. И к нам попал в волнении жутком. И с номерочком на ноге он прибежал взволнован крайне и сообщением нас потряс, будто наш научный лайнер в треугольнике погряз. Скинул топливо и стратив, прям распался на куски. И двух безумных наших братьев подобрали рыбаки. Те, кто вышел в катаклизме, пребывают в пессимизме. Их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли. И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек, что бермудский многогранник — незакрытый пуп земли. Что там было? Как ты спасся? Каждый лес и приставал. Но механик только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался. Ну, сумасшедший, что возьмешь? Взвился бывший алкоголик, матершинник и крамольник. Надо выпить треугольник, на троих ее даешь. Разошелся, так и сыпить. Треугольник будет выпить, будь он параллелепипед, будь он круг ядрен вож. Больно бьют под нашим душам, голоса за ты.

Единственный квадрат лектора из передачи. Те, кто так или иначе говорят про неудачи и нервируют народ. Нас берите обреченных, треугольник вас, ученых, превратит.

стена кирпичная, часы вокзальные. Платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза печальные. Ты у окошечка стоишь не грустная,

Погонщик мой с вагончик тронется. Вагончик тронется, перрон останется. Начнет выпытывать купе курящее про мое прошлое

0: Песня микрофона, около которого поет певец.
1: Я глох от ударов ладоней, я слеп от улыбок певиц. Сколько лет я страдал от симфоний, потакал подражателям птиц. Сквозь меня многократно просеясь, чистый звук в ваши души летел. Стоп! Вот тот, на кого я надеюсь, для кого я все муки стерпел. Сколько раз меня шептали про луну, кто-то весело орал про тишину. На пиле один играл, шею спиливал, а я усиливал, усиливал, усиливал. На низах его голос утробен, на верхах он подобен ножу. Он покажет, на что он способен, ну и я кое-что

на пилятин играл, шею спиливал, а я усиливал, усиливал, усиливал. Только вдруг, человече, опомнись, что поешь от

ласку мою. Сколько лет меня шептали про луну, кто-то весело орал про тишину, на пилятин играл, шею спиливал, а я усиливал, усиливал, усиливал. В чем угодно меня обвините, только против себя.

динамики взвыли. Он сдавил мое горло рукой. Отвернули меня, умертвили, заменили меня на другой, тот другой.

0: не мешали вранью.
1: Мы в чехле очень тесно лежали, я штатив и другой микрофон. И они мне, смеясь, рассказали, как он рад был, что я заменен.
2: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки. А когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей, и перебросьте, перекиньте вы хоть жерть через ручей. За посев ли, за покос ли, надо взяться поспешать, а прохлопав сами после, локти будете кусать.

0: Но не забудьте, задубите ваши острые клыки.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Еще бы не бояться мне полетов, когда начальник мой ЕБ Изотов всегда в больное колет, как игла. Эх, говорит салага, у них и то в Чикаго 3 дня назад авария была. Хотя бы сплюнул, все же люди братья, и мы с ним вдвоем и не под кумачом. Но знает черт, что я для предприятия, ну хоть куда, хоть как и хоть на чем. Я не в страхе, я на веселе, чтоб по трапу пройти не моргнув. Тренируюсь уже на земле, туго на туго пояс тяну. Но, слава богу, я не вылетаю, в аэропорте время коротаю. Еще с одним таким же побратим мы пьем 7-ю за день за то, что все мы сядем, и, может быть, туда,

должен я сам себя пристегнуть. Я к автомату в ем ума палата. Стою и улыбаюсь глуповато. Такое мне поведал автомат. Невероятно, в Ейске уже по-европейски свобода слова есть.

разумлять. Паша, Пашенька, Паша, Пашут, если нам по чуть-чуть добавлять, так на кой тебе шут, парашют? Друг рассказал, такие врать не станут. Сидел он раз, ремнями не затянут.

и приземлился в клумбу от цветов. Мой вылет объявили, что ли? Я бы чуть подремал, чуть-чуть не подымай. Но слышу, пассажир, за ноябрь ваш вылет переносится на май. Считайте меня полным идиотом, но я б и там летал Аэрофлотом. У них худба и в небо, хошь не хошь, а тут сиди и грейся. Всегда задержка рейса, хоть день, а все же лишний проживешь. Хоть день, а все же лишний проживешь.

объяснил мне пространно, что будто гитара свой век отжила. Заменят гитару электроорганы, электророяль.

как в юность мою, своими семью серебряными струнами. Я слышал вчера, кто-то пел на бульваре, был голос уверен, был голос красив, но кажется мне, надоело гитаре звенеть под его залихватский мотив. И все же опять не может молчать, поет ночами лунный

Вот вам авария в Замоскворечье. Трое везли хоронить одного все, и шофер получили увечья, только который в гробу ничего. Бабы по найму рыдали сквозь зубы.

0: Вы слушаете канал «Высоцкий».
1: Вот песня «Впечатление» от лекции о международном положении, которая была прочитана в бутырской тюрьме, посаженным туда на 15 суток за хулиганство. Вот он рассказывает примерно так.
2: Я вам, ребята, на мозги не капаю. Ну вот он, перегиб и парадокс. Кого это выбирают римским папою? Кого это запирают в тесный бокс?

не нашлось. Жаль, на меня не вовремя накинули аркан. Я б засосал стакан и в Ватикан. Церковники-хлебальники разинули, замешкался маленько Ватикан. Мы тут им папу римского подкинули, из наших, из поляков, из славян. В Нарафамин сижу на нарах, я в Нарафаминске я. Когда б ты знала жизнь мою губя, что я бы мог бы выйти в папы римские я, а в мамы взять, естественно, тебя. Жаль, на меня не вовремя накинули аркан, я б засосал стакан и в Ватикан. При власти, при деньгах ли, при короне ли, судьба людей швыряет, как котят. Ну как мы мест

0: Америке или в Азии, в Европе ли. Тот не здоров, а этот друг умрет. Вот вместо Голды Мейер мы прохлопали, а там на четверть бывший наш народ. Марше Даян без глаза был и ранее, другой бы выбить, ночью подловив. И если ни к чему сейчас в Иране я, то я готов поехать в Тель-Авив. Возможностей хоть впору вчетвером нести, но каждый коренаст и голенаст. Ведь воспитали мы без ложной скромности наследника Анасиса у нас. Следите за больными умершими, уйдет вдова Анасиса Жаки. Я буду мил и смел с миллиардершами, лишь дайте только волю, мужики. Лишь дайте только волю, мужики.
1: Спасибо.
2: Ой, где был я вчера, не найду, хоть убей. Только помню, что стены с обоями. Помню, Клавка была и подруга при ней, и что целовался на кухне с обоими. А на утро я встал, мне как давай сообщать, что, говорят, хозяйку ругал, всех хотел застращать, что будто голым скакал, будто песни орал. А отец говорил: у меня генерал, а потом рвал рубаху и бил себя в грудь. Говорил, будто все меня продали, и гостям, говорят, не давал продыхнуть, все донимал их блатными аккордами, а потом кончил бить, потому что устал. Начал лопал крушить благородный хрусталь, лил на стены вино, а кофейный сервиз, растворивший окно, взял да и выбросил вниз. И никто мне не мог даже слова сказать, но потом потихоньку оправились, навалились гурьбой, стали руки вязать, и в конце уже все позабавились, кто плевал мне в лицо, а кто водку лил в рот, а какой-то танцор бил ногами в живот, а молодая вдова, верность мужу храня, ведь живем одного, пожалела меня. И

0: дело с концом. Развязали, но вилки попрятали. Тут вообще началось. Не опишешь слова. И откуда взялось столько силы в руках? Я, как раненый зверь, напоследок чудил. Выбил окна и дверь, и балкон уронил. Ой, где был я вчера? Не найду днем с огнем. Только помню, что стены с обоями, и осталось лицо, и побои на нем. Ну куда теперь выйти с побоями, если правда оно? Ну все, ну хотя бы на треть. Остается одно, только лечь помереть. Хорошо, что вдова все смогла пережить, пожалела меня и взяла к себе жить.
1: Но я скачу иначе, по камням, по лужам, по росе. Бег мой назван и находил, значит, по-другому, то есть не как все. Мне набили раны на спине. Я дрожу боками у воды. Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. Мне сегодня при

шпоры в ребра мне. Зуба скалят первые ряды. Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. Нет,

Песня называется «Смотри». Там у сосед пир горой, и гость солидный, налитой. Ну а хозяйка хвост трубой идет к подвалам. Замок врезают с ключи, и вынимаются харчи, и с тягой ладится в печи из-под дувалом. А у меня сплошные передряги, то в огороде недород, то скот падет, то печь чадит от нехорошей тяги, а то щеку на сторону ведет. Там у сосед мясо в щах, на всю деревню хруст в хрящах, и дочь невест вся в прыщах, дозрела, значит. Смотрины, стало быть, у них на 100 рублей блинов одних, и даже тощенький жених поет и скачет. А у меня цепные псы взбесились, средь ночи с лая перешли на вой, да на ногах моих мозоли прохудились, а топотни по комнате пустой. Ох, у соседа быстро пью, а что не пить, когда дают, а что не петь, когда уют и не накладно. А тут вон баба на сносях, гусей некормленных косяк, да дело даже не в гусях, а все неладно. Тут у меня по стены появились, я их гоню и так и сяк, они опять, да в неудобном месте чирий вылез. Пора пахать, а тут не сесть, не встать. Сосед маленочек прислал, он от щедрот меня позвал. Ну, я, понятно, отказал, а он сначала должно литровую огрел. Ну и, конечно, подобрел. И я пошел, попил, поел, не полегчало.

стула. Невеста вон вся рыдает наверху. Сосед орет, что он народ, что основной закон блюдет. Мол, кто не ест, тот и не пьет. И выпил, кстати. Все сразу повскакали с мест, но тут малец с поправкой влез. Кто не работает, не ест, ты спутал, батя. А я сидел с засаленной трешкой, чтоб завтра гнать похмелье мое в обнимочку с обшарпанной гармошкой. Меня и пригласили за нее. Сосед другую литру съел, и осовел, и обсовел. Он захотел, чтобы я попел, зря, что ли, поили.

0: собрались не по злобе и все хорошее в себе. Да истребили, а я стонал, в углу болотной выпью, набычась, а потом и по два час. И думал я, с кем я завтра выпью, из тех, с которыми я пью сейчас. На утро там всегда покой, и хлебный мякиш за щекой, и без похмелья перепой, еды навалом. Никто не лается в сердцах, собачка мается в сенцах, и печка в синих изразцах, и с поддувалом. А у меня и в ясную погоду хмарь на душе, которая горит, хлебаю я колодезную воду, чиню гармошку, и жена корит.
1: Сейчас открыли границу со стороны Финляндии. Односторонний. Вот. Ну, односторонний, пока открыли границу. На границе с Турцией или с Пакистаном полоса нейтральная, а справа где цветы, наши пограничники с нашим капитаном, а на левой стороне ихние посты, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Капитанова невеста жить решила вместе, прикатила, говорит, милый то-то сё, надо ж хоть букет цветов подарить невесте. Что за свадьба без цветов, пьянка, да и все, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. А к ихнему начальнику точно по повестке тоже баб прикатила, налетела блажь. Тоже милый говорит, только по-турецки. Свадьба будет, говорит, свадьба и шабаш, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наши пограничники, храбрые ребята, трое вызвались идти, а с ними капитан. Ну разве знать они могли про то, что азиаты порешили в ту же ночь дарить по цветам, ведь на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Пьян от запаха цветов капитан мертвецкий, ну а ихний капитан тоже в доску пьян. И повалился он в цветы, охнув по-турецки, и по-русски крикнув «мать», рухнул капитан, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Спит капитан, и ему снится, что открыли границ, как ворота в Кремле. Ему и Настя не нужна была чужая заграница, он пройтись хотел по ничейной земле. Почему же нельзя, ведь земля-то ничья, ведь она нейтральная, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты.
2: Вы слушаете канал «Высоцкий».
3: Песня про попутчика. Хоть бы у облачка, хоть бы тучика в этот год на моем горизонте. Но однажды я встретил попутчика, расскажу про него знакомьте. Он спросил: вам куда? Да Вологды. Ну, да Вологды, это полбеды. Чемодан мой от водки ломится, предложил я, как полагается. Может, выпить нам, познакомиться, поглядим, кто быстрей сломается. Он сказал: вылезать нам в Вологде, ну а Вологда — это Вологде. Я не помню, кто первый сломался, помню, он подливал, поддакивал, мой язык как шнурок развязался. Я кого-то ругал, оплакивал, и проснулся я в городе Вологде, но убей меня, не припомню где. А потом мне пришили дельце по статье Уголовного кодекса. Успокоили, все перемелится, дали срок, не дали опомниться. 58-ю дают статью, говорят: ничего, вы так молоды. Если б знал я, с кем еду, с кем водку пью, он бы хрен доехал до Вологды. Он живет себе в городе Вологде, а я на севере, а север вон. Все обиды мои годы стерли, но живу я теперь как в наручниках. Мне до боли, до кома в горле, надо встретить того попутчика. Но живет он в городе Вологде, а я на севере, а север Вологде.
4: Банька по-черному. Копи. Слышишь мысли свои вздорные, копи.

0: я из дела ушел, из большого хорошего дела. Ничего не унес, отвалился, в чем мать родила. Не за тем, что приспичило мне, просто время приспело. Из-за синей горы понагнало другие дела. Мы многое из книжек узнаем, а истины передают из уст. Пророков нет в отечестве своем, но и в других отечествах не густо. Растащили меня, и, как водится, львиную долю получили не те, кому я б ее отдал и так. Я по скользкому полу иду, каблуки канифолю, подымаюсь по лестнице и прохожу на чердак. Пророков нет, не сыщешь днем с огнем. Ушли и Магомед, и Заратустра. Пророков нет в отечестве моем, но и в других отечествах не густо. А внизу говорят, от добра ли, от зла ли, не знаю. Хорошо, что ушел, без него стало дело верней. Паутину в углу с образов я ногтями сдираю. Тороплюсь, потому что за домом седлают коней. Открылся лик, я стал к нему лицом, и он поведал мне светло и грустно. Пророков нет в отечестве твоем, но и в других отечествах не густо. Я влетаю в седло, я врастаю в коня тело в тело. Конь падет подо мной, я уже закусил у дела. Я из дела ушел, из такого хорошего дела. Из-за синей горы понагнало другие дела. Скачу, хрустят колосья под конем, но ясно различимо из-за хруста. Пророков нет в отечестве своем, но и в других отечествах не густо.
1: Вы слушаете канал Высоцкий.
0: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте, мой финиш — горизонт, а лента — край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условие таково, чтоб ехать по шоссе, и только по шоссе бесповоротно.

торможу на скользких поворотах, наматываю мили на кардан, назло канатам, тросам, проводам. Вы только проигравших урезоньте, когда я появлюсь на горизонте. Мой финиш, горизонт, по-прежнему далек. Я ленту не порвал, но я покончил с тросом. Канат.

0: себе не дам. Но тормоза отказывают года, я горизонт промахиваю схода.
1: Есть на земле предостаточно раз, просто цветная палитра. Воздуху каждый вдыхает за раз 2,5 литра. Если так дальше, то полный привет, скоро конец нашей эры. Ведь китайцы за несколько лет землю лишат атмосферы. Сон мне туснился неделю подряд, сон с пробуждением кошмарным. Будто я в дом, а на кухне сидят Мао Цзэдун с Лисенманом. И что раскололся наш маленький шар на 3 огромные части. Нас миллиард, их миллиард, а остальное китайцы. И что подают мне какой-то листок, а мол, подписывай, нужен. Мол, очень нам нужен ваш Дальний Восток. Ох, как ужасно нам нужен. Только об этом я с ним вспоминал, только о нем я и думал. Я сослуживц по пьянке назвал Мао, простите, Цзэдуном. Но в скорости мы на Луну полетим, и что нам с Америкой драться? Левую нам, правую им, а остальное китайцам. Левую нам, правую им, остальное китайцам.
2: Она была чиста, как снег зимой. В грязь соболя, иди по ним по праву. Но вот мне руки жжет ее письмо. Я узнаю

случится сейчас, да в этот раз я потерпел фиаско. Надеюсь, это был последний раз, подумал я.

0: красоту гвоздик. И слезы вперемешку с талым снегом. Москва слезам не верит и слезинкам, и не намерен больше я рыдать. Спешу навстречу новым поединкам, и, как всегда, намерен побеждать.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
0: В Ленинграде горди у пяти углов получил по морде Саня Соколов. Пел не музыкально, скандалил. Ну и значит правильно, что дали. В Ленинграде городе тише благодать. Где шпана и воры, где дыб, да просто не видать. Не сравнить с Афинами, прохладно. Правда, шведы с финами, ну ладно. В Ленинграде городе, как везде, такси. Но не остановите, даже не проси. Если сильно водку пьешь по пьянке, не захочешь, а дойдешь к стоянке.
2: Сегодня не слышно биенье сердец. Оно для аллей и беседок. Я падаю грудью, хватая свинец. Подумать успев напоследок. На этот раз мне не вернуться. Я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Вот кто-то решит после нас хоть потоп. Как в пропасть шагнул из окопа. А я для того свой покинул окоп. Чтоб не было в

0: а сыновья уходят в бой. Кто сменит меня, кто в атаку пойдет, кто выйдет к заветному мосту. И мне захотелось, пусть будет он тот, одетый во все не по росту. Я успеваю улыбнуться, я видел, кто придет со мной. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Разрывы глушили биенье сердец. Мое же мне громко стучало, что все же конец мой еще не конец. Конец — это чье-то начало. Сейчас глаза мои сомкнутся, я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. А сыновья уходят в бой. А сыновья уходят в бой.
1: Пожары. Пожары над страной все выше, злее, веселей. Их подблески плясали в два притопа, три прихлопа. Но вот судьба и время пересели на коней, а там в галоп под пули в лоб, и мир ударил обозноб.

лучом. Седок поэт, а конь пегас. Пожар померк, потом погас. А скачка разгоралась, еще не видел свет подобного аллюра.

и чаще била в цель. И кто кого азартнее перепляса, и кто скорее в этой скачке опоздавших нет. А ветер дул с костей сдувая мясо, и радуя прохладою скелет. Удача впереди, исцеление больным. Впервые скачет время напрямую, не по кругу. Обещанное завтра будет горьким и хмельным.

0: Вы слушаете канал «Высоцкий».
1: Не помню, пел я ее или нет, вдруг она мне сегодня пришла на ум. Я как-то написал песню на сюжет. Вернее, мне его не давали, этот сюжет, а просто рассказали такую странную историю. Однажды, некоторое количество лет тому назад, пригласили к нам, вернее, в совместную картину, которая сделалась нами, итальянцами, там, американцами и так далее, в «Красную палатку» пригласили известного актера Шона О'Коннери, который играл Джеймса Бонда во многих-многих фильмах на Западе. Он там очень популярный человек, вообще суперзвезда и так далее. Его знают все, там рвут его на части. В общем, ходить он там не может и вообще ходит в маске, красится и так далее. Вообще он, значит, приехавший к нам, он все беспокоился, что его тут совсем в этой дикой стране разорвут на части. Но он сошел как-то в аэропорту, никто не обращает внимания. Ходил две недели, дышал полной грудью и говорит, как прекрасно, как хорошо тут, смотри как. А потом заскучал, затасковал. И, значит, говорит, надо бы какой-нибудь вечер организовать, хоть повеселиться немножко. Ну и там администрация тут же моментально на подхвате, быстро все организовали. Купил он в «Березке» всякого джину, висок там, всего. Полный стол ломился. Ну и пригласили гостей, и девушки были тоже красивые. Но они как-то на него не обратили внимания, потому что вообще он уже сидеющий человек, лысоватый, полноватый и совсем не такой, как на экране. И думали, что это какой-нибудь там, ну, осветитель, бог его знает. Потом он еще по-русски ни бельмеса не понимает, все время только по-американски. Значит, и совсем никакого контакта у него не было ни с кем. И, в общем, короче говоря, все выпили, съели, разошлись. И он один остался около стола разрушенного и говорил, да, это правда таинственная страна.

вот в Москве не сходит он по тапу. Дает доллар носильщику на лапу и прикрывает личность на ходу. Вдруг кто-то шасть на газике к агенту и киноленту вместо документу, что, мол, свои, мол, хавут уюду. Огромная колонна стоит сама в себе, но встречает чемпиона по стенду.

водки на шестерке прибежали и недоразумения замяли, и разменяли фунты на рубли. Уборщица ворчала, вот

песня называется «Разведка боем». Это была такая операция во время войны, но это вы, наверное, знаете, когда на переднюю линию выходило несколько человек, в основном добровольцы, обнаруживали себя, и немцы обнаружили свои огневые точки противника, и потом их уже подавляли. Вот называется песня «Разведка боем». Я стою спиною к строю, только добровольца и шаг вперед. Нужно провести разведку боем. Для чего? Да кто ж там разберет? Так кто со мной, с кем идти? Так Борисов, так Леонов. А еще этот тип из второго батальона. Мы ползем к ромашкам, припадая. Ну-ка, старшина, не отставай! Ведь на фронте два передних края. Наш, а вот он их, передний край. Так кто со мной, с кем идти? Так Борисов, так Леонов. Да еще этот тип из второго батальона. Проволоку грызли без опаски. Ночь темно, и не видать низги. В 20 шагах чужие каски. С той же целью защитить мозги. Так кто со мной, с кем идти? Так Борисов, так Леонов. Да еще этот тип из второго батальона. Скоро будет Надя с шоколадом. В 6 они подавят нас огнем. Хорошо, нам этого и надо. С Богом потихонечку начнем. Так с кем обратно идти? Где Борисов, так Леонов, а? Еще этот тип из второго батальона. Пулю для себя не оставляю. Зод накрыт и рассекречен тот. А этот тип, которого не знаю, очень хорошо себя ведет. С кем обратно ползти? Где Борисов, где Леонов? Эй, ты жив, эй, ты, тип! Из второго батальона на НП. Наверное, в восторге, но фуражки сняли из-за нас. Правильно считай, что двое в морге, двое остаются про запас. С кем обратно ползти? Где Борисов, где Леонов? Правда, жив этот тип из второго батальона. Я стою спокойно перед строем. В этот раз стою к нему лицом. Кажется, чего-то удостоен, награжден и назван молодцом. А вот с кем в другой раз ползти? Где Борисов, где Леонов? И парнишка затих из второго батальона. Песня о новом времени. Как призывный набат прозвучали в ночи тяжело шаги. Значит, скоро и нам

0: А когда отгрохочет, когда отгорит и отплачется, и когда наши кони устанут под нами скакать, и когда наши девушки сменят шинели на платьица, не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять. Не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять.
1: Вы слушаете канал Высоцкий.
2: Миша Шемякину. Последняя песня серии «Поколение». «Побег на рывок».
3: Был побег на рывок, наглый, глупый, дневной, волок.

зачухавших завышек три ствола. Все лежали плашмя, в снег уткнули носы, а за нами двумя

но свыше свышек все предрешено. Там у стрелков мы дергались в прицеле. Умора просто, да чего смешно.

Я раны в лизолятор не залезал, и вот они рубцы. Надо б нам вдоль реки. Он был тоже не слаб, чтобы им не с руки.

землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять, едва не зашло на востоке. Мы не мерим землю шагами, понапрасну цвет.

жизни кто б не нашел, даже если б хотел руки кверху, поднявших всем живым ощутимая польза от дел. Как прикрытие используем павших, этот глупый свинец всех ли сразу найдет?

0: Вы слушаете канал «Высоцкий».
1: Ого, однако же гимнасточка. Глянь, что творить, хотя в летах. Хотя у нас в кафе молочном ласточка. Официантка может так. А у тебя, подруги, Зин, все вяжут шапочки для зим. От ихних скучных образин дурей, Зин.
2: Как Вань, а Лилька Федосеева, кассирша из ЦПКО. Помнишь, нет? Ты к ней приставал на новоселье, не помнишь, нет? Она так очень ничего. А чем ругаться лучше, Вань? Поедем в отпуск в Ереван. Ну что, отстань, всегда отстань. Обидно, Вань.
3: А есть песня еще одну. Это такая была комедийная заставка. Я сейчас пою вам песню из спектакля нашего театра «Павшие живые». Я работаю в театре на Таганке. Вот. Вот. Я спою песню из спектакля «Павшие живые». Эта песня, она в новелле, в таком, в эпизоде, где заняты два человека, автор и Гитлер. Гитлер. И там есть песня немецких солдат. Эта песня, там нужна, просто потребовалась такая бравая песня, как они шли в начале войны. Вот. Песня немецких солдат. Ну, что с ними стало, всем известно. А тогда они были в 41-м бравыми солдатами.

Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке.

значит, рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не беру, не тут, про таких не пою.

0: Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Торопись, тощий гриф над страною кружит, лес обитель твою по весне навести. Слышишь, гулко земля под ногами дрожит, видишь, плотный туман над полями лежит. Это росы вскипают от ненависти. Ненависть в почках набухших томится, ненависть нас затаенно бурлит, ненависть потом сквозь кожу сочится, головы наши палит. Погляди, что за рыжие пятна в реке, зло решило порядок в стране навести. Рукояти мечей холодеют в руке, и отчаяние бьется, как птица в виске, и заходится сердце от ненависти. Ненависть юным уродует лица, ненависть просится из берегов, ненависть жаждет и хочет напиться черною кровью врагов. Да, нас ненависть плен захватила сейчас, но не злоба нас будет из плена вести. Ни слепая, ни черная ненависть в нас, свежий ветер нам высушит слезы у глаз. Справедливой и подлинной ненависти. Ненависть, пей, переполнена чаша, ненависть требует выхода, ждет. Но благородная ненависть наша рядом с любовью живет. Ненависть. Ненависть. Ненависть.
3: Песня про Сережку Фоменко.
4: Я рос, как все, воровая шпана. Мы пили водку, пели песни ночью. И не любили мы Сережку Фомина за то, что он всегда сосредоточен. И не любили мы Сережку Фомина за то, что он всегда сосредоточен. Сидим раз у Сережки Фомина, мы у него справляли наши встречи. И вот о том, что началась война, сказал нам Молотов в своей известной речи. И вот о том, что началась война, сказал нам Молотов в своей известной речи. В военкомате мне сказали: «Старина, тебе броню дает родной завод компрессор». Я отказался, а Сережку Фомина спасал от армии отец его профессор. Я отказался, а Сережку Фомина спасал от армии отец его профессор. Кровь лью я за тебя, моя страна, и все же мое сердце негодует. Кровь лью я за Сережку Фомина, а он сидит и в ус себе не дует. Кровь лью я за Сережку Фомина, а он сидит и в ус себе не дует. Но, наконец, закончилась война, с плеч сбросили мы, словно тонны груза. Встречаю я Сережку Фомина, а он герой Советского Союза. Встречаю я Сережку Фомина, а он герой Советского Союза.
5: Камень в степи, а под него вода течет, а на камне написано слово. Кто направо пойдет, ничего не найдет, а кто прямо пойдет, никуда не придет. Кто налево пойдет, ничего не поймет, и не за грош пропадет. Перед камнем стоят и без коней, и без мечей, и решают, идти или не надо. Был один из них зол, он направо пошел, в одиночку пошел, ничего не нашел, ни деревни, ни сел, и обратно пришел. прямо нету пути, никуда не прийти. Но один не поверил в заклятие и, подобравши подол, напрямую пошел, сколько он ни бродил, никуда не добрел, он вернулся и пил, и обратно пришел. Ну а третий был дурак, ничего не знал и так, и пошел без опаски налево. Долго ль коротко ль шагал, и совсем не страдал, пил, гулял и отдыхал, ничего не понимал, ничего не понимал, так всю жизнь и прошагал, и не сгинул, и не пропал.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
6: Четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг, но с ветром худо и в трюме течи. А капитан нам шлет привычный знак: еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят в бинокли в трубы сотни глаз и видят нас от дыма злых и серых, но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах. Неравный

0: капитан, еще не вечер!
1: Если б водка была на одного, как чудесно бы было, но всегда покурить на двоих, но всегда распевать на троих, что же на одного колыбель и могила. От утра и до утра раньше песни пели, как из нашего двора все поразлетелись навсегда, кто куда, на долгие года. Говорят, что жена на одного, спокон веку так было, но бывает жена на двоих, но бывает она на троих, что жена одного, на одного колыбель и могила. От утра и до утра

0: всегда, кто куда, на долгие года. Сколько ребят у нас в доме живет, сколько ребят в доме рядом, сколько блатных по этапу пойдет, сколько блатных еще сядут навсегда, кто куда, на долгие года.
1: Про личность в штатском. Перед выездом за гранку заполняешь кучу бланков, и это еще не беда. Но в составе делегации с вами есть личность в штатском завсегда. А за месяц до вояжа инструктаж проходишь даже. Как там проводить все дни, чтоб поменьше безобразий, а потусторонних связей? Ни-ни-ни. Личность в штатском парень рыжий мне представился в Париже. Будем говорить, с вами жить я не годин. Вел нагрузки, жил по-бруйски, папа русский, сам я русский, не судим. Исполнительный на редкость соблюдал свою секретность и во всем старался мне помочь. Он теперь по роду службы дорожил моей дружбой день и ночь. На экскурсию по Риму я решил без Никодима. Он всю ночь писал и вот уснул. Но личность в штатском оказалась раньше боксом увлекалась, не рискнул. Со мной он завтракал, обедал, он везде за мною следом, будто у него нет дел. Я однажды ли порядку заглянул в его тетрадку, обалдел. Он писал такая стерева, что в Париже я на мэра с кулаками нападал. Что я к женщинам не сдержан и влиянием подвержен запада. Значит, личность может даже заподозрить в шпионаже. Вы прикиньте, что тогда? И это значит, не увижу я ни Риму, ни Парижу никогда.
2: Вы слушаете канал «Высоцкий».
3: Как призывный набат прозвучали в ночи тяжело шаги. Значит, скоро и нам

Такому концу унося седоков. Значит, время иное, лихое, но счастье, как в старые щи. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей. На скаку не заметив, что рядом товарищей нет. Еще будем долго огни принимать за пожары мы.

0: Не забыть бы тогда, не простить бы и не прозевать.
1: Песня называется «Тот, который не стрелял». Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод. В меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя, мой командир меня почти что спас. Но кто-то на расстреле настоял и взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, давно наперекос. Однажды языка я добыл, да не донес. И особист суетин, неутомимый наш, еще тогда приметил и взял на карандаш. Он выволок на свет и приволок подколотый, подшитый материал. Никто поделать ничего не смог. Нет, смог один, который не стрелял. Рука упала в пропасть с дурацким звуком «бли», и залп мне выдал пропуск в ту сторону земли. Но слышу, жив, зараза, тащите в медсанбат. Расстреливать два раза уставы не велят, а врач потом все цокал языком и, удивляя с пули, удалял. А я в бреду беседовал тайком с тем пареньком, который не стрелял. Я раны, как собака, лизал, а не лечил. В госпиталях, однако, в большом почете был. Ходил в меня влюбленный, весь слабый женский пол. Эй ты, недостреленный, давай-ка на укол наш батальон. Геройствовал в Крыму, и я туда глюкозу посылал, чтоб было слаще воевать ему. Кому тому, который не стрелял? Я пил чаек из блюдца, со спиртиком бывал. Мне не пришлось загнуться, и я довоевал. В свой полк определили, воюй, сказал комбат. А что не дострелили, так я не виноват, я очень рад был. Но присев у пня, я выл белугой и судьбину клял. Немецкий снайпер дострелил меня, убив того, который не стрелял.
2: Формулировка. Вот раньше жизнь и вверх, и вниз, идешь без конвоиров, покуришь план, пойдешь на бан и щиплешь пассажиров, а на разбой берешь с собой надежную шалаву, потом за грудь кого-нибудь и делаешь Варшаву. Пока следят, пока грозят, мы это дело переносим. Наелся вслась, но вот взялась Петров 38. Прошел детдом, тюрьму, приют и срока не боялся. Когда ж везли в народный суд, немного волновался. Зачем нам врут, народный суд? Народу я не видел. Судья простор и прокурор тотчас меня обидел. Ответил на вопросы я, но приговор с издевкой. И не согласен вовсе я с такой формулировкой. Не отрицаю я вины, не в первый раз садился. Но написали, что с людьми я грубо обходился. Неправда, тихо подойдешь, попросишь 100-рублевку. Причем тут нож, причем грабеж? Меняй формулировку. Эх, был бы зал, я б речь сказал, товарищи родные, зачем пенять, ведь вы меня кормили и поили, мне каждый деньги отдавал, без слез, угроз и крови. Огромное спасибо вам за все на добром слове. И этот зал мне б хлопать стал, и я, прервав рыдания, им тихим голосом сказал: спасибо за внимание. Ну правда ведь, не правда ведь, что я грабитель ловкой, как людям мне в глаза смотреть с такой формулировкой.
3: Вы слушаете канал «Высоцкий».
0: Еще ни холодов, ни льдин, земля тепла, красна калина.

народец праздный суесловит, смерть тех из нас всех прежде ловит, кто понарошку умирал. Коль так, Макарыч, не спеши, спусти колки, ослабь зажимы, пересними, перепиши, переиграй, останься живым, но в слезы мужиков вгоняя, он пулю в животе понес, припал к земле, как верный пес, а рядом куст калины рос. Калина красная такая, смерть самых лучших намечает и дергает по одному. Такой наш брат ушел во тьму, не буйствует и не скучает, а был бы разен в этот год. Натура где? Онега, Нарочь, все печки-лавочки. Макарыч, такой твой парень не живет. Вот после временной заминки рок процедил

0: душою в теле и с тяжким грузом на горбу, чтоб не испытывал судьбу. Взять утром тепленьким с постели и после непременной бани чист перед Богом и тверез. Вдруг взял, да умер он всерьез, решительней, чем на экране.
1: Это был воскресный день. Это был воскресный день, и я не лазил по карманам. В воскресенье отдыхать, вот мой девиз. Вдруг свисток меня хватают и обзывают хулиганом, а один узнал, кричит, рецидивист. Брось, товарищ, не ершись, моя фамилия Сергеев, а вот кто рецидивист, ведь я ж понятия не имею. Это был воскресный день, но мусора не отдыхают, у них тоже план, давай хоть удавись. Ну а если перевыполнят, так их там награждают, на вес золота там вор рецидивист. С уважением мне садист, угощают беломором, значит, рецидивист, распишись под протоколом. Это был воскресный день, светило солнце.

0: трудится, как бездельник, и все люди, кто с друзьями, кто с семьей. Ну, а я сидел, скучал, как в самый гнусный понедельник. Мне майор попался, очень деловой. Сколько раз судились вы, плохо я считать умею. Но все же вы рецидивист? Да нет, товарищ, я Сергеев. Это был воскресный день, а я потел, я лез из кожи. Но майор был в математике гораздо. Он чего-то потом умножил, подытожил и сказал, что я судился 10 раз. Вот мне начальник лист, расписался, как умею. Написал «рецидивист» по фамилии Сергеев. Это был воскресный день, я был усталым и побитым. Но одно я знаю, одному я рад. 7-летний план поимки хулиганов и бандитов я ведь тоже внес свой очень скромный вклад.
1: Если так спортивно подготовлена аудитория, я спою еще несколько шуточных спортивных песен. У меня много их было, я даже сейчас не помню. Я попытался был написать их штук 49, как в спортлото, но потом ни разу не выигравши бросил это занятие. Вот. Были такие песни, например, про футбол там. Ну что ж, Пеле, как Пеле, объясняю Зиния. Есть Пеле крем-брюле вместе с Жерзиния. Или потом, мяч затаился в стриженной траве. Секунда паузы на поле и в эфире. Они играют по системе W. А нам плевать, у нас 4-2-4. Или, предположим, на уход Яшина у меня была песня, которую я даже хотел ему спеть по телевидению, но не удалось, я просто так ему послал. Да, сегодня я в ударе, не иначе. Надрываются в восторге москвичи, а я спокойно прерываю передачи и вытаскиваю мертвые мячи. Номер 9 в 22 знаменит. Не бежит он, а едва семенит. Вот удар и мяч, звеня, в левый угол от меня залетает и победно лежит. А там его все время репортер просит, чтобы он пропустил один гол и дал ему снять, сделать хороший снимок. И, наконец, Яшин соглашается. И это был единственный гол, который он пропустил за всю свою жизнь, сжалившись над фоторепортером.
2: Вы слушаете канал «Высоцкий».
1: Лишняя песня не состоялась.
3: Мишка Шифман башковит, у его предвидения.
4: Что мы видим, говорит, кроме телевидения? Смотришь конкурс в Сопоте и глотаешь пыль, а кого не попадя, пускают в Израиль.
3: Мишка также сообщил по дороге в Мневники, говорит, Голду Мейер я словил в радиоприемнике. И такое рассказал, ну до того красиво, что я чуть было не попал в лапы Тель-Авива. Я сперва-т был не пьян, возразил 2 раза я. Говорю, Маше Даян, сука одноглазая, агрессивный бестия, чистый фараон. Ну а где агрессия, там мне не резон. Мишка тут же впал в экстаз после литры выпитой и говорит, они же нас выгнали с Египта, оскорбление простить не могу такого. Я, говорит, позор желаю смыть с Рождества Христова. Мишка взял меня за грудь, говорит, мне нужна компания, ведь мы ж с тобой не как-нибудь, то есть здравствуй, до свидания. Мы побредем паломники, чувства придавив. Говорит, а хрен ли нам мневники, едем мы в Тель-Авив. Я сказал, я вот он весь, ты же меня спас в порту, но одна загвоздка есть, русский я по паспорту, только русский в родне. Прадед мой самарин, если кто и влез ко мне, так и то татарин. Мишку Шифман не трожь, с Мишкой прочь сомнения. У его евреи сплошь, в каждом поколении. Он дед параличом разбит, бывший врач-вредитель. А у меня антисемит на антисемите. Мишка врач, он вдруг затих, в Израиле без наих. Там их гинекологов одних, ну как собак нерезанных. И нет зубным врачам пути, потому что слишком много просится. А где на всех зубов найти, значит без работы.
5: заботься. Мишка мой кричит: к чертям, виза или ванная, едем, Коля, море там. Изра или ванная, видя Мишкину тоску, а он в тоске опасной, я еще хлебнул кваску и сказал: согласный. Хвост огромный в кабинет, из людей, пожалуй, 100. Мишки там сказали нет, но мне, пожалуйста. Он кричал: ошибка тут, это я еврей. А ему говорят: не шибко тут, выйди он из дверей. Мишку мучить вопрос: кто здесь враг таинственный? А ответ безумно прост, и ответ единственный: я в порядке, тьфу-тьфу-тьфу. Мишка бьет проклятую и говорит, что за графу не пустили пятую.
6: Во хмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие. А умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные. То плели, то неслись, то трусили рысцой и болотную слизь. Конь швырял мне в лицо, только я проглочу вместе с грязью слюну, штоф у горла скручу и опять затяну. Очи черные, как любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взглянул, и присвистнул аж. Лес стеной впереди, не пускает стена, кони прядут ушами, назад подают. Где просвет, где прогал, не видать ни рожна.

глаза. Дождь, как яд с ветвей, недобром пропах. Престижной моей волк нырнул под пах. Вот же пьяный дурак, вот же налил глаз.

0: поводу. Спаси Бог вас, лошадки, что целым иду.
1: Сегодня я большой охотою распоряжусь твоей субботою. И если Нинка не капризная, распоряжусь твоею жизнью я. Постой, чудак, она ж наводчица. Зачем? Да так уж очень хочется. Постой, чудак, у нас компания. Пойдем в кабак, зальем желание. Сегодня вы меня не пачкайте. Сегодня пьянка мне до лампочки. Сегодня Нинка соглашается. Сегодня жизнь моя решается. Ну и дела же с этой Нинкою. Она жила со всей ордынкою. И с нею спать, ну, кто захочет сам. А мне плевать, мне очень хочется. Сказала, любит, все заметана. Отвечу, рубь за то, что врет она. Она ж того ко всем ведь просится. А мне чего? Мне очень хочется. Она ж хрипит, она же грязная. И глаз подбит, и ноги разные. Всегда одета, как уборщица. Плевать на это очень хочется. Все говорят, что не красавица, а мне такие больше нравятся. Ну что ж такого, что наводчица, а мне еще сильнее хочется.

не скажу про живых, а покойников мы бережем. В грязь ударю лицом, завалюсь покрасивее на бок, и ударит душа на ворованных клячах в галоп в дивных райских садах.

0: Песня называется «Я был слесарь шестого разряда».
1: Я был слесарь шестого разряда, я получку на ветер кидал, облучал я всегда сколько надо, и плюс премию в каждый квартал. Если пьешь, понимаете сами, должен что-то иметь человек. Ну и кроме невесты в Рязани, у меня две шалавы в Москве. Шлю посылки и письма в Рязань я, а шалавам себя и вино, каждый вечер одно наказание, и всю ночь истязание одно. Вижу я, что здоровье тает, на работе все брак и скандал, никаких моих сил не хватает, и плюс премии в каждый квартал. Синяки и морщины на роже, и сказал я тогда им без слов: нафиг вас, мне здоровье дороже, поищите других фраеров. Если б знали, насколько мне лучше, как мне чудно, хоть кто б увидал, я один пропиваю получку и плюс премию в каждый квартал.
2: Рвусь из сил и из всех сухожилий, но сегодня опять, как вчера, обложили меня

охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных

охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы торфоны, кровь на снегу и пятна красные флажков.

0: щенков. Кричат загонщики и лают псы торфоты. Кровь на снегу и пятна красные флажков.
1: Вы слушаете канал

0: Высоцкий.
1: Кругом 500 песня называется. Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в вуз не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Но был донос и был навет, кругом 500 и наших нет. Был кабинет с табличкой «Время, уважай», там прямо без соли едят. Там штемпель ставят наугад, кладут в конверт и посылают «Заможай». Потом зачет, потом домой, с семью годами за спиной. Висят года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал. И за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге МАЗ, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчит. Хоть бы кричал, аж зло берет. Назад 500, 500 вперед. А он зубами танец, саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот МАЗ на стройках ждут. А наше дело сел, поехал ночь, полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, 500, вперед, сигналим зря, пурга, и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот масс огнем горит.

0: Отвечаю, не конюч, а он за гаечный, за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня, тут глядит в глаза и холодно спине. А что ему кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне? И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500, ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач, и Мас попал, куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс, я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс, я зла не помню, я опять его возьму.
1: Песня называется «Тюменьская нефть».
2: Один чудак из партии геолога сказал мне, вылив грязь из сапога: послал же Бог на головы нам олуха, откуда нефть, когда кровь?

болото вы вгоняете деньгу, и ж люди пеши в центры из Тюменья. Дела идут, все более-менее. Мне отвечают, что у них сложилось мнение, что меньше боли у нас, а больше-менее. А мой рюкзак пустой на треть, а с нефтью как, да будет нефть. Давно прошли открытие эпидемии, и с лихорадкой поисков борьба, и дали заключение в академии. В Тюмени с нефтью полная труба. Нет бога нефти здесь, перекочую я. Раз бога нет, не будет короля. Но только вот нутром и носом чую я, что подо мной не мертвая земля, и ж люди пешие в центр из Тюменья. Дела идут, так все нормально, все более-менее. Мне отвечают, что у них сложилось мнение, что меньше боли у нас, а больше-менее. Пустой рюкзак исчезла снеть, а с нефтью как, да будет нефть. И нефть пошла, мы по болотам рыская, не на пол-литра выиграли спор. Тюмень, Сибирь, земля ханты-мансийская сквозила нефтью из открытых пор. Моряк, с которым столько переругано, не помню уж, с какого корабля, все перепутал и кричал испуганно. Земля, глядите, братики, земля, и шлю депеши в центр из Тюменья. Дела идут, все более-менее, что прочь сомнения, что есть месторождение, что больше боли у нас, а меньше-менее. Так я узнал, бог нефти есть, и он сказал, копай.

0: голый, он с двумя канистрами холодный душ из нефти принимал. И ожила земля, и помню ночью я на той земле танцующих людей. Я счастлив, что превысив полномочия, мы взяли риск и вскрыли вены ей.
1: Я вырос в ленинградскую блокаду, но я тогда не пил и не гулял. Я видел, как горят огнем бадаевские склады, в очередях за хлебушком стоял. Граждане смелые, а что ж тогда вы делали, когда наш город счет не вел смертям? Ели хлеб с икоркою, а я считал махоркою окурок с-под платформы черти с чем напополам. От стужи даже птицы не летали, а вору было нечего украсть. Родителей моих в ту зиму ангелы прибрали, а я боялся только бы не упасть. Было здесь дофига голодных и дистрофиков, все голодали, даже прокурор. А вы в эвакуации читали информации и слушали по радио отцов информбюро. Блокада затянулась даже слишком, но наш народ врагов своих разбил. И можно жить, как у Христа, за пазухой под мышкой, но только вот мешает бригадмил. Я скажу вам ласково, граждане с повязками, в душу ко мне лапами не лезь. Про жизнь вашу личную и непатриотичную знают уже органы и ВЦСПС.
2: Вы слушаете канал «Высоцкий».

0: арены. На них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены. Я это никогда не полюблю.
1: Оно и есть, словно в старе, словно в старе. Если шел вразрез на фонарь, на фонарь.

День непохожих, равнодушных, слепых. Я заглядывал в черные лица прохожих, не своих, не чужих. Но так оно и есть, словно встарь, словно встарь. Если шел вразрез,

мысли много знал. Под расстрел, так зачем проклинал свою горькую долю? Видно, зря, видно, зря. Так зачем я так долго стремился на волю? В лагерях, в лагерях бродят толпы людей, на людей не похожих, равнодушных, слепых. Я заглядывал в черные лица прохожих, ни своих, ни чужих. Так оно и есть, словно встарь, словно встарь.

0: Под расстрел.
1: Вы слушаете канал Высоцкий.
2: Эта песня называется «О моем старшине». Я помню рай, военкомат, в десант не годен, так-то, брат. Таким, как ты, там не впротык, и дальше смех. Малый с тебя какой солдат, тебя хоть сразу в медсанбат, а из меня такой солдат, как изо всех. Малый с тебя какой солдат, тебя хоть сразу в медсанбат, а из меня такой солдат, как изо всех. А на войне, как на войне, а мне и вовсе, мне вдвойне, присохла к телу гимнастерка на спине. Я отставал, сбоил в строю, но как-то раз в одном бою, не знаю чем, я приглянулся старшине. Шумит окопная братва. Студент, а сколько дважды два? Эй, холостой, а правда графом был Толстой? А кто егонная жена? Но тут встревал мой старшина. Иди поспи, ты не святой, а утром бой. И только раз, когда я встал во весь свой рост, он мне сказал: «Ложись!» И дальше пару слов без падежей. К чему две дырки в голове? И вдруг спросил: «А что в Москве? Неужто вправду есть дома в 5 этажей?» К чему две дырки в голове? И вдруг спросил: «А что в Москве? Неужто вправду есть дома в 5 этажей?» Над нами шквал, он застонал, и в нем осколок остывал, и на вопрос его ответить я не смог. Он в землю лег за 5 шагов, за 5 ночей и за 5 снов, лицом на запад и ногами на восток.
3: Я як истребитель, мотор мой звенит, небо моя обитель.

0: нашему дому!
1: Песенка плагиатора или посещение музы. Плагиаторы — это такие люди, которые присваивают себе чужие художественные произведения. Я сейчас взорвусь, как 300 тонн тротила. Во мне заряд не творческого зла. Меня сегодня муза посетила, посетила, так немного посидела и ушла. У ней имелись веские причины, я не имею права на нытье. Представьте, муза ночью у мужчины. Бог весть, что люди скажут про нее. И все же мне досадно одиноко, ведь эта муза, люди подтвердят, засиживалась сутками у блока, у Пушкина жила, не выходя. Я бросился к столу, весь нетерпенье, но, Господи помилуй и спаси, она ушла, исчезло вдохновение, и 3 рубля должно быть на такси. Я в бешенстве мечусь, как зверь по дому. Ну, бог с ней, с музой, я ее простил. Она ушла к кому-нибудь другому. Я, видно, ее плохо угостил. Ушли года, как люди в черном списке. Все в прошлом, я зеваю от тоски. Она ушла безмолвно, по-английски. Но от нее остались 2 строки, вот 2 строки. Я гений, прочь сомнения, даешь восторги, лавры и цветы. Вот 2 строки, я помню это чудное мгновение, когда передо мной явилась ты.
2: Я думаю, ее можно даже назвать песенка Остапа Бендера. В одной ряды вперед.
3: Вы слушаете канал «Высоцкий».

Сказать по-нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с трёх-четырёх, с пяти бутылок? Вторую пили близ прилавку у закуточки, но это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки, потом, не помню, дошел до точки. Ну еще бы, я пил из горлышку с устатку и не евши, но как стекло был, то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, тогда в нас было 700 нарыло. Мы, правда, третьего насильно затащили. Ну, тут промашка, тут, конечно, переборщи.

0: первый нам сказал, что вы уймитесь, что не буяньте, он говорит, что разойдитесь. На разойтись я, кстати, сразу же согласился и разошелся, то есть расходился. Ну, если я кого ругал, карайте строго. Ну, это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал, то кто от помутнения? Орал не с горя, а от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола, товарищ старшина. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго. Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, он сейчас же скажет: пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет, а вы отпустите, вам же легче будет. Ну чё возиться, раз жизнь осудит? Вы не глядите, что Сережа все кивает. Он соображает, он все понимает. А что молчит? Так это он от волнения, от осознания, так сказать, и просветления. Эй, не запирайте, люди, плачут дома детки. Я мужа в Химки, а мне аж вон в Медведке. Да все равно, автобусы не ходят, метро закрыто, в такси не судят. Приятно все-таки, что нас тут уважают. Гляди, Серег, подвозят, гляди, сажают. Разбудит утром не петух прокукуреков, сержант подымет, как человеков. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рубь заначил, слышь, Серега, похмелимся. И все же, брат, трудна у нас дорога. Эх, бедолага, ну спи, Серега.
1: Корабли постоят,

чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

0: есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
0: Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно.

зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.

и снова в атаку. Не хочет совсем. Земля, как горелая каша. Восьмой раз возьмем мы ее насовсем. Свое возьмем,

0: точно все судьбы пути на этой высотке скрестились. Вцепились они в высоту как в свое. Огонь минометный, шквальный, а мы все лезли толпой на нее, как на буфет вокзальный.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы

оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучшей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю? Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучшей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен.

0: доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Удар, удар, еще удар, опять удар. И вот Борис Буткеев Краснодар проводит апперкот. Вот он прижал меня в углу, вот и я едва ушел. Но вот апперкот, и я на полу, и мне нехорошо. И думал Буткеев, мне челюсть кроша. И жить хорошо, и жизнь хороша. При счете 7 я все лежу, рыдают землячки. Стоять.

Лев мне ребра круша, и жить хорошо, и жизнь нехороша. В трибунах свист, в трибунах вой, а ту его он трус. Гудкеев лезет в ближний бой, а я канатом жмусь. Но он пролез, он сибиряк, настырный они. И я сказал ему, чудак, устал, ведь отдохни. Но он не услышал, он думал, дыша, что жить хорошо,

лежал он и думал, что жизнь хороша. Кому хороша, а кому не шиша. В заповеднике, вот в каком забыл, жил да был козел, роги длинные, хоть с волками жил, не по волчьи выл.

злого. Толку было с него, правда, как с козла молока. Но вреда, однако, тоже никакого. Он жил на выпасе возле озерка.

хомут и плут. Обхамить кого-нибудь по медвежьему, так в раз козла найдут, приведут и бьют. По рогам яму и промеже яму не противился он серенькой насилию со злом, а сносил побои весело и гордо. Сам медведь сказал: «Ребята, я горжусь козлом». Героическая личность, козья морда. Берегли козла, прям как наследника. Вышло даже в лесу запрещение с территории заповедника. Отпускать козла отпущения. А козел себе все скакал козлом, но пошалить он стал тихомолочку.

0: Вы слушаете канал Высоцкий.
1: Это из жизни песня. У меня было два соседа на старой квартире. Один сосед был геолог, а другой сосед был алкоголик. Ну и песня «Завистник», она поется от лица второго. Мой сосед объездил весь Союз, что-то ищет, а чего не видно. Я в дела такие не сую, но мне очень больно и обидно. У него на окнах плюш и шелк, папа его шастает в халате. Я в Москве с киркой уран нашел при такой повышенной зарплате. И сдается мне, что люди врут, он нарочно ничего не ищет. Для чего? Ведь денежки идут. Ох, какие крупные денежищи! Для чего? Ведь денежки идут. Ох, какие крупные денежищи! А вчера на кухне ихний сын головой упал в нашей двери и разбил нарочно мой графин. Я мамаше счет в тройном размере. Ему платят рубь, а мне пятак. Пусть теперь мне платит неустойку. Я ведь не из зависти, я так, ради справедливости и только. Ничего, я им создам уют. Живо он квартиру обменяет, у них денег куры не клюют. А у нас на водку не хватает, у них денег куры не клюют. А у нас на водку не хватает.
2: Поездка в город. Я самый непьющий из всех мужиков, во мне есть моральная сила. И наша семья большинством голосов, снабдив меня списком на 8 листов, столицу меня снарядила, значит, чтобы я привез нахе с ейным мужем подохе.

Чтобы брату с бабой ковер сдворимой, двум невесткам по ковру, зятю черную икру, тестю что-нибудь армянского разлива. Я ранен, контужен, я малость боюсь забыть, что кому по порядку. Я список вещей заучил наизусть, а деньги зашил в заподкладку. Ну, значит, брату две дахи, сестрин муж ему духи, тесть сказал, давай бери, что попадется. Двум невесткам по ковру, зятю заячью икру, куму водки литр два, пущай зальется. Я тыкался в спины, блуждал по ногам, шел грудью к плащам и рубахам, чтоб список вещей не достался врагам. Его проглотил я без страха, но помню, шубу бросит брат, куму с бабой все подряд, тестью водки ереванского разливу, двум невесткам по ковру, зятю беличью нору, а сестре плевать чего, но чтоб красиво. Да что ж мне пустым возвращаться назад? Но вот я набрел на товары. Какая валюта у вас, говорят? Небось, говорю, не доллары. Так что растворимы мне махры, зять подохнет без икры. Тестю, мол, даешь духи для похмелки, двум невесткам все равно, мужу сестрину вино, ну а мне вот это желтые в тарелке. Не помню про фунты, про стервенье слов, страшенный ужасный загадкой. Зачем я тогда проливал свою кровь? Зачем ел тот список на 8 листов? Зачем мне рубли за подкладкой? Ну где же все же взять даху? Зятю кофе на меху, тестю хрен, а кумы пивом обойдется. И где же взять коньяк в пуху, растворимую сноху? Ну а брат и с самогоном перебьется. А на Перовском, а на базаре шум и тарарам, продает все, что надо, барахло и хлам. Бабы тряпки и корзин толпами народ, бабы тряпки и корзин заняли проход. Есть газеты, семечки каленые, сигареты, а кому лимон? Есть вода, холодная вода, пейте воду, воду, господа. Брюк, водынь, простокваша, морса, квас на льду, самоварщик, аж все в одном ряду. И спиртного там немало, что ни шаг, буфет. Ну что сказать насчет спиртного, не даст

0: воду, господа. Вот сидит, согнув спину, баба крепко спит, тарар, а собачка ней в корзину сделала визит, опрокинула корзину и торговка в крик. Ну все, проклятый скотин, съела в один миг. Есть газеты, семечки каленые, сигареты, аккумулямон, есть вода, холодная вода. Пейте воду, воду, господа. Вдруг раздался на базаре крик: аэроплан! В лавке кто это постарался, вывернул карман. Ой, ратуйте, граждане хорошие, из кармана мне, бля, вытащили грош. Ну так тебе и надо, не будь такой болван, и нечего тебе глазеть на аэроплан. И есть газеты, семечки каленые, сигареты, а кому лимон? И есть вода, холодная вода. Пейте воду, воду, господа.
1: Вы слушаете канал Высоцкий.
2: Это про левого инсайда. Правый инсайд, про правого инсайда. Про правого, про правого. Мяч затаился в стриженной траве. Секунда паузы на поле и в эфире. Они играют по системе W. А нам плевать, у нас 4-2-4. Ох, инсайд! Для него что футбол, что балет. И всегда он играет по правому краю. Справедливости в мире и на поле нет. Посему я всегда только слева играю. Мяч затаился в стриженной траве. Секунда паузы на поле и в эфире. Они играют хода по системе W. А нам плевать, у нас 4-2-4. Вот инсайд.

от меня не скроешь ты в наш клуб второй билет. Знаешь ты, что я души в тебе не чаю, что для тебя готов я днем и ночью воровать. Но в последнее время, что и ты замечаю, что ты стала меня слишком часто изменять. Красные, зеленые, желтые, лиловые, самые красивые, а на твои бока. А если что дешевое, то новые, фартовые, а ты мне только водку, ну и реже коньяка. Бабу ненасытную, стерву неприкрытую, сколько раз я спрашивал, хватит ли мой свет. А ты всегда испитая, здоровая, небитая, давала мне водку и кричала еще нет. На тебя траву деньги словно с неба сыпались крупными купюрами, займом золотым. Но однажды всыпались, и сколько мы не рыпались, все прошло, исчезло, словно съявло белый дым. Бог с тобой с проклятою, с твоей верной клятвою, о том, что будешь ждать меня ты долгие года. А ну тебя потлатаю, тебя саму и мать твою, живи себе как хочешь, я уехал.

Замок временем срыт и укутан, укрыт в нежный плед и зеленый их побегов. Но развяжет язык молчаливый гранит, и холодное прошлое заговорит о походах, боях и победах. Время подвиги эти не стерло, оторвать от него верхний пласт или взять его крепче за горло, и оно свои тайны отдаст. Упадут 100 замков, и спадут 100 оков, и сойдут 100 потов с целой груды веков, и польются легенды из сотен стихов про турниры, осады, про вольных стрелков. Ты к знакомым мелодиям ухо готовь и гляди понимающим оком, потому что любовь — это вечно любовь, даже в будущем вашем далеком. Звонко лопалась сталь под набором меча, тетива от натуги дымилась. Смерть на копьях сидела утробно урча, в грязь валились враги, о пощаде крича. Победившим сдаваясь на милость, но не все, оставаясь живыми, в доброте сохраняли сердца, защитив свое доброе имя от заведомой лжи подлеца. Хорошо, если конь закусил удила, и рука на копье поудобней легла. Хорошо, если знаешь, откуда стрела. Хуже, если по-подлому из-за угла. Как у вас там с мерзавцами бьют по делам? Ведьмы вас не пугают шабашем? Но не правда ли, зло называется злом даже там,

и во веки веков, и во все времена трус, предатель всегда презираем. Враг есть враг, и война все равно есть война. И темница тесна, и свобода нужна. И всегда на нее уповаем. Время эти понятия не стерло. Нужно только поднять верхний пласт, и дымящийся кровью из горла чувства вечные хлынут на нас.

0: надежно прикрыта спина. Чистоту, простоту мы у древних берем, саги, сказки из прошлого тащим, потому что добро остается добром в прошлом, будущем и настоящем.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».

Капитана в тот день называли на «ты». Шкипер с юнгой сравнялись в талантах, распрямляя хребты и срывая бинты.

только мне. Берегов не видать и земель. Сходу в девять узлов сел по горло на мель. А у всех молодцов благородная цель. И в конце-то концов я ведь сам сел на мель. И ушли корабли, мои братья, мой флот. Кто чувствительней, брызги сглотнули. Без меня продолжался

ключей бросали меня. Вот со шлюпок два залпа и ладно. От Колумба и от Магеллана я пью пену, волна не доходит до рта.

Вот дыра у ребра, это след от ядра. Вот рубцы от тарана, и даже видно шрамы от крючьев. Какой-то пират

гвозди в душу мою забивают ветра. И гулякой шальным все швыряют вверх дном. Эти ветры незваные гости, захлебнуться бы им в моих трюмах вином.

0: какой песни?
1: Называется она «Бал маскарад». Вы не устали? Сделаем перерыв.
2: Сегодня в нашей комплексной бригаде прошел слушок о бале маскараде. Раздали маски кроликов, слонов и алкоголиков, назначили все это в засаде. Зачем идти при полном препараде? Скажи мне, моя радость Христа ради. Она мне: одевайся, мол, я тебе стесняюсь, а не то, мол, как всегда пойдешь ты сзади. Я платье, говорит, взяла у Нади. Я буду нынче, как Марина в лади. И проведу хоть тресну я часы свои воскресные, хоть пьяный твоей мордой, но в наряде. Зачем же я себе утюжил, гладил? Меня поймали тут же в засаде. Видимо, совик наш Колька дал мне маску алкоголика, и на троих зазвали меня дядей. Я снова очутился в засаде. Глядь, две жены, ну две Марины в лади. Одеты есть животными с двумя же бегемотами. Я тоже озверел и стал в засаде. На утро дали премию в бригаде, сказав мне, что на бале маскараде. Я будто бы не только сыграл им алкоголика, а был у бегемотов я в ограде.
0: У бегемотов, он залез бегемотом, он думал, что они одеты в костюм бегемота.

НАТО. Я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как ту, да стюардесса, мисс Одесса, похожая на весь гражданский флот.

0: Вы слушаете канал «Высоцкий».
1: Как Пинкертон, вот с детства мой кумир. Сравниться с ним теперь никто не может. Но он имел такой преступный мир, что плохо спится мне, и зависть гложет аппарат и наметанный глаз. И работа идет эффективно, только я столько знаю про вас, что порой мне бывает противно не скрыться вам, ведь от меня секретов нет. Мой метод прост – брать всех под подозрение. Любой преступник оставляет след и возвращается на место преступления. Аппарат и наметанный глаз. И работа идет эффективно. Только я столько знаю про вас, что порой мне бывает противно. У детективов хмурый вид и мрачный нрав. Характер наш достоин укоризны. Имеем дело с попиранием прав. И только с темной стороною нашей жизни имеем дело с попиранием прав. И только с темной стороною нашей жизни. Другие люди пьют всем горестям назло, гуляют всласть по ноябрю и маю. Я ж не сижу за праздничным столом, хожу кругом.

0: Только я столько знаю про вас, что подчас мне бывает противно. Мир как театр, так говорил Шекспир. Я вижу лишь характерные роли. Тот негодяй, тот жулик, тот вампир. И все, как Пушкин говорил, чего же более. Но имя есть, я повторяю, как пароль. Не верь, что детективы нелюдимы. Она играет голубую роль. Мне голубая роль необходима. Аппарат и наметанный глаз. И работа идет эффективно. Только я столько знаю про вас, что подчас мне бывает противно.
1: Спортивная песня называется «Марафон». Я бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу. Я бегу, бегу, топчу, скользя по гаревой дорожке. Мне есть нельзя, мне пить нельзя, мне спать нельзя, ни крошки. Но может как раз, когда я бегу, я гулять хочу у Гурьева Тимошки. Так нет, бегу, бегу, топчу по гаревой дорожке. А гвинеет Сэм Брук, обошел меня на круг. А еще вчера все вокруг мне говорили: Сэм друг, Сэм наш, говорили, гвинейский друг. Друг. Вот друг гвинеец так и прет, все больше отставание. Ну, я надеюсь, что придет второе мне дыхание. Потом я третье за ним ищу, потом четвертое дыхание. Ну, я на пятом, конечно, сокращу с гвинейцем расстояние, но тоже мне хорош.

гвоздь программы «Марафон», а градусов все 30. Но к жаре привыкший он, вот он и мастерица. Я бы еще поглядел бы на него, когда бы было минус 30. Ну а теперь, конечно, достань его. Осталось, что ты просто материал.

нам леденцы во рту, словно льдиночки, и жар птицы есть в виде жареном. Прилетали год назад их гуси-лебеди, а теперь они лежат на столе, гляди. Эй, слезайте с облучка, добрые люди, да из белого бычка ешьте стюарды.

есть. Все хорошие скачут, прыгают через палочку. Прибауточки, скоморошия, смех и грех от них. Все в повалочку, по традиции, как старь, вплавь и волок.

кому-то рвать животики. Кто отважится, дар захотится, ты на коврики, самолетики не откажется, а прокотится. Разрешить сделать вам примечание, никаких воздушных ям и качания. Ковролечки вчера

распрямим хребты втрое сложенным, меду хмельного до краев нальем, всем скучающим да риску кожаным. Много тысяч имеет, кто тратит тысячи те, даже

0: Вы слушаете канал Высоцкий.
1: Это грустный романс про первую любовь.
2: Я однажды гулял по столице и двух прохожих случайно зашиб. И попавши за это в милицию, я увидел ее и погиб. Я не знаю, что там она делала. Видно, паспорт пришла получать. Молодая, красивая, белая. И решил я ее разыскать. Шел за ней и запомнил парадное. Что сказать ей, ведь я ж хулиган. Выпил я и позвал ненаглядную. Привокзальный один ресторан. Ну а ей улыбались прохожие. Мне хоть просто кричи караул. Одному человеку по роже я дал за то, что он ей подморгнул. Я икрою ей булки намазывал. Деньги просто рекой утекли. Я ж такие ей песни заказывал. А в конце заказал журавли. Обещания ей до утра давал. Повторял что-то вновь ей вновь. Я ж 5 дней никого не обкрадывал. Моя с первого взгляда любовь. Говорил я, что жизнь потеряна. Я сморкался и плакал в кашле. Она мне сказала, я верю вам и отдамся по сходной цене. Я ударил ее птицу белую. Закипела горячая кровь. Понял я, что в милиции делала

0: пел, я на нее вовсю глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню. Я был не пьяный, когда ж я уходить решил. Она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады, к чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил. Вполне серьезно, вполне серьезно, мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За 8 лет один ответ. В тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Разлука мигом пронеслась. Она меня не дождалась, но я прощаю, ее прощаю, ее, как водится, простил. Того ж, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю. Ее, конечно, я простил, того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Полководец шеею короткой должен быть в любые времена, чтобы грудь почти от подбородка, от затылка сразу, чтоб спина. На короткой незаметной шее голове удобнее сидеть, и душить значительно труднее, и арканом не за что задеть. Но они вытягивают шеи и встают на кончики носков, чтобы видеть дальше и вернее, нужно посмотреть поверх голов. Все, теперь он темная лошадка.

0: на кончике носков. Чтобы видеть дальше и вернее, нужно посмотреть поверх голов. Чуть отпустят нервы, как уздечка, больше не держа и не храня. Под ноги пойдет ему подсечка, и на шею ляжет пятерня. Вот какую притчу о Востоке рассказал мне старый аксакал. Даже сказки здесь и те жестоки, думал я и шею измерял. Думал я и шею измерял. Думал я и шею измерял.
1: Значит, шалава – это такое название женщины, понятно? Там есть несколько неприличных слов, но это не я так говорю, а герой этой песни.
2: Что ж ты, зараза, бровь себе подбрила, ну для чего надела, поняла, синий свой берет? И куда ты, стерва, лыжи навострила? От меня не скроешь ты в наш клуб второй билет. Знаешь ты, что я души в тебе не чаю, для тебя готов я днем и ночью воровать. Но в последнее время что это замечаю, что ты стала меня слишком часто изменять. Если это Колька или даже Славка, супротив товарищей не стану возражать. Но если это Витька с первой Переславки, я ж тебе ноги обломаю, бога душу мать. Рыжая шалава, от тебя не скрою, если ты и дальше будешь свой берет носить, я тебе не трону, а в душе зарою и прикажу залить цементом, чтобы не разрыть. А настанет лето, ты еще вернешься, ну а я себе такую бабу отхвачу, что тогда ты, стерь, от зависти загнешься, скажешь мне прости, а я плевать не захочу.
0: Уехала.

тебе со мной снова встретиться на пути. Срок закончится, я уж вытерплю и на волю выйду, как пить. Но пока я в зоне на нарах сплю, я постараюсь все позабыть. Здесь леса кругом гнутся по ветру,

0: Вы слушаете канал «Высоцкий».
1: Уголовный кодекс. Нам ни к чему сюжеты и интриги. Про все мы знаем, про все, чего не дашь. Я, например, на свете лучшей книгой считаю кодекс уголовный наш.

любой странице и не могу, читаю до конца. Я не давал товарищам советы, но знаю я, разбой у них в чести. Вот только что я прочитал про это не ниже трех, не свыше десяти.

0: радуюсь, когда стадия не очень. Ведь все же повезет кому-нибудь, и сердце бьется раненою птицей, когда начну свою статью читать, и кровь в висках так ломится, стучится, как мусора, когда приходят брать.
1: Жил я славно, первый, третий, 20 лет на белом свете.

думал, вот она, награда. И ведь ни веслами, ни надо, ни ладонями. Комары, слепни досы, да не мали кровососы, да не доняли. Слышал с берега вначале, мне обманули.

0: пьян, ты что, Иван?
1: Ты, Зин, на грубость нарываешься, все, Зин, обидеть норовишь. Тут за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты и сидишь. Ну и меня, конечно, Зин, все время тянет в магазин, а там друзья, ведь я ж, Зин, не пью один.
2: Вы слушаете канал «Высоцкий».
3: Сон мне снится, вот тяна, гроб среди квартир на мои похорона. Съехались вампиры, стали речи говорить. Все про долголетие, кровь сосать решили погодить. Вкусное на третье, в гроб вогнали кое-как. А самый сильный вурдалак все втискивал и всовывал. И плотно утрамбовывал, сопел с натуги, сплевывал. И желтый клык высовывал. Очень бойкий уперек, стукнул по колену, подогнал и под шумок, надкусил мне вену, а умудренный кровосос встал у изголовья и очень вдохновенно произнес речь про полнокровие и почетный караул. Для приличия всплакнул, но я чую взглядом серию на сонную мою артерию. А если кто пронзит артерию, мне это сна грозит потерей. Да вы погодите, спрячьте крюк. Да куда ж, черт вы, ведь я ж слышу все вокруг. Значит, я не мертвый, яду капнули в вино. Ну, а мы набросились, а поить меня хотели, но опростоволосились. А тот, кто в зелье губы клал и в самом деле дуба дал, ну, а на меня как рвотная, то зелье приворотное, потому что здоровье у меня добротное и закусило траву плотное. Так почему же я лежу, дурака валяю? Но почему, к примеру, не заржу их, не напугаю? Ведь я их мог прогнать давно выходкою смелою. Мне бы взять пошевелиться, но глупости не делаю. Безопасный, как червяк, я лежу, а вурдалак, вот он за стаканом носится. Сейчас наверняка набросится, еще один на шею косится. Ну, хат он у меня допросится, кровожадного пия. Высунули жалы, и кровиночка моя потекла в бокалы. Да вы погодите, сам налью, да знаю, знаю, вкусная. Ну, нате, пейте кровь мою, кровососы гнусные. А самый мышцы не напряг и не попытался сжать кулак, потому что кто не напрягается, тот никогда не просыпается, тот много меньше подвергается и много дольше сохраняется. Вот мурашки по спине, смертные крадутся. А всего делов-то мне было что проснуться, что сказать, чего боюсь. А сновидения тянутся до того, что я проснусь, а они останутся. До того, что я проснусь, а они останутся.
4: Небо этого дня ясное, но теперь в нем броня.

холода в холода от насиженных мест. Нас другие зовут города, будь то Минск, будь то Брест, в холода, в холода. Неспроста, неспроста от родных тополей нас суровые манят места, будто там.

0: как бы не было нам хорошо иногда, возвращаемся мы по домам, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может...
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
0: Где твои 17 лет на большом каретном?

0: где твои 17 бед?
1: И хочу еще вам одну песню, военную песню, из фильма «Война под крышами, и сыновья уходят в бой». Она звучала в пластинке. Называется она «Кто сказал, что земля умерла?»
2: Кто сказал, все сгорело дотла? Больше в землю не бросите семя. Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время. Материнство не взять у земли, не отнять, как не вычерпать моря. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она почернела от горя, как разрезы траншеи легли, и воронки, как раны, сияют, обнаженные нервы земли. Неземное страдание знаю, она вынесет все, переждет. Не записывай землю в калеки. Кто сказал, что земля не поет? Что она замолчала навеки? Нет, звенит она, стоны глуша, изо всех своих ран и задушен. Ведь земля — это наша душа. Сапогами не вытоптать душу. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она затаила на время.
3: Шуточная песенка называется «Песня, спортивная песня о метателе молота».
4: Я раззудил плечо, трибуны замерли, молчание в ожидании их храня. Эх, что мне мой соперник Джонсли Крамерли? Рекорд уже в кармане у меня. Заметано, заказано, заколото. Мне кажется, я следом полечу, но мне нельзя, ведь я метатель молота. Приказано мятать.

ужасно далеко, куда подали. И лучше, если в раз и навсегда. Я против восхищения повального, но я надеюсь, года не пройдет. Я все же зашвырну в такую даль его, что и судья с ищейкой не найдет. Сейчас кругом корреспонденты бесятся. Мне помогли, им отвечаю я. Подняться по крутой спортивной лестнице. Мой коллектив, мой тренер и моя семья.

0: Вы слушаете канал Высоцкий.
1: Мы по недоразумению, он за растрату сел, а я за ксению. У нас любовь была, но мы не расстались, я. Она кричала вся, сопротивлялась я. На нас двоих нагрянула чека, и вот теперь мы оба синим зэка. Зэка Василий и Петров зэка.
2: А в лагерях не жизнь, а темень тьмущая. Кругом майданчик, кругом там муженики, кругом ужасные к нам отношения и очень странные поползновения. Ну а начальству наплевать за что и как, мы для начальства те же самые ЦК, ЦК Василий и Петров ЦК.
1: И вот решили мы, бежать нам хочется, не то все это очень плохо кончится. Нас каждый день мордуют уголовники, и главный врач зовет к себе в любовь.
2: И вот уж решили мы, бега,
1: ну а пока... Мы оставались все теми же ЦК, ЦК Василий и Петров ЦК. 4 года мы побег готовили, харчей 3 тонны мы наэкономили. И нам с собою даже дал половничек один ужасно милый уголовничек.
2: И вот ушли мы с ним руки рука, рукоплескали нашей дерзости ЦК, ЦК Петрову Василию ЦК. И вот по тундре мы, как сиротиночки, не по дороге все, а по тропиночке.
1: Куда мы шли, в Москву или в Монголию, он знать не знал, откуда я тем более.
2: Я доказал ему, что Запад, где закат, но было поздно, нас заставило чека
1: ЦК Петрова, Василия ЦК. Потом приказ про нашего полковника, что он поймал 2 крупных уголовников, ему за нас и деньги, и 2 ордена, а он от радости все был поморщен. Нам после этого припали 40, и вот теперь те же самые, как ЦК Василий Петров.
3: Если хотите серьезную песню, я вам спою одну песню.
4: Мы все живем как будто, но не будоражат нас давно.

Иные те, кому дано, стремятся вглубь и видят дно. Но как навозные жуки и мелководные мальки, а рядом случаи летают, словно пули. Шальные, запоздалые, слепые, на излете одни под них подставиться рискнули. И сразу кто в могиле, кто в почете. А мы так не заметили и просто увернулись, нарочно поприметили, на правую споткнулись. Средь суеты и кутерьмы, ах, как давно мы не прямы, то гнемся бить поклоны впрок, а то завязывать шнурок. Стремимся вдаль проникнуть мы, но даже светлые умы все размещают между строк. У них расчет на долгий срок, а рядом случаи летают, словно пули. Слепые, запоздалые, шальные, на излете одни под них подставиться рискнули. И сразу кто в могиле, кто в почете. А мы так не заметили и просто увернулись, нарочно поприметили, на правую споткнулись. Стремимся мы подняться ввысь, ведь думы наши поднялись. И там поря-то нелегки, свободны, вечны, высоки. И так нам захотелось ввысь, что мы вчера перебились и горьким думам

0: не под них подставиться рискнули. И сразу кто в могиле, кто в подсчете. А мы так не заметили и просто увернулись, нарочно поприметили на правую вспышку.
1: Тормозит вечер и пока

знаю, и я сочувствую слегка погибшим им издалека. Ах, грибы белые судьбы, пред смертью словно хорошея, по зову боевой трубы.

0: сочувствуем слегка погибшим им издалека. А ветер снова в гребни бьет, и гривы пенные ерошит. Волна барьер не возьмет, ей кто-то ноги подсечет. И навзничь раненая лошадь, и я посочувствую слегка погибшей ей издалека. Придет и мой черед во след. Мне дуют в спину, гонят к краю. В душе предчувствие, как бред, что надломлю себе хребет и даже голову сломаю. Мне посочувствуют слегка погибшему издалека. Так многие сидят в веках на берегах и наблюдают внимательно и зорко, как другие рядом на камнях хребты и головы ломают. Они сочувствуют слегка погибшим, но издалека.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Ну что ж, давайте снова вернемся к военной теме. Я еще хочу спеть вам две песни. Я вдруг начал в какое-то время писать от имени неодушевленных и одушевленных предметов, но не от имени людей. Значит, от имени лошадей, там, волков, даже самолета, который я вам сейчас покажу. И потом у меня в связи с этим, что я так много это делал, я вдруг решил написать сейчас большую песенную поэму, может быть, я даже не знаю, как ее назвать, которая будет состоять примерно из 30 баллад, и вся она будет рассказана от имени различных лошадей. Так они будут называться, предположим, баллада о тачанке, баллада о кибитке, потому что лошади всю историю человечества прошли вместе с людьми, и люди-то все сказали, а лошади нет. Вот я хотел, значит, от их имени что-то рассказать. И потом от имени лошадей различных знаменитых людей. Это тоже интересно, как это они-то к этому относились. Всякие Росинанты, Буцефалы и так далее. Вот. Но это в будущем. У меня даже есть начало. Оно так примерно звучит. Мы верные, испытанные кони, как победоносцы ездили на нас. И ни один великий богомаз нам золотил копыта на иконе. Пес-рыцарь или рыцарь благородный, хребты нам гнули тяжестью лад. Один из наших, самый сумасбродный, однажды ввез Калигулу в Сенат. Так что, видите, они считают, что лошадь главная.
3: Знаете, я написал недавно, выпустил одну пластинку, которая называется «Алиса в стране чудес». Там 26 песен для детей, для взрослых. Ну, в общем, это детская пластинка, вот, которую я написал, и музыку, и текст. Я не знаю, возможно ли ее достать. Трудно, но во всяком случае, я думаю, что возможно. Так что вы можете своим детям, у кого они есть, или там дети, или братья маленькие, или сестры, вот, найти эту пластинку. И занимаюсь детскими песнями. И вот сейчас я вам еще одну сказку. Хотите? Это уже не вроде бы сказки, а вроде бы и не сказки, верно? Вот это, например, сказка, ее поет нечистая сила в лесу, у которой очень плохие дела из-за того, что много милиции появилось в городе, им нельзя бедокурить. У них плохо.
4: Я баба-яга, вот и вся недолга. Я езжу в немазной ступе. Я к русскому духу не очень строга. Люблю его сваренным в супе. Ох, мне надоело по лесу гонять. Зелье я переварила, нет, что это стало совсем изменять. Наша нечистая сила.
5: Добрый день, я так оборотень. Неловко вчераси обернулся, хотел превратиться в дырявый плетень. ты вот посередке запнулся. И кто я теперь, самому не понять. Эк, меня, братцы, скривило. Нет, что стал совсем изменять наша нечистая сила.
4: А я старый, больной, озорной, водяной, но мне надоела квартира. Сижу под корягой простуженный, злой, ведь в омуте мокрый сыро.
5: Вижу на медне утопленник, хвать, а он мне пяткой порыло. Нет, перестали совсем уважать нашу нечистую силу.
4: Такие дела, лишачих со зла, лишив меня, лишь велюры,
5: вчера из дупла на мороз прогнала у ей с водяным шуры-муры. Сосвету стали совсем изживать, ну просто-таки гонят в могилу. Не перестали совсем уважать нашу нечистую.

едет, я скажу по-польски: прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней, конечно, не успеть. Ведь она сегодня здесь, а завтра будет в Осло. Да я попал в просак, да я попал в беду. Кто раньше

0: попробуют они. Я лучше пережду.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Ты думаешь, что мне не по годам? Я очень редко раскрываю душу. Я расскажу тебе про Магадан. Слушай! Как я видел Ногайскую бухту, да тракты! Улетел я туда не с бухты, барахты! Однажды я уехал в Магадан. Я от себя бежал, как от чахотки. Я сразу там напился в Трабадан. Водки! Но я видел Ногайскую бухту, да тракты! Улетел я туда не с бухты, барахты! За мной летели слухи по следам, опережая самолеты в югу, я все-таки уехал в Магадан к другу. И я видел Ногайскую бухту, да тракты! Улетел я туда не с бухты, барахты! Я повода врагам своим не дал, не взрезал вены, не порвал аорту, я взял, да как уехал в Магадан к черту!

много там. Писали мне все ваши дамы биты. Ну что ж, а я уехал в Магадан. Квиты! И я видел Ногайскую бухту до Трахты. Улетел я туда не с бухты, барахты. Когда подходит дело к холодам,

средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосало под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут, в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом и доспехи надев, что почем, что почем. Разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал.

0: Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь, прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Лукоморья больше нет, от дубов простыл и след, дуб годится на паркет, так ведь нет. Выходили из избы

33 богатыря порешили, что зазря берегли они царя и моря. Каждый взял себе надел, кур завел и вьем сидел, охраняй свой удел, не удел. Ободрав зеленый дуб, дядька их не сделал сруб, с окружающими туп стал их гроб. И ругался день-деньской бывший дядька их морской, хоть имел участок с

Если вправду ходит кот, как направо так поет, как налево так загнет анекдот. Но ученый сукин сын цепь золотую снес в тарксин и на выручку один в магазин. Как-то раз за божий дар получил он гонорар в Лукоморье перехар на яхтар. Но хватил его удары, чтоб избегнуть божьих кар. Кот диктует про татар мемуар. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди. Это только присказка, сказка впереди. И русалка вот дела, честь недолго берегла, и однажды как смогла родила. 33 жмужука не желают знать сынка, пусть считает пока сын полка. Как-то раз один колдун, врун, болтун и хохотун, предложил ей как знаток дамских струн.

бородатый черномор, лукоморский первый вор. Он давно Людмилу спер, ох, хитер. Ловко пользуется тать тем, что может он летать. Зазевающий он хватит и текать. А коверный самолет сдан в музей за прошлый год. Любознательный народ так и прет. И без запас старых рыч пап ворует хныч, не хныч. Ох, скорей его разбей, паралич. Нету мочи, нету сил, леший как не допил, лежачих свою бил.

выход не носил, снова леший холосил, а коры, поскольку кил приносил, надрывался издаля, все твоей забавы для. Ты жалеешь мне рубля, ах ты тля. И невиданных зверей, дичи всякой нету ей, понаехала за ей егерей. Так что, в общем, не секрет, лукоморья больше нет, все, про что писал поэт.

позади. Я вношу в душе твой светлый образ, Валя. Алёша выколол твой образ на груди. И в тот день, когда прощались на вокзале, я тебя до гроба помнить обещал. Я сказал, я не забуду в жизни, Вали, а я тем более, мне Лёша отвечал. И теперь реши, кому из нас с ним хуже, и кому трудней, попробуй разбери. У него твой профиль выколот снаружи, а у меня душа исколота снутри. И когда мне так уж тошно, хоть на плаху, пусть слова мои тебя не оскорбят, я прошу, чтоб Лёша расстегнул рубаху и гляжу часами на тебя. Но недавно мой товарищ, друг хороший, он беду мою искусством поборол. Он скопировал тебя с груди у Лёши и на грудь мою твой профиль наколол. Знаю я, своих друзей чернить неловко, но ты мне ближе и роднее от того, что моя, вернее, твоя татуировка много лучше и красивше, чем его. Но моя, вернее, твоя татуировка много лучше и красивше, чем его.

0: Вы слушаете канал «Высоцкий».
1: Песня такая, немножко из другой области, сибирская. Называется она «Про речку Вачу и попутчицу Валю». Это, значит, для справки, может быть, забыли, значит, бичи – это такие люди, которые раньше, они в основном плавали. А потом они перестали плавать, как-то они начали спиваться, их в Магадане много, в Бодайбо. Это такие, они все время мигрируют, то прибьются к геологам, то там к старателям. Короче говоря, они все пытаются вырваться, некоторым удается, а некоторым не сразу. Вот про это песня.
2: Под собою ног не чую, и качается земля. Третий месяц я бичую, так как списан подчистую с китобоя корабля. Ну а так как я бичую, беспартийный не еврей, я на лестницах ночую, где тепло от батарей. Где ты жизнь, живи и грейся, хрен вам пули и петля. Пью, бывает, хоть залейся, кореша приходят с рейса и хуляют от рубля. Рубь не деньги, рубь бумажка, экономить тяжкий грех. Ах, душа моя тельняшка, 40 полос, 7 прорех. Но послал Господь удачу, заработал свечку он. Увидав, как горько плачу, он сказал: «Валяй на вачу, торопись, пока сезон». Что такое это вача? Разузнал я у бича. Он на вачу ехал плача, а возвращался хохоча. Вача — это речка с мелью во глубине сибирских руд. Вача — это дом с постелью, там стараются артелью, много золота берут. Как вербованный ишачу, ни ханыжу не торчу, взял билет, лечу на вачу, прилечу, похохочу. Нету золота богаче, люди знают, им видней. В общем, так или иначе, заработал я на вачи 117 трудодней. Подсчитали, отобрали за еду туда-сюда, ну а 4000 дали под расчет, вот это да. Рассовал я их в карманы, где и рубь не ночевал, и уехал в жаркие страны, где кафе да рестораны, позабыть, как бичевал. Выпью там такая чача за советчика бича. Я на вачу ехал плача, возвращаюсь хохоча. Проводник в преддверии пьянки извертелся на пупе. Тоже и официантки, а на первом полустанке села женщина в купе. Может, вам она как кляча, а мне так просто в самый раз. Я на вачу ехал плача, а возвращаюсь веселясь. Тот да сёт да трали-вали, как узнал про рубли. Слово по слову ували, деньги по столу шныряли, свали вместе и сошли. С нею вышла незадача, но я и это залечу. Я на вачу ехал плача, а возвращаюсь хохочу. Суток 5 как просквозило, море вот оно стоит. У меня что было сплыло, проводник воротит рыло и за водкой не бежит. Рубь последний в Сочи трачу, телеграмму накатал. Шлите денег, отботрачу, я их все прохохотал. Где вы, где вы рассыпные, хоть ругайся, хоть кричи. Снова ваш я, дорогие, магаданские родные, незабвенные бичи.

Охота на кабанов. Грязь сегодня еще не пролазней. С неба мразь, словно бог без штанов. К черту дождь, у охотников праздник. Им сегодня стрелять.

по золоту, поклоняясь азарту борьбы. Вы, егерей, за кровожадность не пинайте, вы охотников носите на руках. Любим мы кабанье мясо в карбонате, обожаем кабанов в окороках. Шум костер и тушенка из банок, и охотничья водка нас

А потом спирт плескался в канистре, спал азарт, будто выигран бой. Снес подранку полчерепа выстрел, и рога протрубили отбой. Вы егерей, за кровожадность не пинайте, вы охотников носите на руках. Любимый кабанье мясо в карбонате, обожаем кабанов в окороках. Мне сказали они про охоту, над угольями тушу вертя. Стосковались мы, видно, по фронту, по атакам, да и по смертям.

0: Слевшие фронтовики. Так что егерей за кровожадность не пинайте. Вы охотников носите на руках. Любим мы кабанье мясо в карбонате. Обожаем кабанов в окороках.
1: Чем славится индийская культура? Ну, скажем, Шива, многорук, клыкаст. Еще артиста знаем, Радж Капура, и касту йогов, странную из каз. Говорят, что раньше йог мог ни черта не брамши в рот год. А теперь они рекорд бьют, все едят и целый год пьют. А что же мы? И мы не хуже многих. Мы тоже можем много выпивать. И бродят многочисленные йоги. Их, правда, очень трудно распознать. Очень много может йог штук. Вот один недавно лег вдруг. Третий день уже летит стыд. Ну, а йог себе лежит, спит. Я знаю, что у них секретов много. Поговорить бы с йогом тет на тет. Ведь даже яд не действует на йога. На яды у него иммунитет. Под водой не дышит час, раз. Не обичь на слова, два. Но если чует, что старик вдруг скажет стоп, и в тот же миг труп. Я попросил подвыпившего йога. Он бритвы гвозди ел, как колбасу. Послушай, друг, откройся мне, ей-бога, с собой могилу тайну унесу. Был ответ на мой вопрос прост, но поссорились мы с ним в дым. Я бы мог открыть ответ тот, но йог велел хранить секрет. Вот.
2: Вы слушаете канал Высоцкий.
3: Я был душой дурного общества, и я могу сказать тебе, Ее, мою фамилию, имя, отчество прекрасно знали все тебе. В меня влюблялась вся улица и весь Савеловский вокзал. Я знал, что мной интересуются, но все равно пренебрегал. Свой человек я был у скохарей, свой человек у щипачей. А гражданин начальник Токарев, Токарев из-за меня не спал ночей. Ни разу в жизни я не мучился и не скучал без крупных дел. Но кто это там однажды скурился, стучился, шепнул, навел, и я сгорел. Начальник вел себя невъедливо, но на допросы вызывал. А я всегда ему приветливо и очень скромно отвечал. Не брал я на душу покойников и не испытывал судьбу. И я, начальник, спал спокойненько и весь ваш мур видал в гробу. И дело не было отложено, и огласили приговор. И дали все, что мне положено, плюс пять мне сделал прокурор. Мой адвокат хотел по совести за мой такой веселый нрав, а прокурор просил всей строгости и был, по-моему, неправ. С тех пор заглохло мое творчество, я стал скучающий субъект. Зачем же жить душою общества, когда души в нем вовсе нет?
4: Этот день будет первым всегда и везде. Пробил час, долгожданный серебряный час. Мы ушли по весенней высокой воде, обещанием помнить и ждать заручась. По горячим следам мореходов живых и экранных, что пробили нам курс через рифы, туманы и льды. Мы под парусом белым идем с океаном на равных, лишь в упряжке ветров, не терзая винтами воды. В впереди чудеса неземные. О земле, чтобы ждать веселей, будем честно мы слать позывные, эту вечную дань кораблей. Говорят, будто парусов реквием спет, черный бриг за пиратство в музей заточен, бросил якорь в историю стройный корвет. Многотрубные увольни вышли в почет, но весь род моряков, сколько есть, до седьмого колена, будет помнить о тех, кто ходил на накале страстей и текла за кормой, добила раскаленная пена, и щадила судьба непутевых своих сыновей. Впереди чудеса неземные, о земле, чтобы ждать веселей, будем честно мы слать позывные, эту вечную дань кораблей. Материк безымянный не встретим вдали, островам не присвоим названий своих, все открытые земли давно нарекли именами великих людей и святых. Расхватали открытием и ложных иллюзий не строим, но стекает вода с якорей, как живая вода. Повезет, и тогда мы в себе эти земли откроем, и на берег сойдем, и останемся там навсегда. Не смыкайте же век рулевые, вдруг расщедрится серая мгла, на летучем голландцы впервые запалят ради нас факела. Впереди чудеса неземные, о земле, чтобы ждать веселей, будем честно мы слать позывные, эту вечную дань кораблей.
5: Нам вчера прислали из рук весь, нам вчера сказали, что Алёха вышел весь, как же так? Он Наде говорил, что пофартит, что сыграет свадьбу, на неделю загудит, но не видать девахи этот свадебный гудёж, потому что в драке налетел на чей-то нож. Потому что плохо хоть не первый раз уже получал Алёха дырки новые в душе. Для того ли он душу как рубаху залатал, чтоб его убило в пьяной драке сволота. Если все в порядке, мы б на свадьбу нынче шли, но с ножом лопатки поутру его нашли. Ну что ж, поубивается девчонка, поревет, чуть посомневается и слезы оботрет, а потом без вздоха отопрет любому двери. Ничего, Алёха, все равно тебе теперь. Мы его схороним очень скромно, что рыдать? Некому о нем и похоронную послать, потому никто и не знает, где у Лёхи дом. Вот такая смерть шальная всех нас ждет потом. Ну что ж, поубивается девчонка, поревет, что ж, посомневается и слезы оботрет, а потом без стоха отопрет любому дверь. Бог прости, Алёха, все равно ему тебе.
2: Вы слушаете канал «Высоцкий».
6: Внизу дремучим, по сырым дуплам да и сучьям, и по норам по барсучим, мы скучаем и конючим.

первый соловей в округе. Я гуляю бесшабашно, у меня такие слуги, что и самому мне страшно.

0: Что случилось? Почему кричат? Почему мой тренер завопил? Ты просто 8:40 результат. Правда, за черту я заступил. Ой, приходится до дна ее испить. Чашу с ядом вместо кубка я беру. Мне стоит только за черту переступить, как превращаюсь в человека-кунгуру. Что случилось? Почему кричат? Почему соперник завопил? Да просто ровно 8:60. Правда, за черту я заступил. Что же делать мне, как быть, кого винить? Если мне черта совсем не по нутру, видно, негру мне придется уступить. Это титул человек-кунгуру. Что случилось? Почему кричат? Стадион в единстве завопил. 8:90, говорят. Правда, за черту я заступил. Посоветуйте, друзья, ну как мне быть? Так и есть, что негр титул мой забрал. Если б ту черту, да к черту отменить, так я бы негра и догнал, и перегнал. Что случилось? Почему молчат? Комментатор даже приуныл. 8:05, который раз подряд. Впрочем, за черту не заступил.
1: Песня про снайпера, который через 15 лет после войны спился и сидит на ресторане.
2: А ну, копейка, кому не лень, вам жизнь копейка, а мне мишень, который в фетрах, давай на сбор, я на 100 метров, а ты топер. Куда вам деться, мой выстрел хлоп, девятка в сердце, десятка в лоб, и черной точкой на белый лист легла та ночка на мою жизнь.
3: Вы слушаете канал «Высоцкий».
4: А у дельфина срезано брюхо винтом, выстрела в спину не ожидает, не

Каюсь, каюсь, даже в дозоре можешь не встретить врага. Это не горе, если болит нога, петли дверные многим скрипят, многим поют. Кто вы такие?

Трубят рога скорей, скорей, и копошится свита. Душа у ловчих без затей, из жил воловьих свита. Ну и забава у людей, убить двух белых лебедей. И стрелы ввысь помчались, у лучников наметан глаз. А эти лебеди как раз сегодня повстречались. Она жила под солнцем там, где синих звезд без счета.

такую высь, куда и впредь возможно будет долететь лишь ангелам и стоном. Но он и там ее настиг, и счастлив миг единый. Да только был тот яркий миг их песней лебединой. Крылатым ангелам сродни, к земле направились они. Опасная повадка, из-за кустов, как из-за стен, следят охотники за тем, чтоб счастье было кратко. Вот отирают пот со лба виновники падения. Сбылась последняя мольба, остановись мгновенье. Так пелся этот вечный стих в пик лебединой песни их, счастливцев одночасья. Они упали вниз вдвоем, так и оставшись на седьмом

вершины. Идешь по кромке ледника, взгляд не отрывая от вершины. Горы спят, вдыхая облака, выдыхая снег.

тысячи просил. Громким эхо отзывались скалы, ветер по ущельям разносил эхо гор, как радиосигналы. И когда шел бой за перевал,

0: Вы слушаете канал «Высоцкий».
1: Собираются вещи Олег, счета прибивать на ворота, как вдруг подбегает к нему человек и ну шепелявит чего-то. Эх, нять, говорит, ни с того ни с сего, ведь примешь ты смерть от коня своего. Ну только собрался идти он на вы, отмщать неразумным хазарам, как вдруг прибежали седые волхвы, к тому же разя перегаром. И говорят ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня своего. Да кто ж вы такие, откуда взялись? Дружина взяла за нагайки. Напился старик, так иди похмелись, и нечего рассказывать байки. И говорит ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня своего. Ну, в общем, они не сносили голов, шутить не могите с князьями. И долго дружина топтала волхвов своими гнедыми конями. Ишь, говорят, ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня.

0: И принял он смерть от коня своего. Каждый волхвов покарать норовит, а нет бы послушаться, правда. Олег бы послушал, еще один щит прибил бы к вратам Цареграда. Волхвы-то сказали с того и сего, что примет он смерть от коня своего.
1: Кто-то высмотрел плод, что не спел, не спел. Потрусили за ствол, он упал, упал. Вот вам песня о том, кто не спел, не спел. И что голос имел, не узнал, не узнал. Может, были с судьбой не лады, не лады. И со случаем плохи дела, дела. А тугая струна на лады, на лады, с незаметным изъяном легла. Он начал робко с ноты до, но не допел ее не до, не дозвучал его аккорд, аккорд, и никого не вдохновил. Собака лаяла, а кот

недораспробовал вино и даже недопригубил. Он пока лишь затеивал спор, спор, неуверенно и не спеша, не спеша, словно капельки пота и спор, и спор. Из-под кожи

вам смешно, и даже мне. Конь на скаку и птица в лед, по чьей вине?

этом доме большом раньше пьянка была. Много дней, много дней. Ведь в каретном ряду первый дом от угла для друзей, для друзей. За пьянками, гулянками, за банками, полбанками, за спорами, за ссорами, раздорами. Ты стой на том, что этот дом пусть ночью днем всегда твой дом, и здесь не смотрят на тебя с укорами. И пускай иногда недовольна жена,

0: за банками, полбанками, со спорами, зазорами, раздорами. Ты стой на том, что этот дом, пусть ночью, днем всегда твой дом, и здесь не смотрят на тебя с укорами.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: И так пришлось, что вдруг я начал последнее время писать песни от имени женщин. Почему? Только от имени персонажей раньше было, от мужских. А теперь от имени женщин. Я хочу вам показать одну песню, которую тоже скоро вы услышите на пластинке. Называется она «Песня ожидания. Мы вас ждем». Это написано от имени женщин, которые ждут своих с войны.
0: Так случилось. Мужчины ушли, побросали посевы до срока. Вот их больше не видно из окон, растворились в дорожной пыли. Вытекают из колоса зерна, эти слезы не сжаты их полей. И холодные ветры проворно потекли из щелей. Мы вас ждем, торопите коней. Добрый час, добрый час, добрый час. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины. А потом возвращайтесь скорей, ивы плачут по вас. И без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины. Мы в высоких живем теремах, входа нет никому в эти здания. Одиночество и ожидание вместо вас поселились в домах. Потеряла и свежесть, и прелесть белизна ненадетых рубах. Да и старые песни приелись и навязли в зубах. Мы вас ждем, торопите коней, добрый час. В добрый час, в добрый час. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины. А потом возвращайтесь скорей, ивы плачут по вас. И без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины. Все единою болью болит и звучит с каждым днем непрестанней вековечный надрыв причитаний отголоском старинных молитв. Мы вас встретим и пеших, и конных, утомленных, нецелых любых. Только б не пустота похоронных, не предчувствие их. Мы вас ждем. Торопите коней, добрый час, добрый час, добрый час. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины. А потом возвращайтесь скорей, ивы плачут по вас. И без ваших улыбок

0: Вот посылал Господь родителям сыночка, люльку в лодку переделать велел. Мореплаватель родился одиночка, сам укачивал себя, сам болел. Непогоду он мужал поденечку и уже из колыбели дерзал. К мореплаванию готовясь в одиночку, из пеленок паруса вырезал. Прямо по носу глядеть, то ли бочка, то ли яхт, то ли плот, то ли нет. Мореплаватель, простите, одиночка, посылайте нам салюты и привет. Ой, ребят, не к добру проволочка, сплюньте трижды все, кто на корабле. Мореплаватель на море одиночка, вроде черного кота на земле. Вы откуда, отвечайте нам и точка, не могли же вы свалиться с небес? Мы читали, что какой-то одиночка в треугольнике Бермудском исчез. Это утка и это бред, все до строчки, и простите, если резок и груб. Мореплаватели знают одиночки, он совсем не треугольник, а куб. Вот добавил он в планктон кипяточку, как орудуют, хоть мал да удал. Глядь, ест деликатес в одиночку, а из нас таких никто не едал. Не искусственную ли оболочку вы вокруг себя, мой друг, возвели? Мореплаванье, простите, в одиночку наше общество предпочли. Он ответил: вы попали прямо в точку, там на суше не пожать мне вам руки. В море плавая подолгу в одиночку, я по людям заскучал, моряки. Так поменьше им преград и отсрочек, и задорен на пути, и сучков. Жаль, что редко мы встречаем одиночек, не похожих на других чудаков. Жаль, что редко мы встречаем одиночек, славных малых озорных чудаков, славных малых озорных чудаков, славных малых озорных чудаков.
1: Долго троя в пол...

ясновидцев, впрочем, как и очевидцев. Во все века сжигали люди на кострах, во все века сжигали люди на кострах. И в ночь, когда из чрева лошади на трою спустилась смерть, как и положено, крылата, над избиваемой безумной

впрочем, как и очевидцев. Во все века сжигали люди на кострах. Во все века сжигали люди на кострах. И в эту ночь, и в эту смерть, и в эту смуту, когда сбылись все предсказания на славу, толпа нашла бы подходящую минуту, чтоб учинить свою

ясновидцев, впрочем, как и очевидцев. Во все века сжигали люди на кострах, во все века сжигали люди на кострах. Конец простой, хоть необычный, но досадный. Какой-то грек нашел Кассандрину обитель и начал пользоваться ей не

0: сжигали люди на кострах.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Час зачатья я помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе. 9 месяцев — это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули да дунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти былинные, когда 40 огромные брили в этапы длинные, их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее. А вот живет же братья моя честна компания. Ходу, думушки резвые, ходу! Слово, строченьки, милое, слово. Первый раз получил я свободу по указу от 38-го. Знать бы мне, кто так долго мурыжил, отыгрался бы на подлеце. Но родился и жил я, и выжил. Дом на первой Мещанской в конце. Там за стеной, за стеночкою, за перегородочкой соседушка с соседочкою баловались водочкой. Все жили вровень скромно так. Система коридорная. На 38 комнаток всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела телогреечка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу.

атаки тушил. И как малая фронту подмога, мой песок и дырявый кувшин. И било солнце в три луча сквозь дыры крыш просеяна на Евдоким Кириллыча и Кисю Моисеевну. Она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Киська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие. Вы тоже пострадавшие, а значит обрусевшие. Мои без вести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и сосок, поживал, не забыт, не заброшен. И дразнили меня недоносок, хоть и был я нормально доношен. Маскировку пытался срывать и я. Пленных гонят, чего ж мы дрожим? Возвращались отцы наши, братья, по домам, по своим да чужим. У тети Зины кофточка с драконами да змеями, то у попова Вовчика отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия, пришла страна лимония, сплошное чемодание. Взял у отца на станции погоны, словно цацкий я, а из эвакуации толпой валили штатские. Осмотрелись они, оклемались, похмелились, потом протрезвели. И отплакали те, кто дождались, не дождавшиеся отревели. Стал метро рыть отец Витькин с Генкой. Мы спросили, зачем, он в ответ: мол, коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет. Пророчество папашина не слушал Витька с корешем, из коридора нашего в тюремный коридор ушел. Да он всегда был спорщиком, припрут в стене откажется. Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется. Но у отцов свои умы, а что до нас касательно, на жизнь засматривались мы уже самостоятельно. Все от нас до почти годовалых толковищу вели до кровянки, а в подвалах и полуподвалах ребятишкам хотелось

0: Хлеб меняли ножики, сперва играли в фантики, в пристенок с крохоборами, и вот ушли романтики из подворотен ворами. Было время, и были подвалы, было дело, и цены снижали, и текли куда надо каналы, и в конце куда надо впадали дети бывших старшин до майоров, до ледовых широт поднялись, потому что из тех коридоров им казалось подручнее вниз.
1: Был шторм, канаты рвали кожу с рук, и якорная цепь визжала чертом. Пел ветер песню грубую, и вдруг раздался голос.

внутреннему, если мужчина. Если же нет, растереть. Я пожалел, что обречен шагать по суше, значит, мне не ждать подмоги. Никто меня не просит.

спину. Будем в порту по часам. Так ему, сукину сыну, пусть выбирается сам. И мой корабль от меня уйдет. На нем должно быть люди выше сортом. Вперед смотрящий смотрит лишь вперед. Не видит он, что человек за бортом.

ждать не пришлось. Это редко бывает, сиянье в цене. Тишина,

0: Вы слушаете канал «Высоцкий».
1: На судне бунт, над нами чайки реют. Вчера из-за дублонов золотых двух негодяев сдернули на рею, но мало! Нужно было четверых, ловите ветер всеми парусами. К чему гадать, любой корабль враг, удача миф. Но эту веру сами мы создали, поднявший черный флаг. Катился ком по кораблю от бака, забыто все, и честь, и кутежи. И подвывая, может быть, от страха, они достали длинные ножи. Ловите ветер всеми парусами. К чему гадать, любой корабль враг, удача миф. Но эту веру сами мы создали, поднявший черный флаг. Вот двое в капитана пальцем тычут. Достать его, им не страшен черт. Но капитан вчерашнюю добычу при всей команде выбросил за борт. Ловите ветер всеми парусами. К чему гадать, любой корабль враг, удача миф. Но эту веру сами мы создали, поднявший черный флаг. И вот волна, подобная надгробью, все смыло, с горла сброшена рука. Бросайте за борт все, что пахнет кровью. Поверьте, что цена невысока. Ловите ветер всеми парусами. К чему гадать, любой корабль враг, удача здесь. И эту веру сами мы создали, поднявший черный флаг.
2: Ну, в редакцию телевизионной передачи «Очевидные и невероятные» из сумасшедшего дома с Канадчиковой дачи. Дорогая передача, во субботу чуть не плача, вся Канадчикова дача к телевизору рвалась. Вместо, чтоб поесть, помыться, там это уколоться и забыться, вся безумная больница у экранов собралась. Говорила моя руки, Краснобай и Баламут, про бессилие науки перед тайною Бермуд. Все мозги разбил на части, все извилины заплел, и Канадчиковы власти колют нам второй укол. Уважаемый редактор, можете лучше про реактор, там про любимый лунный трактор. Ведь нельзя же год подряд то тарелками пугают, дескать, и подлые летают, то у вас собаки лают, то руины говорят. Мы кое в чем поднаторели, мы тарелки бьем весь год, мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет. А медикаментов груды мы в унитаз, кто не дурак. Вот это жизнь, и вдруг Бермуды, вот те раз, нельзя же так. Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но на происки и бредни сети есть у нас и бредни, и не испортят нам обедни злые происки врагов. Это их худые черти мутят воду во пруду. Это все придумал Черчилль в 1918 году. Мы про взрывы, про пожары сочинили.

ведьмак на шабаше. Развяжите полотенцы, и на веры изуверцы нам бермудно на сердце и бермудно на душе. 40 душ посменно воют, раскалились до бела. Во как сильно беспокоят треугольные дела. Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был. И тогда главврач Маргулис телевизор запретил. Вон он, змей, в окне маячит, за спиной штепсель прячет. Подал знак кому-то, значит,

Мы откроем нашим чадам правду, им не все равно. Мы скажем удивительное рядом, но оно запрещено. Он дантист, надомник Рудик, у его приемник Грундик. Он его ночами крутит, ловит контрфейерье. Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком. И к нам попал в волнении жутком и с номерочком на ноге. Он прибежал взволнован крайне и сообщением нас потряс, будто наш научный лайнер в треугольнике погряз. Скинул топливо и стратив, прям распался на куски, и двух безумных наших братьев подобрали рыбаки. Те, кто вышел в катаклизме, пребывают в пессимизме. Их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли. И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек, что бермудский многогранник — незакрытый пуп земли. Что там было? Как ты спасся? Каждый лес и приставал. Но механик только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался. Ну, сумасшедший, что возьмешь? Взвился бывший алкоголик, матершинник и крамольник. Надо выпить треугольник, на троих ее даешь. Разошелся, так и сыпить. Треугольник будет выпить, будь он параллелепипед, будь он круг ядрен вож. Больно бьют под нашим душам голоса за тысячи миль. Мы зря Америку не глушим. Ой, зря не давим Израиль. Всей своей враждебной сутью подрывают и вредят. Кормят, поют нас бермудью про таинственный квадрат. Лектора из передачи, те, кто так или иначе говорят про неудачи и нервируют народ. Нас берите обреченных, треугольник вас, ученых, превратит.

Платочки белые, платочки белые. Платочки белые, глаза печальные. Ты у окошечка стоишь не грустная,

Вагончик тронется, вагончик тронется, перрон останется. Начнет выпытывать купе курящее про мое прошлое

провожал меня, кто провожал меня, кто провожал меня. Кто провожал, их не касается. Откроет душу мне матрос дельняшечий, как одиноко жить ему.

0: Песня микрофона, около которого поет певец.
1: Я глох от ударов ладоней, я слеп от улыбок певиц. Сколько лет я страдал от симфоний, потакал подражателям птиц. Сквозь меня многократно просеясь, чистый звук в ваши души летел. Стоп! Вот тот, на кого я надеюсь, для кого я все муки стерпел. Сколько раз меня шептали про луну, кто-то весело орал про тишину. На пиле один играл, шею спиливал, а я усиливал, усиливал, усиливал. На низах его голос утробен, на верхах он подобен ножу. Он покажет, на что он...

мне горечь вливает в микрофонную глотку мою. Сколько лет меня шептали про луну, кто-то весело орал про тишину, на пилятин играл, шею спиливал, а я усиливал, усиливал, усиливал. В чем угодно меня обвините, только против себя не попытайтесь.

динамики взвыли. Он сдавил мое горло рукой, отвернули меня, умертвили, заменили меня на другой, тот другой.

0: бросали вранье.
1: Мы в чехле очень тесно лежали. Я штатив и другой микрофон. И они мне, смеясь, рассказали, как он рад был, что я заменен.
2: Вы слушаете канал «Высоцкий».
3: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей, и перебросьте, перекиньте вы хоть жерть через ручей. За посев ли, за покос ли, надо взяться поспешать, а прохлопав сами после, локти будете кусать.

ваши острые клыки. Еще бы не бояться мне полетов, когда начальник мой ЕБ Изотов всегда в больное колет, как игла. Эх, говорит салага, у них и то в Чикаго 3 дня назад авария была. Хотя бы сплюнул, все же люди братья, и мы с ним вдвоем и не под кумачом. Но знает черт, что я для предприятия

должен я сам себя пристегнуть. Я к автомату в нем ума палата. Стою и улыбаюсь глуповато. Такое мне поведал автомат. Невероятно, в Ейске уже по-европейски свобода слова.

вразумляй. Паша, Пашенька, Паша, Пашут, если нам по чуть-чуть добавлять, так на кой тебе шут, парашют? Друг рассказал, такие врать не станут. Сидел он раз, ремнями не

мой вылет объявили, что ли? Я бы чуть подремал, чуть-чуть не подымай, но слышу, пассажир за ноябрь, ваш вылет переносится на май. Считайте меня полным идиотом, но я б и там летал Аэрофлотом. У них худба и в небо, хошь не хошь, а тут сиди и грейся, всегда задержка рейса, хоть день, а все же лишний проживешь. Хоть день, а все же лишний проживешь.

Я слышал вчера, кто-то пел на бульваре. Был голос уверен, был голос красив. Но кажется мне, надоело гитаре звенеть под его залихватский мотив. И все же опять не может молчать, поет ночами лунный.

0: поет ночами лунными, как в юность мою своими семью серебряными струнами.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Едешь ли в поезде, в автомобиле или гуляешь?

Вот вам авария в Замоскворечье. Трое везли хоронить одного, все и шофер получили увечья, только который в гробу ничего. Бабы по найму рыдали сквозь

А что ему дождь? От него не убудет. Вот у живущих закалка не та. Ну, а покойники

0: А вот песня «Впечатление» от лекции о международном положении, которая была прочитана в Бутырской тюрьме, посаженным туда на 15 суток за хулиганство. Вот он рассказывает примерно так.
1: Я вам, ребята, на мозги не капаю. Ну вот он перегиб и парадокс. Кого это выбирают римским папою, кого это запирают в тесный бокс.

церковники-хлебальники разинули. Замешкался маленько Ватикан, мы тут им папу римского подкинули. Из наших, из поляков, из славян. В Нарафамин сижу на нарах, я в Нарафаминске я. Когда б ты знала жизнь мою губя, что я бы мог бы выйти в папы римские я, а в мамы взять, естественно, тебя. Жаль, на меня не вовремя накинули аркан, я б засосал стакан и в Ватикан. При власти, при деньгах ли прикоронили, судьба людей швыряет, как котят. Ну как?

0: в Америке или в Азии, в Европе ли. Тот нездоров, а этот друг умрет. Вот вместо Голдемейр мы прохлопали, а там на четверть бывший наш народ. Маше Даян без глаза был и ранее, другой бы выбить, ночью подловив. И если ни к чему сейчас вы ранее, то я готов поехать в Тель-Авив. Возможностей хоть впору вчетвером нести, но каждый коренаст и голенаст. Ведь воспитали мы без ложной скромности наследника Анасиса у нас. Следите за больными умершими, уйдет вдова Анасиса Жаки. Я буду мил и смел с миллиардершами, лишь дайте только волю, мужики. Лишь дайте только волю, мужики.
1: Спасибо.
2: Ой, где был я вчера, не найду, хоть убей. Только помню, что стены с обоями. Помню, Клавка была и подруга при ней, и что целовался на кухне с обоими. А на утро я встал, мне как давай сообщать, что, говорят, хозяйку ругал, всех хотел застращать, что будто голым скакал, будто песни орал. А отец говорил, у меня генерал, а потом рвал рубаху и бил себя в грудь. Говорил, будто все меня продали, и гостям, говорят, не давал продыхнуть, все донимал их блатными аккордами, а потом кончил пить, потому что устал. Начал лопал крушить благородный хрусталь, лил на стены вино, а кофейный сервиз, растворивший окно, взял да и выбросил вниз. И никто мне не мог даже слова сказать, но потом потихоньку оправились, навалились гурьбой, стали руки вязать. И в конце уже все позабавились, кто плевал мне в лицо, а кто водку лил в рот, а какой-то танцор бил ногами в живот. А молодая вдова, верность мужу храня,

0: дело с концом. Развязали, но вилки попрятали. Тут вообще началось, не опишешь слова. И откуда взялось столько силы в руках? Я, как раненый зверь, напоследок чудил, выбил окна и дверь, и балкон уронил. Ой, где был я вчера? Не найду днем с огнем. Только помню, что стены с обоями, и осталось лицо, и побои на нем. Ну куда теперь выйти с побоями, если правда оно? Ну все, ну хотя бы на треть. Остается одно, только лечь помереть. Хорошо, что вдова все смогла пережить, пожалела меня и взяла к себе жить.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Я скачу, но я скачу иначе. По камням, по лужам, по росе бег мой назван и находил, значит, по-другому, то есть не как все.

топоры в ребра мне. Зуба скалят первые ряды. Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. Нет,

стало всем. Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем, она совсем стремилась ввысь. Душа твоя, родишься вновь с мечтою, но если жил ты как свинья,

Песня называется «Смотри». Там у сосед пир горой, и гость солидный налитой. Ну а хозяйка хвост трубой идет к подвалам. Замок врезают с ключи, и вынимаются харчи, и с тягой ладится в печи с поддувалом. А у меня сплошные передряги, то в огороде недород, то скот падет, то печь чадит от нехорошей тяги, а то щеку на сторону ведет. Там у сосед мясо в щах, на всю деревню хруст в хрящах, и дочь невест вся в прыщах, дозрела, значит. Смотрины, стало быть, у них на 100 рублей блинов одних, и даже тощенький жених поет и скачет. А у меня цепные псы взбесились, средь ночи злая перешли на вой. Да на ногах моих мозоли прохудились, а топотни по комнате пустой. Ох, у соседа быстро пью, а что не пить, когда дают, а что не петь, когда уют и не накладно. А тут вон баба на сносях, гусей некормленных косяк. Да дело даже не в гусях, а все неладно. Тут у меня по стены появились.

спать. Сосед маленочка прислал, он от щедрот меня позвал. Ну, я, понятно, отказал, а он сначала должно литровую охрел. Ну и, конечно, подобрел. И я пошел, попил, поел, не полегчал.

невеста вон вся рыдает наверху. Сосед орет, что он народ, что основной закон блюдет. Мол, кто не ест, тот и не пьет. И выпил, кстати. Все сразу повскакали с мест, но тут малец с поправкой влез. Кто не работает, не ест, ты спутал, батя. А я сидел с засаленной трешкой, чтоб завтра гнать похмелье мое в обнимочку с обшарпанной гармошкой. Меня и пригласили за нее. Сосед другую литру съел, и осовел, и обсовел. Он захотел, чтобы я попел, зря, что ли, поили.

Борись, не позлобей, все хорошее в себе. Да истребили, а я стонал, в углу болотной выпью, набычась, а потом и под час. И думал я, с кем я завтра выпью, из тех, с которыми я пью сейчас. На утро там всегда покой, и хлебный мякиш за щекой, и без похмелья перепой, еды навалом. Никто не лается в сердцах, собачка мается в сенцах, и печка в синих изразцах, и с поддувалом. А у меня и в ясную погоду

0: Я горит, хлебаю я колодезную воду, чиню гармошку, и жена корит.
1: Вы слушаете канал Высоцкий.
2: Открыли границу со стороны Финляндии. Односторонне. Ну, односторонне пока открыли границу. На границе с Турцией или с Пакистаном полоса нейтральная, а справа где цветы? Наши пограничники с нашим капитаном, а на левой стороне ихние посты, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Капитанова невеста жить решила вместе, прикатила, говорит, милый то да сё, надо ж хоть букет цветов подарить невесте. Что за свадьба без цветов, пьянка да и все, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. А к ихнему начальнику точно по повестке тоже баба прикатила, налетела блажь. Тоже милый говорит, только по-турецки. Свадьба будет, говорит, свадьба и шабаша на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наши пограничники, храбрые ребята, трое вызвались идти, а с ними капитан. Ну разве знать они могли про то, что азиаты порешили в ту же ночь дарить по цветам, ведь на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Пьян от запаха цветов капитан мертвецкий, ну а ихний капитан тоже в доску пьян. И повалился он в цветы, охнув по-турецки, и по-русски крикнув мать, рухнул капитан, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Спит капитан, и ему снится, что открыли границ, как ворота в Кремле. Ему и нафиг не нужна была чужая заграница. Он пройтись хотел по ничейной земле. Почему же нельзя? Ведь земля-то ничья, ведь она нейтральная. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты.
3: Песня про попутчика. Хоть бы облачко, хоть бы тучка в этот год на моем горизонте. Но однажды я встретил попутчика, расскажу про него, знакомьтесь. Он спросил, вам куда? Да Вологды. Ну, да Вологды, это полбеды. Чемодан мой от водки ломится, предложил я, как полагается. Может, выпить нам? Познакомиться, поглядим, кто быстрее сломается. Он сказал, вылезать нам в Вологде, ну а Вологда это Вологде. Я не помню, кто первый сломался, помню, он подливал, поддакивал, мой язык как шнурок развязался. Я кого-то ругал, оплакивал, и проснулся я в городе Вологде, но убей меня, не припомню где. А потом мне пришили дельце по статье Уголовного кодекса. Успокоили, все перемелится, дали срок, не дали опомниться. 58-ю дают статью, говорят, ничего, вы так молоды. Если б знал я, с кем еду, с кем водку пью, он бы хрен доехал до Вологды. Он живет себе в городе Вологде, а я на севере, а север вон. Все обиды мои годы стерли, но живу я теперь как в наручниках. Мне до боли, до кома в горле, надо встретить того попутчика. Но живет он в городе Вологде, а я на севере, а север Вологде.
4: Банька почерпнула.
5: Копи! Слышишь, мысли свои вздорные копи, топи, слышишь,